0: главный вопрос.
1: Не поспоришь, вопросов может быть очень-очень много, и ответы найти на самые главные – это задача важнейшая. К этому и будем стремиться. Тут еще нужно определиться, что для вас лично бесконечно важно, потому что у нас миллионы, у всех свои цели, у всех задачи, поэтому пусть все реализуется. А верный попутчик в лице Авторадио у вас всегда в наличии. Иван Прудников у микрофона, страна, большущий привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
3: Мы с тобой мечтаем.

0: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Все мы изначально

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Я не знаю, верите ли вы в чудеса, но пусть прекрасные моменты не покидают вас в режиме 24 на 7. Пусть это звучит немного сказочно, но пожелать этого имеем полное право. И, конечно же, имеем право к этому стремиться. И делать это будем под звуки Авторадио. Иван Прудников у микрофона. Звук погромче. Страна. Остаемся вместе с нами и продолжаем наше движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
8: Категория 16+.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Как известно, не боится тот, кто ничего не делает. Но вот бояться игры много денег и нашего счастливого сезона точно не стоит. 13-й сезон летит по стране, и сегодня день третьего суперфинала. Дамы и господа, леди и джентльмены, 10 сентября мы добрались. Конечно, мы поздравляем сегодня Веру Лаврикову, которая мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000. Конечно же, мы поздравляем Крицкого Евгения из Санкт-Петербурга, победителя второго суперфинала, но и третий победитель. Мы найдем тебя сегодня. Напоминаю, все, что вам нужно сделать, это отправиться на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это, и обязательно все станет реальностью, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Сегодня в 17 часов по московскому времени стартует наш праздничный марафон. Его украсит Мона, его украсит Люся Чеботина, его украсит Олег Газманов, многие-многие другие, и, конечно же, его украсит сегодняшний победитель. 3 миллиона из 5 заканчивается, а значит, третьему суперфиналу обязательно быть. Предвкушайте этот момент, ну а я, Иван Прудников, пожелаю вам победы.

судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

Ночи ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Je t'aime, je t'aime non plus.
1: Полет нормальный, разумеется, полет по прямому эфиру Авторадио под звуки любимой музыки. Просто доброе раннее утро. Доброе раннее утро всем, кто уже проснулся, всем, кто бодрствует. Пусть этот день покорится вам на 100%, но Авторадио, соответственно, не покинет ни на мгновение. Иван Прудников у микрофона. Всем еще раз большущий привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: РБД, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
0: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Горько! С счастью, да. Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Авторадио.

0: окружном шоссе.
1: Автомобили Теннет с выгодой до 660 тысяч рублей. За подробностями по телефону 71 50 50. Если автомобиль, то Теннет. Если Теннет, то в Автоэкспресс. Указана максимальная выгода по действующим маркетинговым акциям. Акция действует до конца сентября. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риск.
2: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
5: АО «Банк СКБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
6: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр. 54 54 54.

0: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России отсутствует необходимость в мобилизации. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Слух о мобилизации в России – это лживая провокация Киева, подчеркнул зампред Совета безопасности России в интервью газете «Ведомости». По его словам, Украина пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить Россию изнутри, расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию, помешать стране достичь целей в конфликте. По словам Медведева, потребности российских войск полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, которые являются истинными патриотами страны. Об этом же недавно говорил и верховный главнокомандующий.
0: Про политиков.
2: Владимир Путин желает добиться мира на Украине, об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, если и Зеленский хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо. Глава Белого дома не исключил трехсторонней встречи с участием Соединенных Штатов в будущем. Но состоявшийся накануне телефонный разговор с Путиным он охарактеризовал как отличный. Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что во время разговора стороны положительно оценили итоги визитов американской переговорной группы в Москву и Киев. Путин поддержал настрой Трампа на конструктивное партнерство и обозначил шаги, которые мог бы сделать Вашингтон для завершения конфликта.
0: Про стихию.
2: Количество погибших в результате оползня в Непале на границе с КНР увеличилось до 1374 человек. Об этом сообщило центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Более 5000 числятся пропавшими без вести, в их числе 11 россиян, передает ТАСС. Стихийное бедствие произошло на севере Непала утром 26 августа. Причиной паводка стал сход лавины. Мощный поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 километров, приведя к затоплению большую часть территории. В Китае погибли как минимум 43 человека, 519 числятся пропавшими.
0: Про школу.
2: Учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидент Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что исходит из научно обоснованных данных. У детей есть определенный недельный биоритм. Онищенко добавил, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Ну а ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил сделать сентябрь облегченным месяцем для школьников начальных классов и отменить в этот период домашние задания, а также контрольные работы, чтобы дети могли плавно погрузиться в учебный процесс.
0: Про концерты.
2: Американский рэпер Канье Уэст рассматривает возможность провести концерт в Москве. Об этом «Известиям» сообщил член команды артиста. По его словам, выступления в Петербурге находятся под вопросом, поэтому российская столица рассматривается как альтернативная площадка. Ранее концерты Уэста были анонсированы на 10-11 октября на «Газпром-арене» в Петербурге. Однако площадка заявила, что договор аренды с агентством не заключен, и концертов зарубежных исполнителей в ее октябрьском календаре нет. Официальный курс доллара – 85 рублей 46 копеек. Курс евро – 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: друзья, четверг, 10 сентября, 7 утра в столице. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио начинает этот день. Привет всем, кто уже на ногах. Друзья, ведь в нашем эфирном помещении, пространстве сегодня особенный воздух. Ровно в 17 часов по московскому времени в эфире Авторадио состоится главный сюрприз этого сезона. Третий финал, суперфинал игры «Много денег», и где чья-то жизнь сегодня изменится раз и навсегда. Если вы до сих пор не в игре, у вас есть буквально несколько часов, чтобы зайти на наш сайт Авторадио и успеть зарегистрироваться, вступить в игру, прочесть правила и заменить свой скучный гудок на гимн Авторадио. Так что просыпайтесь, ловите удачу за хвост и настраивайтесь на отличный день. Я уверен, что сегодня кому-то удача 100% улыбнется, да даже обнимет одного из наших слушателей. Так, сегодня мы постараемся этот день начать тоже празднично, ярко, ведь в студии человек, который излучает уверенность на всю страну, Иван Броневой.
1: Доброе утро всем, и человек, который болеет за каждого участника нашей игры «Много денег» на Авторадио, как за самого себя, потому что представляет каждый раз себя на месте выигравшего, Денис Курочкин.
0: Конечно, через себя пропускаю и думаю, а как бы я бы реагировал, если бы мне упало сегодня, например, то, о чем я мечтал. Дом или машина, лодка, кругосветное путешествие. Дорога вообще, если этот слушатель выиграет дорогу до дома...
1: Не произносите при Денисе слово «дорога», просто.
0: До дачного участка, это же просто невероятно, это восьмое чудо света будет просто. Я надеюсь, что кому-то серьезно, действительно, ребят, сегодня повезет. Ну и, конечно, повезет встретить утро в нашей компании, потому что мы подготовили для вас, помимо того, что классные темы для общения, мы еще и подготовились музыкально и подарочно, поэтому давайте недолго затягивать не будем. Понимаю, утро, формация воспринимается еще тяжело сквозь, вот, знаешь, глаза еще не открыл окончательно.
1: Музыка, говорят, помогает.
0: Не то, что помогает, а исцеляет. Давайте, друзья, начнем с нее. Всем доброе утро.
2: Драйв-шоу «Поехали». Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита

0: телефон. Поэтому держите себя в руках, ребят. Ну, не сдавайтесь. Мы победим эту хандру. Осень-то не так давно началась. А еще тем временем, человек, у которого, ну, нет айфона, и он не хандрит, но он предупреждает, что не надо покидать страну. Хотя мог бы бороться со второй новостью. Это Геннадий Онищенко. Говорит, что лучше отдыхать в России, а не рисковать здоровьем за рубежом. Вот. Говорит, что все, кто куда-то уезжают, отравляются. А нам это надо? А нам это не надо.
1: Согласен.
0: Вот так вот. Это вот самые главные события, которые произошли за тот момент, пока мы с вами спали. Теперь давайте, друзья, откроем драйв-чат. Аналитики рынка труда, тоже вот есть интересное событие, провели анонимные вопросы и выяснили потрясающую вещь. А оказывается, 2% россиян, ты туда входишь, не знаю.
1: Не знаю.
0: Тебя опрашивали?
1: Слушай, честно, периодически приходит уведомление, что мне пыталась дозвониться какая-то служба опроса. А-а-а. Но я не перезваниваю.
0: Сейчас многим дозванивается служба опроса, ну правда. Но по другому вопросу. Где вы находитесь, если у вас приписной? Ну ладно, оказывается, 2% россиян официально используют эзотерику, карты Таро и гороскопы. Как вы думаете, для чего, ребята? Я вам сейчас даю секунду подумать. Нет, не просто для того, чтобы начать свой день и правильно там как-то, да, действовать на протяжении 24 часов, а для поиска работы. Для поиска работы. То есть люди реально сверяются с ретроградным Меркурием перед тем, как отправить резюме, или ходят к гадалкам, чтобы узнать, стоит ли просить у шефа прибавку. Вот тот самый день сегодня или нет. А поскольку у нас сегодня в эфире «Авторадио день» особенный, в 5 часов вечера, по московскому времени, в 17.00, повторюсь, если кто-то не понял, что в 5, будет третий суперфинал игры «Много денег», вопрос, мне кажется, привлечения фортуны актуален как никогда. Поэтому давайте поговорим про наше бытовое шаманство. Здесь должна быть молния где-нибудь. Раскат красивый.
1: Бытовое шаманство. Вот этого, да.
0: Я еще раз говорю, шаманство!
1: Да еще раз?
0: Нет, все, то шаман приедет. Так вот, рассказывайте, ребят, какие у вас есть приметы, обряды, амулеты, может быть, для привлечения удачи? Может, у вас есть счастливая рубашка для переговоров? Я знаю, многие люди верят в то, что есть некий образ, да, которым, вот если ты придешь, то все случится. Экзамен сдашь, на работу тебя примут, повышение получишь. Может быть, у вас есть... от ваших знакомых какой-то дикий интересный ритуал, вы о нем слышали и готовы поделиться. Почему бы нет? Давайте, делитесь секретами. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Обсуждаем сегодня шаманство!
1: Да ладно, все, ну хорош, зальет!
0: Ну, думал, не сработало. Да, это уже с опозданием.
1: Да уже, а какое, знаешь, замедлили шаманство.
0: Латышский эфир, знаешь, через минуту до молнии долетел. Все, драйв-чат открыт. Очень скоро также для нас выступит Иван Броневой. Новости спорта актуальные со всего мира собрали для вас. Ну и поиграем, конечно. В финале часа у нас будет забава, которая позволит вам выиграть классный подарок. Задача, я думаю, ясна, понятна. Поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клей «Боллерс» решает задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Сентябрь, школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене!
8: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Поехали!
1: Только что прокатились по волнам отличного трека. Спасибо большое, моя Мишель. Ну а теперь самое время сменить полосу. Уходим с музыкальной на спортивную. Рядом, посмотрите, справа бежит. Скоро догонит Иван Броневой. И все самое актуальное из мира спортивных событий прямо сейчас для вас. Давайте дайджест небольшой. Быстренько узнаем, что там происходит. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Итак, приступим. Месси в 17-й раз номинирован на главную награду футбола «Золотой мяч». Лео вошел в число 30 претендентов. Он оформил 8 плюс 4 на чемпионате мира. 8 голов, собственно, 4 передачи. Стал лучшим бомбардиром отбора и принес Интер-Майами первое чемпионство. Это хорошо. Но еще приятнее, что Матвей Сафонов, наш голкипер, номинирован на приз лучшему вратарю мира. Россиянин вошел в топ-10 претендентов. Матвей провел 31 матч, 12 из которых отстоял на ноль. Кроме того, Сафонов в составе ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, межконтинентальный кубок и суперкубок УЕФА. Сам голкипер прокомментировал номинацию так, очень коротко в соцсетях, три слова: результат усердной работы. Все. Наш парень красавчик, конечно. Победителя назовут 26 октября на торжественной церемонии в Лондоне. А вот теперь внимание, друзья. Если вы стоите на пороге свадьбы, возможно, пример Криштиану Роналду вам о чем-нибудь да скажет. Год назад, ровно почти там, буквально без месяца, Криштиану Роналду, тогда еще холостой, признавался, что самой дорогой его покупкой в жизни у этого миллиардера долларова был самолет. Ну вот, наверняка видели его.
1: У Криши есть самолет.
2: А ты не видел?
1: Нет.
2: Черный. С золотыми, ну, такими, позолоченными.
1: А ты катался? Ты говоришь, ты не видел?
2: Не, ну, просто очень много фотографий с ним. А-а-а. Очень много. Он на нем постоянно передвигается. Короче, черный. И у него, значит, на входе в самолет в этот логотип, где вот он стоит, празднует победу, и его CR7, вот этот силуэт его бренда, собственно. Но не так давно Криштиану Роналду женился. И теперь этот же самолет, но выглядит несколько иначе. Нет больше логотипов Криштиану Роналду, и все логотипы были заменены на логотипы бренда одежды Джорджины Мимоа. Вот так. Теперь розовенькие такие буквы украшают этот черный самолет.
1: А что дорогое-то?
2: Ну, что, ну самолет этот дорогой.
1: А, перекрасить ты, Миша.
2: Но его не перекрасить. Очень быстро Джорджина завладела этим самолетом.
1: Ну, все было-то куплено вне брака. Но... до брака.
2: Понятно.
1: Поэтому пускай развлекается.
2: Ну, в принципе, такая логика тоже уместна.
1: Ну, так себе, на самом деле, реклама на самолете. Кто ее видит? Чайки? Кому это нужно?
2: Мне кажется, ее видят подписчики, это когда как... ты фотографируешься, знаешь, на входе самолета.
1: В свое время господин Филипп Бедросович тоже летал на самолете, который был обклеен его фотографией.
2: Было дело.
1: Ну, и кто это видел-то? Ну, кто? Человек, который вот так вот палочками машет. Давай. Подъезжай к аэропорту.
2: Чайкио Бедросович летит.
1: Чайкио Бедросович, да. Смысл? Не, ну просто, наверное, так, чисто попонтоваться. Ну да ладно. Это абсолютно спортивная новость, спасибо.
2: Статусная. Так, вот другая спортивная новость. Бразильский бегун Вальдемар Боро заключил контракт сразу с 11 спонсорами и необычным образом выполнил обязательства перед каждым из них. Перед стартом забега господин этот Боро решил надеть футболки всех своих спонсоров сразу. Он финишировал 5-м и после забега вышел на расширенный пьедестал. Есть такой, да, на самом деле, где по очереди снимал одну футболку за другой, фотографируясь в каждой завоеванной награде. И таким образом прорекламировал продукцию всех своих 11, еще раз повторю, спонсоров и выполнил условия заключенных с ними контрактов. Ну, красавчик.
1: Молодец. Ну, когда у человека ипотека, надо крутиться-вертеться.
2: Возможно, 11 да. ипотек. Ну и финальная, коротенькая. На открытом чемпионате Англии по снукеру, ну, это разновидность бильярда, господин Эллиот Слессер откусил от досады кусочек, я бы сказал, кончик своего кия после поражения в решающем матче. Настолько он расстроился, потому что он был фаворитом, 32-летний этот спортсмен. Он занимает 21 место в мировом рейтинге, а играл против человека, который там ниже 100-й позиции. И считался фаворитом, но как-то вначале лидировал, потом противник его догнал и даже обогнал. В итоге он не сумел сдержать гнев. С такой силой ударил кием о пол, что шум, по сообщениям болельщиков, был слышен вообще по всему зданию, по всему помещению. Ну а после этого он прям отгрыз, не просто откусил, а отгрыз кусочек наконечника кия. Понимаешь? Так вот.
1: Угу.
2: Грустно живет человек без специй. Доел свой, собственно, кий. Друзья, все на этом. О спорте у меня такие увеселительно-развлекательные они сегодня получились. Ну и первая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате ждет вас буквально через несколько минут. Поэтому пишите, рассказывайте, какие у вас есть амулеты, ритуалы для привлечения удачи. 915-459-2020.
0: Поехали! Драйв!

0: G Energy значит настоящий друг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Авторадио.

0: Е-95.
1: Поехали! Драйв-шоу «Поехали!»
2: Рулим дальше, друзья. Под музыку Авторадио продолжаем наш драйв-чат, а точнее первый выпуск. Да, спасибо. Портал завален сообщениями, спасибо большое. Немножечко как будто бы прорвало плотинку. Выясняется, что взрослые люди, по нашему вопросу, а мы сегодня спросили про какие у вас есть приметы и обряды, может быть, амулеты для привлечения удачи. Значит, действительно, очень суеверны. Признаются, что хранят в кошельках советские копейки на богатство. Вот. Носят их на важные сделки. Счастливые носочки, пока в топе есть. И также складывают пальцы крестиком или ноги крестиком под столом во время разговора с начальством. Как бы закрылся я от тебя. Не пройдет твой негатив. Не знаю, работает или нет. В общем, друзья, с какой самой странной, может быть, привлечением удачи ритуал механикой вы когда-нибудь сталкивались? Может быть, у вас что-то есть, а может быть, наблюдали у коллег на работе. Давайте посмотрим.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: Нырнем поглубже. Так вот, пишет нам Надежда. Говорит, главный ритуал. Каждое утро собираюсь на работу, а вообще... Что у нее прямо вот сейчас и каждый день пью денежный кофе.
3: Денежный кофе?
2: Да. И,
3: это
2: кстати,
3: с монетками?
2: Не знаю, вот пытаюсь. Приходит иногда топ-работа и денежка. А сегодня очень жду звонка от ведущих Авторадио в игре. Ну, конечно, это Надежда из Москвы. Все ждут. Денежный, что она делает? Значит, берешь любую купюру, вот я смотрю, карточки она положила, и ты ставишь их как подставку под кружку. Угу. То есть ты кофе ставишь именно вот на деньги с карточками. Да, на купюру. И говори, я прямо сейчас попробую.
3: Давай.
2: У меня нет пока денег, но и кружки кофе. Я попробую обязательно. Вдруг работает. Надежда говорит, что работает.
3: Илья имеет ровно противоположную точку зрения, хотя деньги, любовь и магия, говорит Илья, К любят тишину, так что я вам ничего не скажу.
2: Да?
3: Не-не-не.
2: Ларис написал, есть приметы, если чешется нос, то мы привыкли это к чему?
3: К вечеру уютному.
2: К вечеру уютному. А вот у Ларисы работает иначе. Она говорит, это к деньгам. Вот. Нос? Сегодня нос чешется. Видимо, ждет звонка тоже. В игре много денег. Ну, желаем удачи, Лариса. Так, что еще? Заплетала я косички на каждый экзамен или просто на какие-то важные дела, так я понимаю, Екатерина пишет, и приговаривала, я косички заплетаю, мысли в кучу собираю, сдам экзамены на 5, я должна ответы знать. Всегда, говорит, получалось.
3: Надо запомнить. Ну, хотя, да. Зачем это мне?
2: Ну, вдруг у меня волосы позволяют, мало ли, где-нибудь пригодится. Так, ребят, продолжайте еще, пожалуйста, писать нам по теме, может, у кого-то из ваших знакомых есть особый ритуал, а может быть, у вас приметы, обряды и амулеты для привлечения удачи. 915-459-2020.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите выгоду до 555 тысяч рублей в «Автоэкспресс». Телефон в Вологде – 71 50 50.
4: Лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ «Профи Полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ «Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ «Север». Подробности по телефону 55-93-93.
7: Автозапчасти для иномарок в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
6: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: дальше. Спонсор ПАО «Сбербанк».
1: Тут там, тут или там, но здесь мы текст знаем, да? Мы подпевали. Я уверен, что вы тоже. Друзья, это драйв-шоу «Поехали», господин Броневой.
2: Господин Курочкин.
1: Собственно, прямо сейчас мы будем проверять, а как вы, дорогие наши слушатели, не то что подпеваете любимым песням, а насколько знаете их наизусть. Хотите с нами сразиться, звоните 258-33-00, код Москвы 495. Кто первый, тот молодец. Поиграем, пообщаемся, и есть возможность выиграть билеты на концерт в вашем городе. Все очень даже просто. Правила тоже несложные. Так что давайте прямо сейчас уже и перейдем к знакомству. Привет, как тебя зовут? Здравствуй.
2: Доброе утро.
3: Привет, Алексей.
1: Алексей, очень приятно познакомиться. Ты откуда нам дозвонился?
3: Из Липецка.
1: Супер! Липецку привет. Так, Леш, скажи, пожалуйста, подпеваешь песням вообще? Любишь это делать?
3: Да.
1: Класс! Ну тогда ты наш человек. Запоминай правила, сейчас они в любом случае тебе пригодятся.
2: Леш, смотри, мы сейчас включим тебе отрывок из песни, и в какой-то момент этот трек остановится. Ну и тебе нужно будет просто сказать, что же было дальше. Ну не просто взять это из головы, а выбрать один из трех вариантов ответа, который мы тебе предложим. Все просто.
1: Понятно?
3: Да, понятно, буду стараться.
1: Давай, желаем тебе удачи, поехали. Слушай внимательно эту песню.

0: дальше.
1: Для тебя исполняла песню Николаевна Бойко, 97-го года выпуска.
2: Вот. Не песня, Бойко.
1: Именно артистка, да. И вот что было дальше, вариант номер один.
2: Платить везде самой.
1: Не, давай, намного хуже, вариант номер один.
2: Платить везде самой.
1: Намного хуже, вариант номер два.
2: Быть не с тем и не с той.
1: Намного хуже, вариант номер три.
2: Питаться шаурмой.
1: Пожалуйста, Лёшка, выбирай.
2: Последний вариант не поддерживаем.
1: Не поддерживаем, мы это дело любим. Шаурма — это вообще амброзия.
3: Первый со вторым можно повторить?
1: Оплатить везде самой.
2: И второе — быть не с тем и не с той.
1: Угу. Все говорят, так сложно оставаться одной.
3: Быть не с тем и не с той.
1: Намного хуже — быть не с тем и не с той. Второй вариант ты выбираешь, да?
3: Да.
1: Угу. А что тебе подсказало выбрать именно этот вариант? Какая-то рифма шла в голову? Или, может быть, ты эту песню знаешь?
3: Ну, наверное, рифма все-таки.
1: Рифма все-таки. А почему, смотри, все говорят, так сложно остаться одной. Намного хуже платить везде самой. Вроде бы тоже подходит.
2: Да, и в целом по вот этому вайбу. Он умный, я красивая.
1: Да.
2: В другие песни вспоминая Бойки.
1: Но ты все-таки настаиваешь на втором варианте. Быть не с тем и не с той. Да? Как-то больше подходит под драматургию данной песни. Хорошо, давай проверять, вдруг это верный ответ.

0: не стой, не стой мне на пути.
1: Она вытянула.
0: Не мешай пройти.
1: Алексей, ну вот он, яркий пример. Понимаешь, победитель. Дозвонился,
2: ура, ура.
1: Взял и забрал у нас подарок. Поздравляем тебя, твоя музыкально-автомобильная эрудиция не подвела, Алексей. Поэтому ты получаешь билеты на концерт в своем городе и эту порцию аплодисментов. Молодец.
0: Молодец, Леша. Ну а, друзья, все, кто не успел дозвониться по каким-то причинам, я хочу сказать, что игра у нас еще не закончилась, так что внимательно слушайте песни и внимательно слушайте наш эфир. Слова песен вы тоже, естественно, запоминайте.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия

0: sberbank.ru. А что было дальше? На Авторадио. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
15: По Кайло Стрит, ОГРН 116774678-0761, город Москва.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Уведомлять о кредитах будут на госуслугах. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Банки будут обязаны уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги с 1 октября будущего года. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что люди нередко узнают об оформленных на них кредитах только тогда, когда приходят судебные приставы. Новый закон исправит эту ситуацию. Согласно документу, кредитные организации будут обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах. Сообщение будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек не брал его, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора.
0: Про выплаты.
2: 33 региона России ввели единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей для молодых семей при рождении третьего ребенка. В частности, речь идет о Воронежской, Ивановской, Рязанской, Тверской областях, Адыгее, Мордовии и других регионах. При этом псковские власти выплачивают по 600 тысяч рублей. В Хабаровском крае право на выплату возникает с рождением пятого ребенка. В остальных регионах подобные выплаты не установлены, но там поддерживают молодые семьи другими способами, отвечает РИА Новости. Напомню, молодой семьей считается та, в которой родителям на момент рождения малыша еще не исполнилось 36 лет. Получатели должны быть зарегистрированы на территории региона.
0: Про производство.
2: Производство красной икры в России уменьшилось 3 раза. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на профильные ведомства продавцов и производителей. Если в прошлом году на начало сентября в оборот было введено 7600 тонн, то в этом только 2600. Это один из самых низких показателей за последние 20 лет. Прошлогодняя путина была неудачной, а нынешняя оказалась еще слабее. Однако в Росрыболовстве подчеркнули, что на внутрироссийском рынке не будет дефицита красной рыбы и икры. В связи с этим не планируется ограничивать экспорт этой продукции.
0: Про политиков.
2: Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа. Об этом он заявил на национальном съезде республиканской партии в Далласе. Американский лидер также выразил уверенность, что цены на нефть снизятся после победы США в войне с Ираном, передает ТАСС. Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
0: Про природу.
2: Август стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений наравне с предыдущим рекордсменом июлем 2023 года. Средняя глобальная температура в августе этого года составила 16,96 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской климатической службы Коперникус. В публикации отмечается, что в августе средняя глобальная температура планеты поднялась более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. До этого сообщалось, что волна жары во Франции сравнялась по длительности с рекордом июля 1983 года, это 23 дня. В этом году в материковой Франции наблюдалось 3 волны жары – 14 дней в июне, 16 в июле, 23 дня в конце июля. Официальный курс доллара – 85 рублей 46 копеек, курс евро – 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
1: Доброе утро, дамы и господа. Здравствуйте, ребята. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем разгонять от хмурых мыслей этот день, потому что сегодня 10 сентября, напоминаю, на календаре. И у кого-то сегодня по-настоящему будет исторический день. Ровно в 17 часов по столичному времени решится судьба. Главная судьба того человека, чья мечта, знаешь, когда-то казалась неисполнимой, а сегодня она реализуется. Да, ребята, сегодня состоится 3-й финал суперигры «Много денег», и наш поезд, который мчится навстречу к этой игре, очень хочет, чтобы и вы в него быстренько попали.
4: Вступить можно на сайте Авторадио.ру в игру, ну а в банке сейчас 11 тысяч рублей.
0: Драйв-шоу. Поехали.
5: Каждое

0: Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Давайте, ребят, откладываем в сторону любые хмурые мысли и ловим правильный утренний вайб благодаря игре «Много денег», той самой игре, которая исполнит ваши мечты. С нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». Он удваивает ежедневные суммы выигрышей. Сегодня у нас в банке 11 тысяч рублей, а благодаря нашему партнеру можно, получается, забрать 22 тысячи. А в 17 часов по московскому времени вообще стартанет наш невероятный, потрясающий праздник, где будут и артисты, и мы узнаем, чье имя у нас войдет в зал славы того человека, чья мечта будет исполнена. Но об этом давайте чуть позже. Пока о правилах. Как все-таки в игру вступить и что для этого нужно сделать?
2: Зайти на сайт Авторадио.ру. Дальше вводите свой номер телефона и устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. После этого описывайте свою мечту. Лучше с деталями, с подробностями, с какими-то нюансами. Это потому, что все потом будет учитываться. Ну а после этого занимайтесь любимым делом. То есть слушайте внимательно эфир Авторадио и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Вдруг это произойдет сегодня?
2: Очень может быть.
1: Поэтому будьте любезны, пожалуйста, быть внимательными и ответить нам на вопрос, когда мы его вам зададим. А он будет звучать: а какая песня играла перед игровым эпизодом только что? И если вы ответите на него верно, то 11 тысяч рублей ваши. Ну а наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удвоит и будет 22. Напоминаю. Кстати, за гимн, а это единственный пропуск в нашу игру, гимн Авторадио, мы тоже раздаем деньги 3000 рублей. Давайте перейдем к делу. Останавливаем радиорулетку.
2: Остановилась она на номере, который заканчивается на 2518. Принадлежит он Алине из Рязанской области. Пишет она следующее. Тут прям много текста. «Я хочу выиграть хотя бы 50 тысяч рублей и перевести их в приют для бездомных животных». Представляешь, какая умница?
1: Угу.
2: Ну вот сейчас можем прям помочь, если все будет хорошо. Давайте позвоним.

0: сегодня, когда у нас стартанет третий финал игры «Много денег», и тогда нужно быть уже внимательным и трубку точно поднять для того, чтобы стать обладателем своей мечты. Вот не удалось нам узнать чуть больше подробностей. Может быть, мы могли придать это огласку
1: и как-то посодействовать.
0: Узнать, что это за приют животных. Возможно, чтобы люди заинтересовались и приехали туда. Все-таки у каждого должен быть четвероногий друг. Может быть, кто-то как раз и мечтал об этом. Посмотрите, кстати, друзья, в Рязани, да, я думаю, достаточно их, как и в Москве, всевозможных приютов. Поэтому, если вы решили завести себе четвероногого друга, обратите внимание на данный вид, да, не где-то прям вот поехать с родословной, там, вплоть до Людвига, а вот здесь. Людвига. Хороший двор-терьер, который уже с глазами умными. Алина, молодец, спасибо тебе большое, что занимаешься этим делом, но сегодня будьте готовы в 17 часов, друзья. Мы даем старт нашему третьему финалу игры «Много денег».
1: Он непременно произойдет и случится, и непременно будет победителем этого суперфинала. Но сразу хочу предупредить, что под самый Новый год нас с вами ждет еще и дополнительный шестой суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну а теперь давайте посмотрим, что там с деньгами происходит. В банке было 11, стало 13 тысяч, и в призовом фонде до розыгрыша заветной мечты осталось-то всего 59 тысяч рублей.
0: Я думаю, что мы с этим справимся, тем более нас ожидает такой прекрасный вечер, где сегодня в нашем потрясающем празднике примет участие Мон, Люся Чеботин, Виктория Дайнека, братья Гаязовы, Олег Газманов. Это будет по-настоящему невероятный четверг. Праздничный, музыкальный и, конечно, подарочный. Еще раз напоминаю, сегодня мы узнаем имя человека, который станет обладателем своей мечты. Вдруг это вы. Поэтому прямо сейчас вступайте в игру. Сайт Авторадио.ру вам в помощь. В банке...
1: В банке у нас 13 тысяч рублей.
0: Кстати, счастливая цифра.
1: Для нас точно.
0: Как и наш 13-й сезон. Желаем вам всем, ребят, удачи. Поймайте ее за хвост. А игра продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Реклама спонсора.

Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре

0: Смотрите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Реклама.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».
7: BLG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. BLG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. BLG. Надежность в движении.
8: Акция действует до конца сентября.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
10: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
11: 1000 автомобилей! И один сайт marten.ru.
12: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
13: Скажи 300.
14: 300.
13: Отучись на тракториста.
15: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя-погрузчика, оператора «Харвестера» и «Форвардера». Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
16: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
17: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Поехали!
1: Даже просить не надо никого, чтобы позвонили. Все и так пишут, звонят, спрашивают, даже людей подсылают, чтобы выяснить, когда же уже свежайшая порция автомобильных новостей прозвучит в эфире Авторадио. Я вам отвечу. У меня есть эта информация. Вот прямо здесь и прямо сейчас от Дениса Курочкина. Встречайте.
0: Автоновости. Поехали.
2: Да, ребята, прямо сейчас все самое свежее и интересное смотрим и слушаем. Сайт Авторадио.ру вам в помощь. И начнем мы с важных изменений в правилах техосмотра, о которых спорят все автовладельцы в этом месяце. Ведь сентябрь изменил порядок оплаты госпошлины за внесение данных в единую автоматизированную систему технического осмотра транспортных средств. Сумму в 500 рублей водитель теперь обязан платить строго до начала самого осмотра автомобиля. А еще с сентября в России серьезно ужесточили контроль за трещинами на лобовом стекле и любыми изменениями в оптике. Теперь, если на лобовом со стороны водителя есть трещина длиной более 10 сантиметров, или если вы установили неоригинальные светодиодные лампы в фары, которые слепят встречный поток, пройти техосмотр не получится. То есть база, про которую я говорил, единая автоматизированная система технического осмотра транспортных средств, просто заблокирует карту. Так что, если у вас на носу обязательная процедура, или вы планируете регистрационные действия в ГАИ с машиной старше 4 лет, советуем все же заранее поменять повреждение стекло и вернуть фары к заводским настройкам, чтобы не терять времени в очередях. Также в силу вступило долгожданное смягчение. Это касается ОСАГО. Теперь за отсутствие полиса камеры и инспекторы ГИБДД могут оштрафовать водителя только один раз в 24 часа.
1: Ух ты!
2: Раньше штрафы могли прилетать с каждой камеры на маршруте. Теперь разок за сутки. Ну, каждый день. Понимаете, да?
1: Ну, лучше не нарушать так, дешевле.
2: Лучше, да, его пойти и оформить, ведь вы в потоке не одни. Ну, на финал серьезных событий календарь рейдов ГИБДД. Да, я раздобыл. До конца недели, значит. С 11 по 13 сентября на дорогах страны объявлен тотальный рейд под названием «Тахограф». Это по грузовому и коммерческому транспорту. А с 11 также по 14 сентября стартует массовая проверка «Нетрезвый водитель». В преддверии выходных, ребят, напоминаю, что нетрезвым за руль нельзя садиться. Да, надеюсь, вы это себе как-то зарубили на носу. Двигаемся дальше, к высоким технологиям. Как раз тоже про фары немножечко вам расскажу. Инженеры представили умную систему головного света автомобиля, которая работает в связке с навигатором и дорожными камерами. То есть, в чем суть разработки? В том, что фары теперь не просто подсвечивают повороты, как мы раньше, ну, как уже давно привыкли, да, поворачиваешь, у тебя есть боковое вот это освещение.
1: Ну, я понимаю, да.
2: А заранее заглядывают за угол. То есть получает данные о рельефе дороги со спутника. Более того, если навигатор видит впереди пешеходный переход, лазерные фары точно должны точечно подсветить силуэт человека на обочине ярким, но безопасным лучом, привлекая внимание водителя. То есть первые тесты показали, что такая подсветка снижает риск страшных каких-либо ситуаций в темное время суток на 45%.
1: Существенно.
2: Да, поэтому ждем, когда эта крутая опция доберется до массового автопрома. Ну и на десерт. Дик смешной курьез из Приморья, который сейчас многие обсуждают в автомобильных пабликах, смеются. В общем, водитель припарковал свой кроссовер у леса, пошел за грибами, не знаю, или по делам, неважно, куда он пошел, а когда вернулся, обнаружил, что у машины полностью заблокировано колесо, а из подарки доносится подозрительное сопение. Начал смотреть, и выяснилось, что местный упитанный енот залез внутрь колесного диска в поисках еды, плотно там чем-то пообедал и, собственно, застрял, как в мультике Винни-Пух. Достать пушистого своими силами автовладелец не смог, животное наотрез отказалось худеть обратно. Понимаешь?
1: Вообще непонятно, как так.
2: Пришлось вызывать спасателей, которые аккуратно подонкратили машину, сняли колесо и с помощью мыльного раствора и пачки печенья. По-другому он отказывался. Эвакуировали растолстевшего наглеца, в общем, обратно в природу. Автомобиль не пострадал.
1: Наглец.
2: Наглец упитанный тоже. Уходил, правда, не спеша.
1: Ну, может, морально немножко пострадал, что из хорошего места выгнали.
2: Да нет, он пачку печенья получил. Дорогое, с шоколадом. В общем, получил и ушел. Ребят, в финале, что хочу сказать. Следите за стеклами, не слепите встречку, проверяйте арки своих автомобилей перед стартом. Ну а рубрика «Автоновости» прощается с вами. Поехали дальше навстречу драйв-чату, где сегодня мы вместе с вами обсуждаем всевозможные механики привлечения удачи. Пожалуйста, пишите 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
0: Поехали! Драйв!

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Название рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
18: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
19: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
20: ОРВ, ОГРН 129-77-00-47-19-19, Московская область, Тверская, Покупатовская, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
23: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, друзья, действительно, поехали. 8.40 уже на столичных. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. В самом разгаре у нас драйв-чат, где обсуждаем приметы и ритуалы на удачу. У нас тут есть нереальные истории. Вот что пишет. Привет, ребят. Пожалуйста, анонимно и про 2% эзотериков на работе. Это чистая правда. Значит, у нас в отделе продаж работает девушка, которая... девушка ее так назвали, но указали возраст, но не буду говорить, в общем. Перед каждым звонком крупному клиенту она брызгает на свой стул лавандовой водой для привлечения денежной энергии. Мы сначала ржали, обсуждали, но она реально выполняет план лучше всех. А теперь мы втихаря, пока ее нет, знаем, где стоит эта водичка, и пульверизатором у нее подрезаем, когда план горит. И все получается.
2: Серьезно?
1: Ты понял? Лавандовая вода.
2: Это... Мне нужна ссылка на этот товар на маркетплейсе.
1: Рецепт.
2: Я тут все залью. Наталья пишет. Если забыла что-то дома, возвращаюсь домой, то обязательно 3 раза переплюну через плечо. Еще на молодую луну показываю деньги, чтобы прибавилось денег.
1: Угу. Валерий, и судя по всему, он работает в юриспруденции, пишет, у меня есть железные приметы на удачу. 10 лет назад я сдавал сложнейший госэкзамен в институте в уродливом, просто желтом галстуке в полоску и получил 5. С тех пор на любые важные переговоры, подписание контрактов или суды я надеваю только его. Он уже затертый, старомодный. Порой даже жена его пытается выкинуть, но я достаю из мусора и кладу себе его в портфель. Вот, ну, это мой бронежилет. Удачи.
2: Хорошая аллегория. Так, Марина пишет. У нас дома есть статуэтка пузатого дядьки. Возможно, это муж.
1: Надо тереть.
2: Да, говорят, если пузико почесать, то денег будет немерено. Ладошка левая чешется, точно к прибыли. Вышел на улицу к машине, а там птичка оставила следы на автомобиле. Тоже ждем денег. Все вышеперечисленное, по мнению Марины, работает.
1: А ты Ирины, говорит, в начале года сделала татуировку с руной «Удача». И с тех пор везет. Были приятные ценные выигрыши, и вообще стало как-то спокойнее, даже интереснее жизни и насыщеннее. Даже друзья новые появились. В проекте еще есть одна татушка. Это-то работает, как не верить. Пока не скажу, какую новенькую задумала, но потом поделюсь, если будет работать.
2: Фотку пришлите.
1: Ирина, да, что это за руны, нам очень интересно. Также нам интересно, кто победит, ребята. Впереди у нас игра под названием What the Fake, в которой каждый из вас может принять участие. Забава интересная, веселая, да и мы еще можем с вами пообщаться. А в финале будем вручать подарок, наш фирменный авторадийный пауэрбанк. Звоните.
2: 258-3320, код Москвы 495.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 5 метров в секунду. Спонсор программы ООО «Тоталекс». Стоматология «Акула».
3: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование и имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стоматология «Акула».
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Южном шоссе.
1: Автомобили Теннет с выгодой до 660 тысяч рублей. За подробностями по телефону 71 50 50. Если автомобиль, то Теннет. Если Теннет, то в Автоэкспресс. Указана максимальная выгода по текущим маркетинговым акциям. Акция действует до конца сентября.
2: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
3: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
4: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Давайте знакомиться с участницей, которая сейчас будет покорять нашу игру What the Fake. Зовут ее Галина. Галин, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, ты нам дозвонилась из Мариэл. А какая точная локация? Где ты находишься? Это же республика целая.
3: Да, республика Мариэл, поселок Новый Тарьял.
2: А еще раз, не расслышал? Город, может быть?
3: Какой? Нет, не город. Поселок Новый Тарьял. Столица наша Йошкар-Ола.
2: Да это мы знаем, поэтому мы говорили, что слишком большая, как будто бы локация, где ты находишься. Так, ну окей. Значит, мы еще одну точечку поставили на своей географической карте. Теперь знаем, где нас слушают. Так, давай перейдем к правилам прямо сейчас. Надеюсь, тебе ничего не отвлекает, и ты у нас выиграешь подарок.
4: Смотри, правила элементарные. Я сейчас в быстром темпе тебе буду озвучивать 10 новостей. После каждой новости ты говоришь, правда это или фейк. Другие слова не используешь. Времени на раздумья дать тебе не можем. После того, как я все новости отчитаю, ты после них будешь говорить вот это правда-фейк, посчитаем. Если попало в 5 или больше новостей, значит, заслужила классный подарок.
2: Все понятно?
3: Все понятно, я буду стараться.
2: Супер! Галина, мы в тебя верим. Поехали.
0: What the fake?
1: Поехали!
4: В России открылся магазин нижнего белья под названием «Труссельвания».
3: Фейк.
0: Правда?
4: Мэр французской коммуны издал указ, запрещающий тигровым комарам летать.
3: Правда?
0: Правда?
4: На севере Москвы сдается для временного проживания огромная тыква площадью 3 квадратных метра.
3: Фейк.
1: Фейк.
4: Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак 3 сентября.
3: Фейк.
0: Правда?
2: Прикинь. Но он автор песни.
4: Игорь Николаев, да, но поет не он. В Тюмени в старом аквапарке заменили всю воду на листву и открыли листопарк.
3: Правда.
1: Фейк.
2: По листьям кататься. Галь, как ты это представляешь?
4: Идем дальше. Дональд Трамп выпустил в продажу собственный бренд краски для волос черного и белого цвета.
3: Фейк.
1: Фейк.
4: В Корее стал популярным подводный хоккей.
3: Фейк.
0: Правда?
4: В Краснодаре готовы обменять полдеревни на iPhone 18 Pro Max. На 2 терабайта.
3: Фейк.
1: Фейк.
4: Слово «шумахер» официально внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова.
3: Правда.
0: Правда?
4: Илон Маск зарегистрировался в игре «Много денег» на авторадио «Счастливый сезон».
3: Фейк.
1: Фейк.
4: Ну вот с последним абсолютно правильно, потому что иностранцы не могут участвовать, только граждане
2: вот
4: России.
2: Именно, вот именно.
4: Он бы хотел, но кто ему позволит?
2: Так, что вызвало смех? Галина не поверила, что появился магазин «Труссельвания».
4: Есть фото, есть пруфы.
2: Ну нет. Не поверила, что Дональд Трамп выпустил собственную краску. Действительно. Но и того она дала нам 6 правильных ответов. Иван, это достойно аплодисментов.
4: Пожалуйста, нам не жалко.
2: Сама Галечка удивлена, походу, что она смогла это сделать.
3: Нет, я очень рада, что до вас дозвонилась. Спасибо вам большое. И, в общем, вы... Я как раз болею и хочу...
2: Чего хочешь?
3: Хочу, чтобы быстрее вызрел с помощью вас. Вот.
2: А, ну конечно, это все случится. Но, правда, вечером. Сейчас ты уже получила подарок, пауэрбанк от нас, от Авторадио, с чем мы тебя поздравляем. Мы еще раз аплодируем. Спасибо тебе большое.
4: Спасибо.
2: Дозвонилась всей Йошкар-Оле. Мариэл, большой привет. А мы тем временем будем двигаться дальше. Дальше в новый час, где нас ждет Николай Никулин, наш кинокритик. А еще отправимся тоже в путешествие. Ну, правда, чуть-чуть в другую сторону, но с лучшим гидом России. Не прозевайте.
0: What the fake?
1: Поехали. Реклама.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
8: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал с

0: показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России начали страховать автомобили от ударов дронов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Российские страховщики начали запускать специальные полисы для покрытия убытков от повреждения автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет «Известия». Одна из страховых компаний в конце июля запустила отдельный полис. Его стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Полис покрывает ущерб от падения беспилотников, их частей, а также связанные с этим повреждения. Эксперты отмечают, что стандартные полисы КАСКО в большинстве случаев не покрывают ущерб от дронов, но страховка нового типа, вероятнее всего, будет актуальна для жителей приграничных регионов и территорий, регулярно подвергающихся атакам.
0: Про инициативы.
2: Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок, и их нужно пересмотреть. С такой инициативой выступил член комиссии Общественной палаты, автоэксперт Александр Холодов. В беседе он подчеркнул, что важно проверять не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителям. Это будет более полезно будущим автомобилистам, нежели нюансы ПДД, которые в жизни редко пригождаются, считает автоэксперт. Общественная палата запустила платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующей редакции правил дорожного движения, на которой каждый желающий может предложить свои изменения и проголосовать за лучшее решение, добавил Холодов.
0: Про школу.
2: Министерство просвещения совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом разрабатывают единые госучебники по физике для базового и углубленного уровней. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, ключевое новшество заключается в том, что эти учебники будут взаимосвязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и будут отвечать современным достижениям науки и техники. Кравцов также отметил, что Минпросвещение утвердило комплексный план по повышению качества естественно-научного образования.
0: Про новые технологии.
2: Технологии машинного зрения уже применяются в торговле, и в дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира. Таким мнением в интервью ТАСС поделился замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он отметил, что у ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Есть технологии, которые позволяют штучный товар перемещать между полками магазина. В целом, роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя. Удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность, отметил Чекушев. При этом, по его словам, сами кассиры говорят, что все равно есть граждане, которые хотели бы уточнять подробности о покупаемых товарах, а кому-то нужна помощь со сканированием. Поэтому доля таких касс останется, считает замглавы Минпромторга.
0: Про столицу.
2: В столицу пришло бабье лето, его еще называют индийским. Среднесуточная температура выше климатической нормы ожидается в столичном регионе в течение нескольких дней. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС. Сегодня днем воздух может прогреться до 28 градусов. Завтра будет немного прохладнее, но все равно теплее нормы. Официальный курс доллара 85 рублей 46 копеек. Курс евро 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Итак, ребят, продолжаем наше движение только вперед. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: День сегодня обещает быть просто потрясающим, легендарным. Во-первых, мы вместе с вами будем подводить итоги нашего драйв-чата. Спасибо большое, что пишете. Сегодня мы обсуждаем вместе с вами обряды, амулеты и тому подобные механики для привлечения удачи. А она ведь понадобится сегодня каждому, ведь сегодня у нас случится наконец-то долгожданный третий финал игры «Много денег». И я желаю вам всем удачи. В 17 часов по московскому времени все это начинается. Веселье, радость. Эй-эй. Поэтому прямо сейчас у вас, еще раз напоминаю, у каждого есть возможность быстренько войти и прочесть правила, и вступить в игру. Но пока вы это делаете, мы скрасим минуты ожидания до нашего невероятного праздника.
1: Киноафиша нас с вами ждет от кинокритика Николая Никулина. Обязательно. Ну и путешествие. Огромное, большое путешествие. Естественно, только в компании лучшего. Лучшего гида России Дениса Зоткина.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре

0: А он действительно, друзья, наш следующий гость не такой, как все. Он знает титры всех фильмов, всех сериалов. В принципе, может досконально разложить на атомы каждый фильм. Стоит его смотреть или нет. Сегодня с ним у нас встреча назначена. Николай Никулин, наш кинокритик, традиционно делится свежими, яркими кинопремьерами.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Николай.
2: Привет.
3: Иван, Денис, доброе утро. Я сегодня с новинками для больших экранов. Это значит, мы можем посмотреть эти картины в кинотеатре. И я не просто думаю, что это можно сделать, это нужно сделать, ибо я вот такие новинки подобрал. Ну, первая картина называется «Чужой звонок». И это экранизация повести Екатерины Марковой. Кстати, напомню, кто такая Екатерина Маркова. Она не просто писательница, она и актриса. Ее дебютная роль была в фильме «А зори здесь тихие» в роли Гали Четвертак. Затем она ушла в сценарии, писала много различных работ. Кстати, написала работу даже про Марину Цветаеву. В чем-то даже есть созвучие. Она так же легко лирически относится к окружающей действительности. Напоминала, что вот, значит, Цветаева задохнулась от того, что в аббревиатуре СССР не было ни единой гласной. Видите, какая интонация лирическая, какое отношение настроенческое. Ну и, собственно, «Чужой звонок» — это именно такая лирическая повесть. Она уже была однажды экранизирована в 1985 году с Еленой Сафоновой. Это новая экранизация. Кстати, Елена Сафонова появляется и здесь. Но, в принципе, здесь абсолютно обновленный состав, поскольку действие разворачивается в нескольких пластах. Поначалу главные герои — школьники, потом они, эти герои, встречаются спустя 20 лет. Кстати, удивительно, что и здесь актеры тоже встречаются спустя 20 лет. Именно Алексей Чадов и Светлана Иванова. Они когда-то 20 лет назад на съемочной площадке Федора Сергеевича Бондарчука встречались, между прочим, его первой работы, я напомню. И здесь молодую версию их играет Аля Майер, Денис Косиков. В общем, ну, разные совершенно составы, разные возраста. Есть и Ксения Алферова, и Людмила Артемьева. Замечательный состав. И эта история лирическая вот про школу, если угодно. Если помните, была такая картина Ильи Фреза «Вам и не снилось». Mm-hmm. Здесь вот тоже все это есть. Интонации любви, первой школьной любви. А правильно ли это любовь? А правильно, что я выбрала не любовь, а человека, который как будто бы...

0: объявляются инопланетяне, поэтому это оружие пригодится.
1: А нас к чему-то готовят уже, который фильм про инопланетян. Обычно, как, знаешь, конспирологи и тому подобные люди, они говорят, как сначала пускают фильм, да, а потом как бы смотрят на реакцию населения.
0: Да, ну здесь нахуй Джин нас готовит точно ко второй части, потому что это не спойлер, там еще много чего можно показать. Самое удивительное, что этот фильм продается как фильм с Алисией Викандер, вот, и... А на самом деле она там появится в роли инопланетянки. То есть вы ее не очень-то даже узнаете.
1: А часто как, она будет появляться?
0: Как и Майкл Фассбендер. Ну, они появятся, не буду сейчас спойлить, они появятся. Как ее муж Майкл Фассбендер. Кстати, она его уговорила, чтобы он сыграл роль инопланетянина. Их там вообще, ну, то есть, прям, это, знаете, какой-то аватар такой немножко перекошенный,
1: графика.
0: Если не угодно. Да,
1: просто
0: удивительная
1: графика.
0: Удивительная графика. Кстати, сама Алисия Викандер выразила желание сняться в этом фильме, потому что посмотрела предыдущую экспериментальную работу этого режиссера «Вопль» и затащила мужа. Так что смотрите. Тут противостояние инопланетян будет на лошадях, что уже удивительно, в лесах, что уже удивительно, на машинах. И этот безумный экшен не будет прекращаться. Так что, если вы хотите вот такой, даже немножко такой трэш-кино категории «Б», но оно уже настолько плохое, что уже хорошее, посмотрите.
1: Слушай, я вот раз ты начал говорить про категорию «Б» трэш-кино, недавно увидел, что индийская одна кинокомпания выпустила своего «Человека-паука».
0: Сделай
1: нам в следующий раз подборку индийских фильмов.
0: Да, пожалуйста. Если хотите, по запросу.
1: Просто слово «эпичность» появилось после этих фильмов. Но сегодня у нас в меню были другие, напомни еще раз.
0: «Надежда» и «Чужой звонок».
1: Спасибо большое. Николай Никулин был в нашей студии. Пока.
2: Поехали. Драйв-шоу.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: Ликвидация склада Джили у официального Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Автомасла Векзист. Пошехонское шоссе 8.

0: 200 300 400 500 600 700 800 900.
1: 1000 автомобилей и один сайт marten.ru.
2: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54 54 54.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в «Севергазбанке». Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. «Севергазбанк». Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 700 25 52. Звонок бесплатный.
6: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

0: Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, друзья, в нашу редакцию прилетела некая статистика. Отдельное спасибо тем людям, которые прокатились по всему Золотому кольцу и выявили самые дешевые города для отдыха и самые дорогие. Рыбинск попал на первое место по бюджету. Стоимость отдыха одного дня там составит 6258 рублей. Далее идет Сергиев Посад, Иваново, Владимир, Ростов-Великий, Ярославль. Кстати, самый популярный тоже, 7800 там можно потратить за день. Углич, Кострома, Переславль-Залесский. И вот он, свет очей моих. Втридорога. Что это за такой золотой касатик?
2: Чтобы вы понимали, разница между вот предпоследним по дороговизне местом и Суздалем буквально в два раза. То есть он космически дорогой город.
1: Суздаль!
2: Уже дорого!
1: 16 763 рубаса, ребята, за один день.
2: Что это там? Среднячок, это не максимум. Я вчера смотрел, 250 тысяч в сутки можно отдать.
1: Давайте все-таки спросим, где эти деньги можно потратить, находясь в этом прекрасном городе, у человека, который знает его вдоль и поперек.
2: Главный гид страны, лучший гид страны, наш Денис Зоткин.
0: Большое путешествие. Поехали!
2: Денис, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Денис, хотим отправиться в Суздаль сегодня. Вроде как недалеко от Москвы, да и вообще добраться туда несложно. Через Владимир, например, можно из другого региона.
4: Ну и вроде бы ты здесь расскажешь там.
3: Правильное вообще желание, потому что совершенно потрясающий город. И главное, знаете, внесезонный. В любое время года там классно. И он, знаете, это Суздаль, как мне кажется, такой русский Брюгге. То есть город, который когда-то чуть-чуть остановился в развитии, что может быть там в конце века 19-го не лучшим образом, как на нем сказался. А вот сейчас это идеальная история. Город-музей в таком хорошем смысле слова. То есть, действительно, от Москвы там 3 часа, и все, попадаешь в другой мир.
2: Что город там смотреть?
3: Маленький, аутентичный, кругленький, хорошенький. По улице Ленина, там она, понятно, главная. Пройти насквозь Суздаль можно минуточек за 15-20. Но гулять там можно бесконечно, представляя, как вы бы жили там в конце века 19-го. Что-нибудь пробовать надо бесконечно. Суздаль очень вкусный город. То есть, вот эти огурчики, вот эти в пупырышек, какие-нибудь свеженькие, малосольные, медовуха там с фенхелем.
4: Прямо рассказывание везде.
3: Черт просто идешь, чем вообще.
4: Оп, огурец, оп,
3: они медовуха. Они у бабушек эти самые огурчики. Прямо вот на центральной площади торговой, прямо у гостиных рядов, естественно.
4: Сколько нам дней-то нужно вот этим всем наслаждаться и представлять?
3: В чем дело-то? В Суздале можно смело прожить недельку, а можно все посмотреть за пару часов. То есть в городе есть там обязательный набор церквей и монастырей, с которыми вы
2: часовен,
3: все равно...
2: Часовен, колоколен.
3: Обязаны справиться. Да, да, да. Городу 1000 лет, так, на секундочку. Причем в прошлом году, по-моему, отпраздновали. К юбилею, кстати, город очень здорово подкрасили, помыли, почистили, и там гулять одно удовольствие. То есть можно собирать эту бесконечную коллекцию. Но мне кажется, туда лучше ехать за атмосферой. Вот это город, в котором очень хорошо дышится, легко естся, вкусно пьется, сладко спится и так далее, и так далее. Вот, вот для этого.
2: Сладко, но дорого, я так скажу. Я посмотрел, сколько жилье стоит в этом небольшом действительно городе, на сутки снять, это очень существенный
3: может,
2: бюджет.
3: Может, как дороже, вариант, Питере. Остановиться во Владимире, например, и эти оставшиеся 25 километров просто проделать либо на транспорте, либо на машине. Вот так. В Владимире отелей
4: побольше. А насколько дорого, я вот понять не могу. Прям так,
3: ну, смело сумма? Совершенно 10 тысяч рублей могут попросить за хороший номер в отеле
2: это
3: за одну ночь.
2: Это минимум.
4: Но это с завтраком.
3: Да. Ну, и да. Это будет скромненький отель без излишеств.
2: Для понимания, в Санкт-Петербурге за 10-12 тысяч можно на Невском снять себе квартиру
3: или
2: на сутки.
3: Видом на Неву, например.
2: Или так.
3: Легко.
4: Но
3: да.
4: Мы едем в Суздаль, ребята. Извините меня. Ну, собственно, это того стоит, даже если мы 10 тысяч рублей отдадим.
3: Абсолютно точно. В Санкт-Петербурге не найти нетронутые там середину 19 века, да? Там действительно где-то какие-то палисадники, где-то какие-то домики с фасадами. Там есть в том числе и церковь, которым 1500-летие, например, которые тоже плюс-минус дошли до нашего времени. Нарышкинская барокко там есть и так далее. Следующий заповедник архитектуры с очень даже достойным сервисом по меркам, например, вот небольшого русского города, скажем так.
4: Ну что ж, дамы и господа, лучший гид России Суздаль рекомендует.
2: Денис Зоткин был с нами, спасибо.
3: Спасибо.
0: Поехали.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
10: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
12: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
14: Красота-то какая! Лепота!
15: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
16: Зеленый Арнео. Для суставов отмен. В нем коллаген с мозгелием.
17: Артнео, окей.
18: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
19: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
20: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
21: Лента.
22: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
23: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
24: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
25: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года. Выпуска комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Авторадио.

0: на Авторадио.
1: Итак, друзья, пришло время завершать наш драйв-чат. Напомню, аналитики выяснили, что 2% россиян используют эзотерику для поиска работы. И мы от этого начали писать, спросили, какие у вас есть приметы, обряды, амулеты для привлечения удачи. Может, у кого-то из ваших знакомых есть какой-то особый ритуал, как всегда, это не мне, а для друга. Друг интересуется. Так что можете, да, поделиться. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Еще есть время.
2: Драйв-чат. Поехали!
1: Но его не так много. Игорь написал нам: «Здравствуйте, нужен именно рыжий кот». И присылает фотографию. И мнем коту лапки и приговариваем: «Мну коту лапки, пусть будут бабки». Вот. И действительно, присылает фотографию, как он это делает.
3: Я думал, присылать фотографию смс-ок, скриншоты.
1: Не-не-не, вот, ага, ты
3: приходит
1: зачисление.
3: Да-да-да.
1: Ну, надо себе посмотреть рыжих котов по улице.
3: Значит, вот такое сообщение есть от Натальи. «Сыплю соль на пороге».
1: На рану.
3: Я вспомнил. И говорю, на взрыв?
1: Да.
3: Вот так? Хорошо. Наталья говорит, значит, «Сыплю соль на пороге, чтобы плохие люди не заходили домой, а в кошельке нашу сложенную в треугольник купюру».
1: Не понял. Хочешь показать? Купюру достать?
3: Не-не-не. Что именно ты не понял? Купюру в треугольниках сложить?
1: Да, ну, это я понял. А дальше что с ней еще раз?
3: Ну, все, носишь.
1: А, просто носишь?
3: Да,
1: а какой-то есть у нее срок годности?
3: И, кстати,
1: надо,
3: да,
1: потратить.
3: Наталья, что потом с купюрой? Если она уже протираться начинает, а денег все нет.
1: А топ, что сегодня у нас было, мне кажется, это прям легенда после лавандовой воды. Привет, самый безумный ритуал я видел у своего бывшего начальника, директор строительной компании. Перед тем, как подписать крупный договор, он всегда плевал на ручку, который собирался ставить подпись, и 3 раза стучал ею по подоконнику. Причем делать на глазах у инвесторов. И делал он это всегда с каменным лицом, будто бы это все нормально.
3: Мне нравится. Поплевал на ручку, а потом рукопожатие вот после подписи.
1: На ручку именно, которую писал.
3: Ну, понятно. Ну, она же в руках.
1: Портил документы. Причем, как бы продолжает еще, мужчина-то богатый, значит, работает примета. Но не советую. Могут, мне кажется, посчитать, что не надо с этой компанией сотрудничать.
3: Слушай, у меня есть от Марии «Царь сообщения», по моему мнению. Значит, она пишет буквально следующее. Читаю, как написано. «Авторадио-мой талисман. Каждое утро больше 30 лет были на дискотеке 80-х и на юбилейном концерте. Все это приносит мне и счастье, и удачу. Из Костромы сообщения».
1: Аплодисменты.
3: Пожалуйста.
1: Кострома. Спасибо.
3: Мария Чепыгина.
1: Класс. Легенда. Так, какой сегодня вывод? Есть ли счастливая рубашка или, возможно, монетка, о которой мы говорили, там, в ботинке, я не знаю, или просто в кошельке, помогает вам чувствовать себя, ну, действительно уверенней, ну, значит, этот ритуал работает. Вот, на все 100. Главное — верить в свои силы, конечно, а не только в звезды. Вот, ребят, поэтому будьте, пожалуйста, сегодня особенно внимательны, ведь именно сегодня идеальный день, чтобы поймать свою удачу. Проверьте, установлен ли у вас гимн Авторадио вместо гудка для того, чтобы выиграть и осуществить свою мечту. Все подробности найдете на сайте Авторадио.ру, друзья, так что давайте не прозевайте, ну а сегодня драйв-чат завершу.
2: Драйв-шоу! Поехали!
0: Каждое утро

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
3: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Пятый сезон.
9: Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
8: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
9: Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
11: Категория 16+.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: А, если вы забыли, драйв-шоу «Поехали», друзья. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Старались разогреть вас перед главным событием сегодняшнего дня, а именно третьим финалом игры «Много денег» на Авторадио, который случится с каждым из нас в 17 часов вечера. 17 часов, да, по московскому времени. Будет классно, будет нереально. И это тот самый день, когда вы сможете осуществить свою мечту. То есть сегодня. Поэтому, ребята, включайтесь, откладывайте дела на потом. Включайте громче свой авторадиоприемник и слушайте, слушайте внимательно. А если вы еще не в игре, то срочно туда вступайте. Заходите на сайт Авторадио.ру, изучайте правила и меняйте гудок на гимн наш прекрасный, который сегодня, еще раз повторюсь, может принести вам колоссальный поворот в сторону удачи, счастья.
2: Да проще говоря, исполнить вашу мечту, действительно, ведь третий суперфинал у нас сегодня случится. Ну а по традиции, по хорошей, доброй, авторадийной традиции, мы не просто разыграем и деньги, и, конечно же, исполним чью-то мечту, мы же еще и подарим праздник, ощущение вот этого удовольствия, пригласим звезд, тут будут вживую петь и Люся Чеботина, и Виктория Дайнека, и братья Гаязовы, и Олег Газманов, и певица Мона, так что нас приятно слушать и выгодно.
1: Согласись? И еще и смотреть.
2: А, кстати, еще и смотреть.
1: Трансляция, все это будет. В общем, ребята, всем желаем удачи, чтобы каждому она сегодня улыбнулась. Я уверен, мы сорвем голоса с криками «Ура!» и радости за одного из вас.
2: Точно произойдет.
1: На этом пойдем-ка гладить себе смокинги.
2: Пора?
1: Пора.
2: А то они там висят с прошлого суперфинала.
1: Просто мятые. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребята.
2: Счастливой удачи.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто слушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
15: Ой, Апсидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: проникновения вирусов. Выводят токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МВД рассказали, как мошенники крадут аккаунты в мессенджере. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Мошенники под видом энергосбытовой компании создают в мессенджере закрытую группу и сообщают о якобы перерасчете коммунальных платежей, после чего просят подтвердить данные и крадут аккаунт жертвы. Об этом рассказали в МВД. Мошенники публикуют сообщение о завершении процедуры верификации с просьбой перейти в чат-бот, который запрашивает у жертвы шестизначный код для авторизации в аккаунте мессенджера. Чтобы исключить возможность стать участником незнакомой группы, правоохранители советуют скрывать номер телефона и никнейм для повышения приватности. Также нужно закрыть доступ к фотографиям и видео своего профиля, запретить пользователям ссылаться при переписке сообщений, отключить возможность добавления в неизвестные чаты.
0: Про поручение.
1: Владимир Путин поручил миграционной службе МВД инициировать в правительстве комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе на территории России. Об этом сообщает РИА Новости. Президент уточнил, что речь идет в частности об обучении детей и преподавании им русского языка. По мнению главы государства, без этих процедур организовать нормальный миграционный процесс очень сложно. Путин указал, что этим должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство.
0: Про бензин.
1: Первую неделю допуска к розничной продаже топлива сниженных экологических стандартов оптовая реализация бензина на Петербургской бирже выросла на 69% к августу. Однако уже 7 сентября объем сократились на 11%. Причиной, по данным источника «Коммерсанта», стали внеплановые ремонты НПЗ. Подробнее о ситуации на топливном рынке в беседе с Авторадио рассказал эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Мы видим, что с одной стороны ситуация улучшается с точки зрения того, что объем потребления бензина снижается. То есть в сентябре у нас всегда меньше уже, чем в августе потребление. Люди возвращаются в города, и в этом плане ситуация лучше, рынок начинает стабилизироваться. Но вот с точки зрения объемов предложения, то есть нефтепереработки, здесь ситуация очень нестабильная. Мы видели, что в августе продавалось, например, там через биржу то топливо, которое пришло из Индии, танкер был распродан. Также продолжается продажа через биржу Беларуси. Русского топлива, какие-то НПЗ могут опять уходить на ремонты, какие-то возвращаются из ремонтов, и вот Александр Новый говорил, что в конце августа два нефтеперерабатывающих завода вернулись из ремонтов, поэтому колебание объемов продаж через биржу может быть связано именно с неустойчивостью объемов нефтепереработки, то больше, то меньше производим.
1: Добавлю, участники рынка считают данные первых дней сентября малорепрезентативными, отмечая, что годовая динамика остается негативной, а дефицит сохраняется.
0: Про инициативы.
1: Минпросвещение хочет установить нормативы по количеству психологов в образовательных учреждениях. В дошкольных должен быть один специалист на 200 детей, в общеобразовательных школах один на 300, в колледжах и техникумах один на 500 учащихся. Однако, если предложение министерства вступит в силу, это приведет к нехватке педагогов-психологов. Образовательные организации недосчитаются почти 40 тысяч специалистов, полагают аналитики. Официальный курс доллара 85 рублей 46 копеек. Курс евро 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: сами же понимаете, вчера это уже в прошлом, а сейчас у нас самый лучший день, о чем и поет Григорий Лепс, ведь он знает, что у нас сегодня праздник. Вся страна прильнула к приемникам, настроенным на авторадио. И правильно, ведь сегодня у нас третий суперфинал, день, когда исполняется ваша мечта. Ну, наконец-то, мы добрались до 10 сентября, четверг, сверяемся. Гимн авторадио вместо гудков в мобильном, мечта на нашем сайте. Вы отложили все свои суперважные дела, и вы готовы. Ну и я, Олеся Соболева, тоже готова делать вас богаче.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А помните, с чего мы начинали? Было 5 миллионов рублей в призовом фонде на старте. 5 заветных желаний. Все это потихонечку становится вашим. Две мечты мы с таким фейерверком, с такой радостью исполнили. Продолжаем поздравлять Веру Лаврикову из Москвы, нашу первую победительницу. Мечтала закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. И авторадио ей в этом помогло. Евгений Крицкий мечтал о миллионе рублей, улетел миллион в Санкт-Петербург. Поздравляем! Ну и сегодня мы узнаем имя нашего третьего счастливчика. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты. А вы мечтаете о разном. Кто-то о своей ферме по выращиванию осетра и форели. Кто-то поплавает с большими белыми акулами. А кто и о Кадиллаке, как у Элвиса Пресли. Ух, как интересно! Что же сегодня выберет наша авторадиолетка? Какую мечту мы исполним? Узнаем обязательно. Вечером в 17.00 по московскому времени начало. Так что присоединяйтесь. У вас осталось несколько часов, чтобы впрыгнуть в последний вагон и попытать счастье. Давайте прямо сейчас мы 13 тысяч рублей из банка кому-то вручим, а вот кому узнаем у нашей авторадио-рулетки. 0123, последние цифры телефона, префикс 913. Зовут нашу счастливицу Татьяна. Живет она в Красноярском крае. Мечтает купить сыну новую машину Cherry Tiggo 7 Pro Max. Классная, конкретная, четкая мечта. А сын, наверное, в шоке будет, когда она исполнится. Да и мы тоже. Ну а пока давайте, Татьяна, сыграем на деньги. Позвоним в Красноярский край. Гимн авторадио. Мы ждем только его. Гудки? Нет. Голосовой помощник? Нет. Автоответчик? Не годится. Есть первые 3000 у Татьяны из Красноярского края. Алло. Здравствуйте. Татьяна, это авторадио звонит. Игра «Много денег», «Счастливый сезон». Вы в прямом эфире.
2: Я так знала.
0: Ну и правильно же, чутье не подводит вас.
2: Да, конечно, подвело, вот понимаете, как еще это? Пришла домой, думаю, надо включить радио.
0: И что и вы включила? Вы где были, Татьяна, рассказывайте. Откуда пришли?
2: Да нет, с работы домой зашла на обед, думаю, надо включить радио.
0: Ну, чуть-чуть не хватило, да?
2: Блин.
0: Татьяна, а у нас в 17.00 по Москве третий суперфинал. Вы сейчас включите радио и больше не выключаете.
2: Конечно.
0: Хорошо?
2: Хорошо.
0: То есть песню вы не назовете, которая только что была в эфире?
2: Нет, не назову, к сожалению.
0: Тогда давайте говорить о вашей мечте, о приятном, о машине. Сыну будете ее дарить, да, если выиграете?
2: Ой, очень хочу, очень.
0: А он знает, кстати, о вашей мечте? Или это сюрприз?
2: Нет. Нет, это
0: тогда это вдвойне ответственно для нас, вот в том числе, потому что если сегодня рулетка выберет ваш номер, вашу мечту мы исполним, но это будет праздник праздников и для вас, и для всей вашей семьи.
2: Вообще.
0: Я вам этого искренне желаю, Татьяна. Ну, начало положено, согласитесь. Мы вам позвонили, это добрый знак. Это 3000 рублей за гимн авторадио. Они ваши, я вас этим поздравляю. А генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает 6000 рублей. Вы совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. Вот так вот. Где-то вот ходили-ходили, пришли на обед. И 6000 рублей за гимн авторадио. Ну, не волшебники ли мы? Нет, мы просто ваши любимые радиостанции. Давайте продолжать наш счастливый сезон. Запускаем авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 15 тысяч рублей. Мы стали еще ближе к третьему суперфиналу.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Литва пока не планирует запрещать автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Об этом заявил министр транспорта страны Юрас Томинскас. По его словам, власти продолжают оценивать ситуацию, но не намерены принимать резких решений. Ранее присоединиться к ограничениям Латвии предложил депутат литовского сейма Арвидас Ануш Аускас. В соседней Латвии с 2027 года хотят полностью прекратить автобусные перевозки в Россию и Белоруссию, включая транзитные рейсы. Сейчас в Литве действует 29 разрешений на международные автобусные маршруты в эти страны или через территорию республики. Продажи новых автомобилей класса люкс в России растут 8-й месяц подряд, по данным Автостата. С января по август россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продали 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал Lamborghini, 21 машина, Bentley и Rolls-Royce разошлись тиражом по 13 автомобилей. Главное преимущество цифрового рубля для обычных пользователей – отсутствие комиссии за переводы другим людям. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов рынка. Бесплатно можно и пополнять цифровой кошелек со своего банковского счета – до 300 тысяч рублей в месяц. Еще один плюс – кошелек не привязан к конкретному банку. Доступ к нему можно получить через приложения разных банков, подключенных к платформе Центробанка. При этом переход на цифровые рубли остается добровольным, однако процентов на остаток и кэшбэка по такому кошельку не предусмотрено. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелией. Арнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Навои, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Авторадио.

0: Давайте по порядку. Я Олеся Соболева, вы счастливые слушатели Авторадио, и вместе мы несемся к третьему суперфиналу. Сегодня узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту и исполним. Ну а прямо сейчас хочется сыграть на деньги. Эту песню «Градусов» меняем на 15 тысяч рублей.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы придумали. С нами наш генеральный партнер Озон Банк. Заодно со всеми нашими делами и планами. А у нас там они далеко идущие. Между прочим, сделать вас богаче в призовом фонде 5 миллионов рублей и исполнить ваши мечты. 5 заветных желаний, 2 из которых уже стали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. Авторадио исполнило это желание. Евгений Криский из Санкт-Петербурга помечтала о миллионе рублей. И все случилось. Спасибо. Радио номер один в России. А что дальше? А дальше третий суперфинал. Сегодня вечером узнаем имя нашего третьего победителя. В 17.00 по московскому времени мы начинаем наш грандиозный праздник, в котором, кстати, примут участие и наши любимые артисты Люся Чеботина, Виктория Дайнеко, Мона Гаязов с Бразерс, Олег Газманов и многие-многие другие. И вы присоединяетесь к этому роскошеству. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Вы еще успеваете. Делитесь мечтой на нашем сайте, ни в чем себе не отказывайте. Хотите слетать на Маврикии и поплавать с китами? Так напишите. Хотите 500 овец? Ну, будет вам отара. Неделю провести на необитаемом тропическом острове без связи. Все ваши желания будут исполнены при условии, что вы все сделали правильно. И наша авторадио-рулетка выбрала ваш номер в суперфинале. Сегодня вечером, кстати, нужно прильнуть к своим приемникам, и чтобы вас никто не отвлекал. Да что уж вечером. Вообще, прямо сейчас делайте громче, потому что пока мы движемся к исполнению мечты, мы на деньги играем. У нас в банке 15 тысяч рублей. Легко их сделаем вашими. Генеральный партнер игры «Озон Банк» выигрыш удвоит. То есть 30 тысяч рублей. Кому? Узнаем у авторадио рулетки. 0374, последние цифры, префикс 918. Зовут игрока Роман. Живет он в Ростовской области и мечтает съездить за границу на отдых. В скобочках пишет: загранник уже есть. Ну, полдела сделано. Осталось вашу мечту осуществить. Но хотелось бы конкретнее. Что это такое за граница? Какая это страна? Ну, давайте позвоним в Ростовскую область Роману и все у него спросим. Гимн Авторадио. Ничего не меняется из сезона в сезон. Все начинается с гимна Авторадио. Алло, Роман.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Роман. Это Авторадио. Игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Алло.
0: Роман, это вы?
2: Говори.
0: Или это опять бездушная машина? Я никак не могу вас вычислить. Человек — это живой или искусственный интеллект? Роман. Роман Николаевич, это вы?
2: Да? Алло.
0: Алло, Роман.
2: Алло.
0: Поговорите со мной, вы меня слышите?
2: Алло.
0: Вот так можно человека, кстати, и с ума свести. Это я сейчас о себе. Мне вот после таких разговоров всегда хочется в санаторий отправиться. Роман, последняя попытка, и я завершаю этот разговор. Роман Николаевич Полянский из Ростовской области, это вы?
2: Алло?
0: Все, я вызываю медбратьев. Ну вот я о чем и говорю. Эти искусственные помощники только мешают на самом деле исполнять ваши мечты. Роман Николаевич, Авторадио вам звонило, хотела денег отдать, 15 тысяч рублей. Но мы вам отдаем 3 тысячи за гимн Авторадио. Вся страна его слышала. Генеральный партнер игры «Озон Банк» выигрыш удваивает, то есть 6 тысяч рублей вы получаете, скоро получите на вашу карту «Озон Банка». Ну а ваша мечта съездить за границу для нас по-прежнему важна. Она остается в игре, как и ваш номер, как и вы весь сам. Искусственный интеллект, надеюсь, нам в будущем не помешает. Будьте, пожалуйста, внимательнее, ждите звонка, проверьте свою связь, свой телефон, зарядите все свои гаджеты, все свои приемники, смотрите нас вообще из каждого утюга. Мы продолжаем наш счастливый сезон. С этой секунды в банке 17 тысяч рублей. Обязательно мы их сделаем вашими. Мы найдем человека, которому нужны деньги и который слушает внимательно эфир. А еще и смотрит. Ведь сегодня у нас самый настоящий праздник. Третий суперфинал. Так что смотрите прямую трансляцию третьего финала счастливого сезона эксклюзивно в группе Авторадио в Одноклассниках. Присоединяйтесь к народному розыгрышу и не забывайте подписываться, чтобы следить за классным контентом. Посмотреть есть на что. У нас 5 суперфиналов. В счастливом сезоне сегодня третий, а под Новый год будет шестой. Вот как классно получается, да? В шестом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автохимия «Вэкзист». Пошехонское шоссе 8А.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.
3: Лицензия СВРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка и в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предупредили о мошенниках в период выборов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Телефонные интернет-мошенники могут активизироваться в России во время выборов в Госдуму. Об этом сообщил председатель комиссии Нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Злоумышленники могут сначала убеждать граждан оформить кредит или перевести деньги на якобы безопасный счет, а затем предлагать вернуть средства в обмен на выполнение заданий по срыву голосования. По словам Пискарева, преступники также могут обещать вернуть украденные деньги или избавить человека от мнимого уголовного наказания, если тот выполнит требуемые действия. Пискарев отметил, что действия, направленные на срыв выборов непосредственно на избирательных участках, могут повлечь уголовную ответственность.
0: Про происшествие.
2: При атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи, которая произошла накануне поздно вечером, пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там уточнили, что всем пострадавшим оказали медпомощь. Сейчас в больнице остаются трое взрослых и один ребенок. Ну а ранее стало известно, что в результате атаки была повреждена инфраструктура пляжа и участок Приморской набережной.
0: Про недвижимость.
2: Перед приобретением жилья в новостройке стоит 2-3 месяца наблюдать за стоимостью нескольких одинаковых квартир в выбранном жилом комплексе. Такой совет газете РУ дал эксперт Ярослав Гутнов. Он также рекомендовал выбрать еще 2-3 сопоставимых проекта в том же или похожих районах. Если цены на выбранные лоты последовательно снижаются, а скидки увеличиваются, то можно говорить о начале реальной коррекции и рассматривать выход на сделку. Своим мнением по этому вопросу с автором радио поделилась вице-президент Российской гильдии риэлторов Ольга Полунина.
3: Если ты принял для себя решение, что тебе необходима квартира не как инвестиция, а для того, чтобы жить, надо покупать ее в тот момент, когда ты это решил. Потому что именно сегодня и сейчас твой счастливый случай. Пока мы с вами наблюдаем 2-3 месяца, я не знаю, сколько, какое-то количество времени, ну, якобы подразумевается, что мы с вами копим денежные средства, но на самом деле мы все-таки больше теряем, потому что меняется рынок, тот объект недвижимости, которую мы с вами задумали купить и которую мы облюбовали, наверняка он уйдет. Ну и ценовой диапазон, он у нас активно на сегодняшний день нестабилен. На что обратить больше внимания? Наверное, на качество стройки, на качество строительного материала в этих домах, да, это если по первичке мы говорим сейчас. Если мы говорим про вторичный рынок, то все-таки, наверное, смотреть на локацию.
2: Добавлю, в массовом сегменте средняя стоимость квадратного метра уменьшилась в марте и июле на 1,0% соответственно. Кроме того, застройщики выводили новые проекты с более сдержанными стартовыми ценами, чаще всего в Новой Москве и Подмосковье.
0: Про туристов.
2: Порядка 9 миллионов иностранных граждан ежегодно приезжают в Россию с разными целями. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел, начальник миграционной службы МВД Андрей Кикать на встрече с Владимиром Путиным. Он отметил, что из них около 3 миллионов – это трудовые мигранты, свыше 1,5 миллиона – члены их семей, еще 1 миллион – туристы, студенты и люди, приезжающие по частным поездкам. Официальный курс доллара – 85 рублей 46 копеек. Курс евро – 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Сегодня у нас очередной день, который обмену и возврату не подлежит. Неповторимый четверг. Мы ловим каждую его минуту. И все это под звуки любимого авторадио. Делайте громче, не стесняйтесь. Вообще, показывайте себя этому миру. Какие вы красивые. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю вам отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России создают аналитический центр для контроля ситуации в сфере миграции. Как сообщили в МВД, он будет использовать искусственный интеллект, в том числе для мониторинга СМИ и социальных сетей, выявления каналов незаконной миграции и связанных с ней преступлений. Также система сможет анализировать влияние миграционных процессов на рынок труда и социально-экономическую ситуацию. Полноценно новый центр должен заработать в следующем году. Продавцы Wildberries и Ozon все чаще отказываются от хранения товаров на складах маркетплейсов. Как пишет Коммерсант, к концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов Wildberries и 73% селлеров Ozon. За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденцию в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасениями продавцов за сохранность товара. При такой схеме селлер сам хранит и собирает заказ, а затем передает его маркетплейсу для доставки покупателю. Температура в Москве еще несколько дней будет выше климатической нормы. Как сообщили в гидрометцентре, сегодня среднесуточные значения превысят обычные для этого времени года на 4-5 градусов, а завтра и в субботу примерно на 2 градуса. Сегодня в столице ожидается до плюс 26-28 градусов и без осадков. В пятницу станет прохладнее, около 17-19 градусов. Возможен кратковременный дождь. Примерно такая же температура сохранится и в субботу. Заморозков в ближайшие дни синоптики не прогнозируют. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Апорал Мак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
8: ООО «Кайл Эстрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
9: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Фарингосепт!
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
14: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести без списания и достаточно количество звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/интех/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
15: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
16: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
17: Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
18: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 5 метров в секунду. Спонсор программы ООО «Тоталекс». Стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Стоматология «Акула».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
4: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
6: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
7: Шины «Бэкзист». Пошехонское шоссе 8А.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Мама, дочь и сын против нового соседа.
8: Ты что, реально собрался здесь жить?
9: Вас выживать.
7: Кто из них не жилец в квартире?
9: Да вы все равно съедете.
7: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЕС заявили о провале плана по отказу от российских энергоресурсов. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Запущенный Евросоюзом после начала СВО многомиллиардный план по отказу от российских энергоресурсов спустя 4 года не оправдал ожиданий и не обеспечил ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии. Об этом сообщила Европейская счетная палата в своем докладе. Аудиторы отмечают, что страны ЕС выделили всего 54 миллиарда евро из 300 необходимых, предоставленных в рамках Фонда регионального развития для плана. При этом по итогам августа стоимость газа в Европе достигла максимального уровня с конца 2022 года, составив $744 за 1000 кубических метров. Рост цены связан с рекордно низким уровнем запасов в европейских хранилищах, а также продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил накануне, что даже при максимальных темпах закачки ЕС не успеет наполнить газовые хранилища до зимы. По его словам, европейцы должны искать более дешевые источники энергообеспечения. Таким газом давно мог бы стать российский трубный и сжиженный газ. При этом Совет ЕС утвердил полный запрет на закупку российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного с 30 сентября 2027 года.
0: Про налоги.
2: Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января будущего года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающего членов семьи мигрантов, пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттока в 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семьи мигрантов.
0: Про образование.
2: С 1 сентября ученики 8-9 классов перешли на новые учебники истории. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, в новых учебниках события в России 17-19 веков рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. Новый курс всеобщей истории охватывает более широкую географию изучаемых событий. В нем более широко представлены по истории стран Азии и Африки. Костенко добавил, что в курсе истории России школьники изучают эпохи Петра I и Екатерины II, времена Александра I, великие реформы 60-70-х годов XIX века. Каждый параграф снабжен темами для исследований проектов, а также системой заданий. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 46 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Что у нас на выходных?
5: Велозабег в парке.
4: Я готов.
5: И я могу.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
0: Авторадио. Номер один.

0: Забираю вас с собой в это увлекательное путешествие под звуки хита в исполнении Бурито. Эту песню, кстати, прямо сейчас мы возьмем, да и поменяем на деньги. Да можем себе позволить. У нас счастливый сезон, фирменные суперигры, много денег. Мы шагаем по стране, каждый город участвует, в каждый город большущий привет Олесе Соболеву у микрофона. Надеюсь, вы готовы к исполнению своей мечты.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Представляете, еще 53 тысячи рублей и 3 миллиона из 5 стартовых будут вашими. И положим мы в банк вашу мечту. Все это случится сегодня в 17.00 по московскому времени. Начало нашего праздничного марафона, нашего третьего суперфинала. Мы наконец-то добрались до этого четверга, до этого дня, до 10 сентября. И вместе с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем наши деньги вашими и исполняем ваши заветные мечты. Кстати, два желания уже стали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. И Авторадио исполнило ее мечту. Второй победитель, Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга, мечтал о 1 миллионе рублей. Сделано. Миллионер у нас теперь проживает в северной столице. Какой же город победит сегодня? Так хочется узнать имя этого счастливчика. Да все обязательно будет. Самое главное, вы проверьте себя, проверьте вашу готовность. Вместо гудков в мобильном должен быть гимн Авторадио. Ваша мечта должна быть на нашем сайте. А вы тут о таком мечтаете? Кто о полете на воздушном шаре? Кто об открытии цеха упаковки металла? А кто и устроит свадьбу мечты? Авторадио все может. Самое главное верить, самое главное участвовать и делать громче любимую радиостанцию. Пока мы движемся в сторону третьего суперфинала, у нас же деньги есть. У нас 17 тысяч рублей в банке. Прямо сейчас хочется их сделать вашими, а генеральный партнер игры Озонбанк удвоит выигрыш, так что останавливаю авторадиорулетку. 4620, последние цифры номера нашего игрока, 918 префикс. Зовут Людмила, нашу счастливицу. Живет она в Краснодарском крае. Очень хочет хотя бы на неделю уехать на отдых с мужем и дочкой. Давно не получается всем вместе выбраться. Нам что, позвонить вашему начальнику, взять отпуск и отправить вас туда, куда вы хотите? Ну, так и будет обязательно. Надеюсь, что сегодня вечером авторадиорулетка выберет ваш номер снова. Такое тоже возможно. Пока 17 тысяч рублей в розыгрыше. Звоним в Краснодарский край. Ждем Авторадио. 3000 рублей сразу, как услышим. Ну и, конечно же, бодрое «Алло». Название песни или имя исполнителя. Людмила, берите трубку. Авторадио звонит. Хотим сделать вас богаче. Алло. Алло.
2: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Эх. Его телефон занят.
0: Чем же он там занят?
2: Перезвонить позднее.
0: Мы перезвоним, конечно. Мы же предупреждали 10 сентября. Обводите красным в своем календаре. Освобождайте этот день от того, что может вас отвлечь. Ну, звонит же Авторадио. Ну, не каждый же день, а? Эх, Людмила, Людмила. Но мы не будем отчаиваться. Мы будем верить. Мы будем ждать звонка Авторадио снова. 3000 рублей за гимн наш вы получаете. Генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает. И теперь он составляет 6000 рублей, которые вы совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. Людмила, поздравляю вас. Надеюсь, что мы в следующий раз вам позвоним, и вы уже не будете так заняты, и ничто вас не отвлечет от исполнения мечты. Уедете на отдых со своими любимыми, да на целую неделю, да туда, куда хотите, потому что Авторадио слушаете. Давайте запустим нашу авторадиорулетку. 19 тысяч рублей с этой секунды в банке. Стали мы еще на шаг ближе к нашему третьему суперфиналу. Кстати, ожидается самый настоящий праздник с нашими любимыми артистами Люси Чеботина, Виктория Дайнека, Гаязов с Бразерс, Мона, Олег Газманов и многие-многие другие. Присоединяйтесь, остается несколько часов. Запрыгивайте в последний вагон. Этот аттракцион щедрости на сайте Авторадио.ру. Подробнейшая инструкция. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к этому празднику с смотрите прямую трансляцию третьего финала счастливого сезона эксклюзивно в группе Авторадио в Одноклассниках. Присоединяйтесь к народному розыгрышу и не забудьте подписаться, чтобы следить за классным контентом. Напомню, у нас 5 суперфиналов в счастливом сезоне, 5 ваших желаний, а под Новый год сбудется 6-е. Потому что будет 6-й суперфинал, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте, желаю удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54 74 02.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Речные трамвайчики в Вологде перешли на осеннее расписание. Суда будут курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. Водный транспорт будет отправляться от Соборной Горки с 11 часов каждый час, проследует до речного вокзала и обратно. Последний рейс отправляется в 18 часов. Стоимость взрослого билета 450 рублей. Дети до 7 лет катаются бесплатно. По поручению главы Вологды Сергея Жестянникова по понедельникам организованы бесплатные катания. Актуальное расписание бесплатных поездок публикуется в группе в социальной сети. Без возрастных ограничений. Более 300 представителей НКО объединил гражданский форум Вологодской области. В рамках форума организаторы подготовили ряд тематических секций, на которых обсуждались ключевые вопросы семьи и демографии, кадровой подготовки, регионального культурного кода, труда ветеранов СВО, здоровья и социальной ответственности граждан. По словам руководителя Ассоциации муниципальных образований Вологодской области Сергея Селянина, гражданский форум способствует обмену опытом и лучшим практикам, а также реализации принципов солидарности и ответственности. В этом году форум приурочен к году единства народов Российской Федерации. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: 中国汽车的维修和保养.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
9: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
10: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелией. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Уведомлять о кредитах будут на госуслугах. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Банки должны будут уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги с 1 октября будущего года. Об этом РИА Новости сообщили в Госдуме. Там отметили, что люди нередко узнают об оформленных на них кредитах только тогда, когда приходят судебные приставы. Новый закон эту ситуацию должен исправить. Согласно документу, кредитные организации будут обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах. В сообщении будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек не брал его, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора.
0: Про расследование.
2: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте за атак вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в прибрежной курортной зоне Сочи. Об этом сообщается на сайте СКР, пишет парламентская газета. В результате атаки пострадали мирные жители, в том числе несовершеннолетние, всего 28 человек. Следователи собирают доказательства и устанавливают конкретных лиц из числа боевиков, причастных к преступлению. Официальный представитель СКР Светлана Петренко назвала действия киевского режима исключительно циничными, указав на нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению.
0: Про новые технологии.
2: Повышение уровня технологической независимости России идет опережающими темпами, в том числе в авиации и в топливно-энергетическом комплексе. Об этом на стратегической сессии «Технологическая политика» заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, всего на задачу укрепления суверенитета России в ключевых сферах направлены 9 национальных проектов. Все они реализуются успешно. Но насколько сейчас ощутим рост технологической независимости в России, Авторадио рассказал экономист Михаил Беляев.
3: Действительно, в этом направлении работают, и работа идет достаточно успешно. Единственная оговорка, надо сказать, что в тех отраслях, которые действительно развиваются. Но с учетом того, что у нас вообще общий темп роста экономики 0,6%, то говорить о том, что технологическая независимость везде и повсеместно побеждает, говорить сложно, хотя одно другому не мешает. Потому что темпы роста и усиление технологической независимости, они, конечно, взаимосвязаны, процессы, но не взаимозависимые. Технологическая вот эта независимость, она связана с экономическим ростом только по линии обеспечения ресурсами.
2: При этом эксперт добавил, что развитие в этом направлении напрямую на жизнь обычных граждан не влияет.
0: Про ограничения.
2: Международный союз конькобежцев объявил, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара танцоров на льду Александра Степанова и Иван Букин больше не соответствуют требованиям для получения нейтрального статуса. В заявлении на сайте союза говорится, что эти спортсмены не допущены к участию в международных соревнованиях на сезон 2026-27. При этом каждое решение может быть обжаловано в соответствии с регламентом организации. Ранее Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях. Официальный курс доллара 85 рублей 46 копеек. Курс евро 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Зачем, для чего, почему так много вопросов? И на все мы точно найдем ответы. В поисках смыслов едем в компании Авторадио, так что делайте громче. Первое автомобильное радио страны и в каждый город, ну, без исключения, летит большой привет. Олеся Соболева у микрофона, между прочим, готова составить компанию в любом вашем деле. Ну, а почему бы и нет? Мне несложно, вам приятно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет вас.

0: много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк.

0: Финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
2: Космическое межгалактическое снижение цен на все теплицы. Профиль-центр 54-54-54. Успей купить выгодно до конца месяца.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
5: Скажи 300.
6: 300.
5: Отучись на тракториста.
7: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
8: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
9: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России начали принимать заявления на голосование на дому на сентябрьских выборах. Как сообщили в Центризбиркоме, такая возможность есть у тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья из-за ухода за тяжелобольным или по другой уважительной причине. Заявление можно оформить через госуслуги или обратиться в участковую комиссию. Лично, по телефону, либо через другого человека. Для выборов в Госдуму обращение принимают до 2 часов дня 20 сентября. Само голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В этом году по всей стране запланировано более 2000 избирательных кампаний. Россияне стали чаще выбирать Абхазию для отдыха в бархатный сезон. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, число бронирований на сентябрь и октябрь примерно на 19% выше прошлогоднего. Одна из причин – снижение стоимости отдыха после окончания высокого сезона. Отели уже начали корректировать тарифы, а после 15 сентября цены обычно становятся ниже еще на 10-15%. В некоторых гостиницах скидки достигают 30-35%. При этом туристы стали принимать решение о поездке позже. Глубина бронирования сократилось примерно на 10-15%, а у некоторых туроператоров большинство заявок сейчас приходится на путешествия в ближайшие 2 недели. Несмотря на сезонные скидки, в среднем отдых в Абхазии этой осенью все же стоит дороже, чем год назад. Ученые описали новый род растительноядных насекомых в Австралии и назвали его Swiftophilus в честь поклонников Тейлор Свифт. Как сообщили в Калифорнийском университете в Риверсайде, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Всего исследователи изучили почти 600 образцов и описали 12 новых видов из 5 новых родов. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячий линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Проникновение вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
10: Мама, дочь и сын против нового соседа.
11: Ты что, реально собрался здесь жить?
12: Вас выживать.
10: Кто из них не жилец в квартире?
12: Да вы все равно съедете.
10: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: Реклама. Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц.
2: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Центр избирком начал прием заявок о голосовании на выборах на дому. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сегодня стартовал прием заявок о голосовании на дому в единый день голосования. Оставить свое заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, а также лично, либо через кого-то в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольными и иным уважительным причинам. В единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Голосование состоится в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
0: Про переговоры.
2: Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров России, Украины и США, если такой запрос поступит от участников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. Анкара сохраняет готовность содействовать дипломатическим усилиям, направленным на прекращение конфликта между Москвой и Киевом. Напомню, 5 сентября американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер встретились в Москве с Владимиром Путиным. На следующий день они обсудили урегулирование конфликта с Владимиром Зеленским. Уиткоф заявил, что в ходе визитов были достигнуты существенные успехи.
0: Про природу.
2: Волга может столкнуться с риском обмеления в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. Об этом сообщает Life. Эксперты отмечают, что в последние годы в районе Верхневолжья Тверской области река мелеет на глазах, а испарение увеличивается одновременно с ростом температуры. У Ржева ученые фиксируют сокращение весеннего стока больше, чем наполовину. Одна из причин – теплые зимы. Из-за оттепели снег тает раньше, запас воды сокращается, а весной река не получает привычного объема воды. Обмеление Волги страдает судоходство. Прямого речного сообщения между Ржевом и Тверью нет. Помимо прочего, рыбы в воде становится все меньше.
0: Про Авторадио.
2: Сегодня на Авторадио большой праздник. Третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Провести его нам помогут Гаязов Бразерс, Виктория Дайнека, Люси Чеботина, Олег Газманов. Наш марафон стартует в 17 часов. Напомню, что этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. А они очень разные. Дом у моря, собственный ресторан, помещение под цветочный магазин, акции «Газпрома», возможность оплатить обучение в ординатуре и многое другое. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Победитель нашего второго суперфинала Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал о миллионе рублей и получил свой приз, несмотря на то, что в его везение верили не все.
3: Никто не верил, все смеялись, как-то скептически относились к этому всему, что это типа развод. Но я сказал, что как бы за 100 рублей можно и поверить в чудо. Ну, игра, азарт, интересно было, фортанет, не фортанет. Ну, так немножко визуализацией занимался, как это все пишут психологи, что надо представлять, как будет звонок, как будто ты уже это выиграл. Ну, и есть талисманчик небольшой.
2: Верьте в удачу и счастливый случай, как все победители Авторадио. Но если вы еще не с нами, прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн нашей радиостанции и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара 85 рублей 46 копеек. Курс евро 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

ладно, танцы не всегда бывают грустными, тем более, когда большой эфирный праздник наступает. Тут уже маслом, как известно, ничего не испортишь. Я надеюсь, вся страна приготовила гимн Авторадио, потому что в 17 часов наш праздничный марафон стартует. А наш суперфинал, третий по счету в рамках игры «Много денег». Мы об этом сегодня обязательно поговорим. Мы, конечно же, еще неоднократно сыграем до суперфинала. Ну а вы гимн Авторадио приготовьте и предвкушайте. Сегодня ваша мечта станет реальностью. Ну а с этой минуты Иван Прудников. Страна, привет.

0: Реклама.
1: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Цезар Сити, Энигмия, Палаццо де Агой, Цезар Силика, Дом Малевич, Айс Тауэрс. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России более чем в 2.5 раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совета Безопасности, за первое полугодие таких решений приняли порядка 100 тысяч. При этом количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 40%. Ранее Владимир Путин заявил, что приезжающих на работу иностранцев необходимо заранее готовить к жизни в России, в том числе обучать русскому языку. С 1 октября в Московской области изменится стоимость коммунальных услуг. Как передает телеканал 360 со ссылкой на региональный комитет по ценам и тарифам, средний рост совокупной платы жителей составит около 13%. Конкретная сумма в квитанции будет зависеть от набора услуг, объема потребления, площади жилья и поставщика ресурсов. В нескольких округах допустимый рост будет выше. В их числе Воскресенск, Клин, Солнечногорск, Сергиев Посад, Серпухов и Пушкино. Дополнительные средства там планируют направлять на модернизацию систем и снижение аварийности. В Москве обновляют более 73 тысяч печатных и электронных схем общественного транспорта. Об этом пишет газета «Метро» со ссылкой на заммэра Максима Лексутова. Изменения связаны с запуском первого участка Рублево-Архангельской линии метро. С прошлого года на схеме также показывают крупные парки рядом со станциями. Обновленную навигацию размещают в поездах, на платформах и вестибюлях метро, МЦК и МЦД, а также на вокзалах и в аэропортах. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазине. В магазинах и на маркетплейсах.
6: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116-77-467-8061, город Москва.
7: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
8: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Выбирайте Wildberries.
11: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
12: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки. Спонсор программы ООО «Тоталекс». Стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-2099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Стоматология «Акула».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Сейчас главное верить и ждать.
7: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Ради хорошего кино он готов.

0: Играем 112-77-47-03 18-40. 18+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 15.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле сообщили о дополнительных мерах по усилению ПВО. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Владимир Путин регулярно обсуждает с военными развитие системы противовоздушной обороны на фоне участившихся атак на Краснодарский край. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, по итогам таких обсуждений принимаются дополнительные меры. В Кремле отметили, что вопросы защиты регионов и работы ПВО находятся на постоянном контроле. Ранее президент также заявлял о необходимости дальше развивать систему противовоздушной обороны, чтобы снижать риск ударов по гражданским объектам.
2: Про налоги.
1: В разных странах все чаще обсуждают налог на сверхприбыль банков. Как пишет газета «Ведомости», особенно активно такие меры стали применять в последние годы, когда на фоне высоких процентных ставок выросли доходы банков, а государствам понадобились дополнительные средства для бюджетов. В некоторых европейских странах такой налог вводили как временную меру, а где-то его действие затем продлевали. В России опыт налога на сверхприбыль тоже есть, однако банковский сектор тогда под него не попал. О том, зачем нужен такой налог и как он применяется в нашей стране, Авторадио объяснил экономист Александр Сафонов.
3: Он вообще впервые возник, налог на прибыль, в 1915 году. И это был период Первой мировой войны. Естественно, главная задача этого налога была пополнение бюджета за счет значительной прибыли, которую получали вот промышленники от военных поставок. У нас этот налог был введен в 2023 году. Он носил разовый характер и касался таких крупных компаний. У нас есть один сектор, который постоянно, так сказать, оказывается в определенном выигрыше, банковский сектор. И в данном случае, естественно, предложено в отношении их применять этот налог. Да, почему? Потому что они заработали сверхприбыли в результате как раз изменения конъюнктуры.
1: При этом окончательного решения о дополнительном налоге для российских банков сейчас нет. Министерство финансов и Центральный банк ранее выступали против такой меры, аргументируя это тем, что прибыль банков необходима для дальнейшего кредитования экономики.
2: Про школу.
1: В школьном расписании предлагают сделать четверг менее загруженным днем. Как пишет парламентская газета, к этому времени у учеников обычно накапливается усталость, снижается концентрация и становится сложнее справляться с серьезными заданиями. Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что работоспособность постепенно растет в начале недели, достигает пика примерно к среде, а затем начинает снижаться. Поэтому по четвергам специалисты рекомендуют по возможности не ставить сложные предметы, например, математику, физику и химию, а также контрольные и проверочные работы. Задачи, которые требуют максимального внимания, рекомендуется переносить на вторник или среду. Четверг при этом можно оставить для менее напряженных занятий, чтобы снизить нагрузку на учеников к концу недели. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 46 копеек, курс европейской валюты по данным регулятора 99 рублей 25 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Каждому по факту нужен гимн авторадио мобильного вместо гудков. Особенно сегодня, особенно сейчас. Во-первых, в банке 19 тысяч, которые превратятся в 38. Так ведь в 17 часов стартует наш праздничный марафон. И сегодня никто не уйдет из студии, пока не будет реализована ваша персональная мечта благодаря авторадио.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Наш прекрасный партнер остается здесь. Это Озонбанк. Собственно, и дополнительный суперфинал в конце года будет. Удвоение от Озонбанка. Регулярные, стабильные, красота самая настоящая. Но ведь сегодня, 10-й день сентября, все, как мы вам обещали, заканчивается 3 миллион из 5 частями. И, соответственно, сегодня в 17 часов по Москве, уже очень скоро, стартует праздничный марафон, который украсят Мона, Виктория Дайнека, братья Гаязовы, Люся Чеботина, Олег Газманов. А значит, будет очень-очень круто. В этом можете не сомневаться. Смотрите прямую трансляцию 3-го суперфинала счастливого сезона эксклюзивно в группе Авторадио в Одноклассниках. Естественно, присоединяйтесь к народному розыгрышу. Не забудьте подписаться, чтобы следить за классным контентом. Ну и вообще, сегодня следить можно за нами где угодно. Это официальный сайт Авторадио. Конечно же, FM-вещание классическое. Из каждого утюга, из каждой кастрюли и из каждой стиральной машины должно звучать Авторадио. Опять же, если вы хотите, чтобы ваша мечта реализовалась. А мне кажется, что вы этого как раз-таки хотите. Нужно отправиться на сайт Авторадио. Гудки до свидания. Гудки блой. Гудки особенно сегодня никому не нужны. Нужен наш фирменный прекрасный гимн Авторадио. И, пользуясь удобным сервисом, можете поделиться своей мечтой. Причем нам не важно, когда вы присоединились. Это могло случиться месяц назад или сейчас вы это сделаете. Успеваете. Вот Вера Лаврикова успела. Стала победительницей первого суперфинала. Закрыла кредит на машину в 1 300 000 благодаря Авторадио. Критский Евгений из Санкт-Петербурга. Победитель второго суперфинала. Мечтал о 1 000 000 рублей. Пожалуйста, сделано, выполнено. А о чем мечтаете вы? Определились, сайт Авторадио, и сегодня наш праздничный марафон поможет этой цели достигнуть. Ну и мы с вами, естественно, шагаем в этом направлении, как было сказано ранее, 19 тысяч в банке, которые благодаря нашему партнеру здесь сейчас могут превратиться в 38 тысяч с легкостью. Элементарно останавливаем авторадио-рулетку. Волгоградская область, наш слушатель Олег. Привет! Моя мечта – новый гибридный автомобиль BMW черного цвета с кожаным салоном. Это важно. Ну, в общем, Олег хочет новый автомобиль. Да еще какой! Прекрасный автомобиль. И, как было сказано ранее, мы можем сегодня, это попозже, в принципе, и в суперфинале дозвониться Олегу. Ну, а пока можем предложить деньги. Гимн Авторадио. С него всегда все начиналось. Сейчас особенно важно. Проверьте его наличие, пожалуйста. Так. Хорошо. Олег, к звонку готов. Слушал ли эфир? Назовет ли песню? Олег, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Очень приятно. Меня зовут Иван. Сразу говорю, нас сейчас вся сторона слушает.
2: Мне очень приятно.
0: Очень приятно. Ну, в общем, новый автомобиль. Гибридный, черного цвета, с кожаным салоном. Все правильно, да?
2: Абсолютно верно.
0: И еще и с моделью заранее определились. Скажем так, популярная модель, известная всем по нраву.
2: Да, красивый автомобиль, да.
0: С опытом, так сказать, с именем. Ну и далее по тексту. В общем, Олег, в любом из суперфиналов можем дозвониться. Может быть, даже сегодня. Я еще раз подчеркиваю, в 17 часов праздничный марафон стартует. Пока я вам, Олег, могу предложить деньги. Вы можете назвать песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио?
2: Легко.
0: Ну-ка.
2: По-моему, каждому по факту нужен человек. Зиверт, по-моему.
0: Браво. Блестяще. Мои поздравления. В сумме 38 тысяч рублей вам отправляются. Пока не автомобиль, но сумма приличная, сумма прекрасная. Согласитесь.
2: Я очень рад. Спасибо огромное.
0: Рады в целом, да, звонку? Рады тому, что мы вам дозвонились?
2: Ну, да. Я давно вас слушаю. Мое любимое радио.
0: И вам за доброе...
2: Ну, приятно еще подарки получать. Мало того, что эстетическое удовольствие, еще и подарки.
0: Еще и прибыльно, правильно? А я, кстати, люблю такие вещи тоже в эфире. Говорить, вы и так слушаете Авторадио, так слушайте нас с гимном Авторадио. Возможно, еще и мечта реализуется сверху. И вот как раз-таки вы, Олег, прямое тому подтверждение. Пока деньги, но опять же, номер в игре и мечта также, возможно, не за горами. Удачи вам в будущем. Как я сказал, номер остается в игре.
2: Спасибо огромное. И вам удачи. Всего доброго.
0: Спасибо большое, до свидания. Вот настоящий мужчина. Коротко, понятно, по делу, по факту поговорили, пообщались. И, естественно, как и обещали, Озонбанк удваивает в целом выигрыш. В банке было 19, да, теперь выигрыш составляет 38 тысяч рублей. Очень скоро Олег сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Запущена рулетка, на кону с этой минуты стартовая сумма в 5 тысяч рублей, которая, естественно, превратится в 10. И мы все прекрасно помним, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале, в 6-м, исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам в любой момент поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Но ведь есть сегодня, есть сейчас. Вот он, 10-й день сентября, день 3-го суперфинала. В 17 часов по Москве мы стартуем. И, конечно же, давайте сначала об этом. Приготовили гимн Авторадио и внимательно нас слушаем всей страной.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
2: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в «Севергазбанке». Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания счетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Россияне, которые в дни выборов будут находиться в Москве, смогут проголосовать в столице, даже если зарегистрированы в другом регионе. Об этом рассказали в Мосгоризбиркоме, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Для этого до 14 сентября нужно подать заявление через госуслуги, любой центр «Мои документы» или территориальную избирательную комиссию. После этого с 18 по 20 сентября можно прийти на любой избирательный участок Москвы и воспользоваться терминалом электронного голосования. Больше половины летних поездок россияне бронировали буквально в последний момент. Как пишут ведомости, 53% заказов оформляли менее чем за 3 дня до заселения, причем четверть – непосредственно в день заезда. Самыми популярными направлениями внутри страны остались Москва и Санкт-Петербург. На них пришлось 16-12% бронирований. При этом заметнее всего вырос интерес к Благовещенску, Артему и Выборгу. Среди зарубежных направлений лидировала Беларусь, а самый заметный рост показали Абхазия и Китай. В дни московских велофестивалей пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах по Москве и Подмосковью. Льгота начнет действовать в 9 вечера 11 сентября и продлится до 6 утра 14. Специальный режим вводят из-за осеннего велофестиваля 12 сентября и детского велофестиваля 13 числа. При этом автомобилистам стоит учитывать перекрытие. Из-за велофестивалей и велогонок движение в центре города временно закроют. Дептранс рекомендует для поездок в районы ограничений пользоваться метро. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Фарингосепт!
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
9: Мама, дочь и сын против нового соседа.
10: Ты что, реально собрался здесь жить?
11: Вас выживать.
9: Кто из них не жилец в квартире?
11: Да вы все равно съедете.
9: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
2: Авторадио.

0: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» с 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!». Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.
3: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Индию, где примет участие в 18-м саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Встреча пройдет в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. На полях саммита российский лидер также выступит на деловом форуме БРИКС. В российскую делегацию войдут представители Министерства экономического развития, Минпромторга, Министерства финансов, а также деловых объединений, крупных компаний и банков. В работе форума также примут участие представители бизнеса и государственных структур. В Индию Владимир Путин вылетит уже сегодня вечером. Саммит продлится 3 дня.
2: Про экономику.
1: Во втором квартале этого года за чертой бедности находились 7% россиян. По данным Росстата, год назад их было немного больше – 7,4%. Границей бедности в этот период считался доход около 17 800 рублей в месяц. О том, почему доля россиян за чертой бедности снизилась, Авторадио рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
3: Сокращение бедности сейчас объясняется в первую очередь ростом доходов населения, прежде всего зарплат, а также социальных выплат и адресной поддержки уязвимых групп населения. Росстат отдельно указывает, что в доходах сыграли роль рост оплаты труда, доходы от предпринимательской деятельности и собственности. Если говорить про новые законы, то в принципе какой-то новый свежий закон он особо-то и не выходил, он не менял ситуацию. То есть у нас есть Трудовой кодекс Российской Федерации, у нас есть МРОТ и так далее и тому подобное. Это скорее результат индексации пособий, пенсий и других социальных выплат, плюс напряженного рынка труда. МРОТ тоже поднимали, и это дополнительно помогло самым низкооплачиваемым работникам хоть как-то сводить концы с концами. Именно по этим причинам у нас немножечко сократилось число людей, живущих за чертой бедности.
1: По словам эксперта, эта тенденция может сохраниться и дальше, однако темпы снижения доли россиян за чертой бедности могут замедлиться.
2: Про туризм.
1: К 2030 году Россия готовится принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет газета «Комсомольская правда», ссылаясь на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, после отмены виз между двумя странами туристический поток заметно вырос. Только за первое полугодие этого года число поездок увеличилось примерно в 1,5 раза. Для дальнейшего роста в России расширяют гостиничную инфраструктуру, а также создают туристические программы, рассчитанные на гостей из КНР.
2: Про новые технологии.
1: Яндекс запустил платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен. Гораздо важнее знания в своей профессиональной области. И тренеры будут отбирать материалы для обучения моделей, составлять эталонные ответы и проверять, насколько хорошо нейросеть справляется с новыми задачами. Чтобы стать и тренером, нужно предоставить документы об образовании и пройти конкурсный отбор. Работа полностью удаленная. Можно выбрать полную или частичную занятость и совмещать обучение моделей с работой или другой научной деятельностью. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 85 рублей 46 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 99 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: часах 00.
1: Конечно, поздравляем всех, кто сегодня стал на год старше. Будьте счастливы, прекрасны. Но я надеюсь, что вне зависимости от того, когда вы появились на свет. Главное, чтобы вам было 18 лет, и в вашем мобильном звучал гимн авторадио вместо гудков, потому что сегодня исполнится мечта наших слушателей. Сегодня третий суперфинал игры «Много денег». Он стартует менее чем через час. Разумеется, я надеюсь, вы готовы. Вам удобный сервис в любой момент на нашем сайте поможет рассказать о своей мечте. Сделайте это. Ну а большой эфирный праздник мы вам гарантируем. Ждем в гости Мону, Викторию Дайнека, Люсю Чеботину, Олег Газманов обязательно появится. И, конечно же, мы с вами будем сегодня побеждать. Поэтому гимн авторадио «Мобильное место гудков» и прослушивание эфира. Предвкушаем большой праздник, который стартует уже очень скоро. Иван Прудников, удачи!

0: Авторадио и Озон Банк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Автомасла «Векзист», Пошехонское шоссе 8А.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Россиянам рассказали, как мошенники собирают информацию о жертве. Как пишет News.ru со ссылкой на доцента финансового университета Петра Щербаченко, аферисты изучают утечки компаний, соцсети, электронную почту и открытые публикации. Так мошенники могут узнать имя, город, место работы, контакты родственников и даже планы на отпуск. После этого сведения объединяют и используют для более убедительной схемы обмана. Эксперты советуют не публиковать в открытом доступе лишние персональные и финансовые данные. После сегодняшнего почти летнего тепла погода в Москве резко изменится. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, в пятницу в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Он принесет ливневые дожди. В период с 6 до 9 часов утра местами может выпасть до 10 литров воды на квадратный метр. Температура днем опустится примерно до плюс 17-19 градусов. Дожди будут идти с перерывами весь день. К вечеру они ослабеют и прекратятся. Житель Коста-Рики Хосе Флорес может оказаться самым пожилым человеком на планете. Как пишет «Комсомольская правда», ему 119 лет. Местный реестр указывает, что Флорес родился 11 июля 1907 года. Сейчас специалисты изучают исторические документы, и если возраст костариканца подтвердят, он станет старейшим живущим человеком в мире. Пока этот статус официально принадлежит британке Этель Каттерхэм. В августе ей исполнилось 117 лет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Орексидон против гриппа и ОРВИ. Почувствуй.

0: причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
3: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
5: Категория 16+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: «Сма-раз, сма-два, смотри!» Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
11: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
12: Авторадио.

Ну, а мы сегодня не о цветах. Мы сегодня о суперфинале игры «Много денег», который стартует, ну, буквально через 20 минут, чуть больше, а именно в 17 часов по московскому времени. Дамы и господа, леди и джентльмены, я надеюсь, вы зашли на сайт Авторадио. Я надеюсь, вы заменили гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предложил поделиться своей мечтой. Вы это сделали, как и многие другие. Как Крицкий Евгений, как Вера Лаврика, которые хотели закрыть кредит на машину или же 1 миллион рублей. Каждый мечтает о чем-то своем. Вот и расскажите о своей мечте. Вы даже сейчас успеваете в наш суперфинал, который в 17 часов начнется. Будут гости. Придет в гости как раз-таки Мона. Придет Виктория Дайнека, придет Люся Чеботина, Олег Газманов. Так что сегодня будет ярко и музыкально. Поэтому смотрите прямую трансляцию третьего финала счастливого сезона эксклюзивно в группе Авторадио в Одноклассниках. Присоединяйтесь к народному розыгрышу. Не забудьте подписаться, чтобы следить за классным контентом. А главное, помните, сегодня никто не уйдет из студии Авторадио, пока не будет найден победитель. Поэтому откладываем все дела Авторадио из каждого утюга, из каждой стиральной машины. Авторадио сегодня должно звучать везде. Очень скоро приступаем. Третий суперфинал. Мы давно о тебе говорим, и вот, собственно, добрались здесь сейчас. Иван Прудников, я желаю удачи. Ждем мурзилок, которые скоро окажутся в прямом эфире.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
2: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
4: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
6: Категория 16+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для российских НПЗ усилят меры защиты. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтов. Эти вопросы обсудили на заседании по бесперебойной работе отдельных отраслей экономики. Мантуров также подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ необходимо сокращать.
3: Про работу.
2: В ближайшие 7 лет российскому рынку труда потребуется около 12 миллионов работников. Такие данные приводит Центр стратегических разработок. Большая часть этой потребности связана не с появлением новых вакансий, а с необходимостью заменить сотрудников, которые будут уходить с рынка труда, в основном по достижении пенсионного возраста. По оценке экспертов, до 2032 года таким образом потребуется заместить примерно 11,5 миллионов человек. Еще около 500 тысяч сотрудников понадобится на новые рабочие места. О том, в каких сферах спрос на работников будет расти особенно заметно, Авторадио рассказала HR-специалист Зулия Лойкова.
4: У нас новые рабочие места и основной спрос на замещение, да, распределяться неравномерно. Это как раз вот эти 500 тысяч и 11,5 миллионов. Наибольший прирост мы видим в занятости в ключевых секторах. Первое, да, транспорт, логистика. Это прям лидер по приросту рабочих мест. Следующее, здравоохранение, социальные услуги. Это приоритетная отрасль для создания новых вакансий тоже. Промышленность, обрабатывающая промышленность. Одна из самых массовых отраслей и будет испытывать высокую потребность в кадрах, особенно в квалифицированных рабочих. Наука и IT, эти сферы также указаны как драйверы роста у нас занятости. Помимо этого, мы не отметаем высокий спрос, и он сохранится и продолжит нарастать в строительстве, в сфере услуг.
2: Частично закрыть потребность в сотрудниках могут срочные трудовые договоры. С сентября малому бизнесу расширили возможность нанимать работников на определенный срок. При этом специалисты не ожидают массового отказа компаний от постоянной занятости.
3: Про новые технологии.
2: В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары.
3: Про Авторадио.
2: Сегодня на Авторадио третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». В прямом эфире он стартует буквально через несколько минут. Совсем скоро на кону окажется не просто подарок, а исполнение мечты одного из наших слушателей. Праздничную атмосферу в студии сегодня помогут создать Гаязов Бразерс, Виктория Дайнека, Люся Чеботина и Олег Газманов. Присоединиться к нашей игре можно прямо сейчас. Заходите на сайт Авторадио.ру, внимательно изучайте правила, меняйте гудки в своем мобильном на наш гимн и обязательно расскажите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал. Страна мечтает и выигрывает.
1: Добрый вечер!
5: Ну, здравствуй, страна!
6: Всем привет!
1: Говорит и показывает Авторадио. Московское время 17 часов и 4 минуты. Хотя, говорят, счастливые времени или часов не наблюдают.
5: Наблюдают, наблюдают. И мы уверены, этого дня с нетерпением ждали тысячи наших радиослушателей по всей стране. Ведь со дня предыдущего суперфинала игры «Много денег» прошло ни много ни мало 3 месяца.
6: Но мы не теряли времени даром, а с удовольствием раздавали вам деньги из 5-миллионного призового фонда этого сезона игры. Ну а летом деньги, я уверен, нужны были абсолютно всем.
1: Да, я думаю, думаю, так же, как и осенью и зимой.
5: Зимой, да, абсолютно.
1: Они всегда нужны. Но этот сезон, напомню, особенный, потому как мы играем не только на деньги, но и исполняем ваши мечты, поэтому он и счастливый.
5: Поэтому мы приветствуем, конечно же, самых счастливых слушателей по всей стране участников и просто восторженных свидетелей праздника под названием «Третий финал игры «Много денег» на Авторадио».
6: Да, вы доверили нам свои желания, ну а мы с удовольствием будем их исполнять. Всего в сезоне 5 суперфиналов, кстати, сегодня уже третий по счету, и кто-то, какой-то простой человек из какого-то российского города сегодня убедится в том, что мечты сбываются на Авторадио.
1: Давайте поприветствуем публику, собравшуюся в нашей студии, разомнем ладошки, ребята! Вы нам сегодня нужны.
5: Активнее, да.
1: Для создания атмосферы, друзья, вам сильно повезло. Вы увидите, как это все происходит здесь. И попадете на выступление замечательных артистов, которые усилят атмосферу невероятного праздника.
5: Да, любимые песни, встречи с самыми популярными певцами. Все это сегодня в нашей программе.
6: Так что присоединяйтесь к нам, дорогие друзья. Победителем нашей игры может быть даже человек, который сегодня, вот буквально несколько минут назад, установил у себя в смартфоне вместо гудков гимна Авторадио. Так что поторопитесь, и вы еще можете успеть.
3: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
0: Страна мечтает и выигрывает.

0: кто-то не спит, кто-то волнуется. Сегодня особенно, потому что третий суперфинал, и вполне возможно, кто-то из вас сегодня станет суперсчастливчиком. Ну и, конечно же, сразу же, как мы это традиционно делаем, передаем привет Дальнему Востоку, где, возможно, уже ночь, люди хотят спать, но они понимают, ради чего они сейчас бодрствуют.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
0: Да, друзья, вы ждали, вы готовились, вы мечтали, вы не спали. Вполне возможно.
2: Вы не спите.
0: Да, и вот он, третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной суперигры. Много денег на Авторадио. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Да, мы сейчас должны вам еще раз все рассказать, да, как это все работает, как это все происходит. Смотрите, фантастический призовой фонд всего сезона 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. В течение этого года у нас, соответственно, 5 суперфиналов, а под Новый год, уже в 6-м дополнительном суперфинале, мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Удвоить шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальная мечта-бот на сайте Авторадио.
3: Ну и напомню правила. Согласно им, как только мы раздаем очередной миллион рублей из денежного призового фонда, на кону оказывается заветное желание одного из слушателей Авторадио. И вот именно сегодня, 10 сентября, примерно через час-полтора, угу, третий миллион закончится, и мы будем исполнять вашу мечту.
0: Не надо через пять, Захар. Типун тебе.
3: Через час-полтора. Я думал, через пять минут.
0: Да. В общем, тысячи новых игроков в этом году уже поменяли скучные гудки на гимн Авторадио и рассказали о своей заветной мечте. Десятки тысяч тех, кто играет с нами уже не первый сезон, зашли на сайт Авторадио и обновили свой профиль игрока, поделившись мечтой. И мы говорим всем вам, этот день настал. Слушайте Авторадио внимательно.
2: Ведь в этом счастливом сезоне вы сами выбираете суперприз. Все зависит от ваших желаний, от того, насколько вы, соответственно, даете себе возможность мечтать. Вы можете по нашему вот установку, можете пожелать все, что угодно. А Авторадио с удовольствием исполнит вашу мечту. И это, согласитесь, фантастика.
3: Но я посмотрю все-таки в наш призовой фонд. В нем осталось 2 миллиона 31 тысячи рублей. Угу. А это значит, что уже очень скоро мы узнаем, чья же мечта исполнится в третьем суперфинале игры. И у каждого из вас, кто заменил гудки у себя в мобильном на гимн Авторадио и рассказал о своей мечте, есть шанс стать абсолютно счастливым человеком уже сегодня.
2: То есть нам нужно разыграть 31 тысячу рублей, закончится очередной миллион, и все, и встает на кон мечта.
0: Абсолютно верно. Но наши двери открыты для всех желающих в любой момент, и даже сейчас. Вот прямо сейчас зайдите на сайт Авторадио, поменяйте гудки на наш гимн и поделитесь мечтой. Вы еще успеете это сделать, и, возможно, ваша мечта исполнится уже сегодня.
2: Кстати, что еще касается сегодняшнего прекрасного праздничного вечера. Вас ждет и нас ждет невероятный музыкальный праздничный марафон, как мы всегда это любим делать. Разыграть 3 миллиона из денежного призового фонда, а также исполнить третью мечту в этом сезоне нам помогут самые яркие звезды Авторадио со своими главными хитами. Мона, Виктория Дайнеко, Люся Чеботина. Аплодисменты в зале, дорогие друзья. Братья Гаязовы и Олег Газманов.
0: Юбиляр этого года.
3: Ну, а смотреть прямую трансляцию третьего финала счастливого сезона можно на сайте Авторадио. Ну и там же, кстати говоря, можно присоединиться к нашему розыгрышу.
0: Ну давайте еще раз обозначим, что до того момента, как мечта встанет на кон, осталось всего на все раздать 31 тысячу рублей. Так что внимание на Авторадио, громче приемник, мы начинаем.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология 35». Для детей от 6 до 16 лет.
10: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
11: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
12: Ждем в Доброцене!
13: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
14: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
15: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое в магазине «Бабе».

0: Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Слушайте, ну это счастье вдвойне, потому что, во-первых, те события, которые происходят у нас в эфире, когда мы делаем счастливыми наших слушателей, так еще и

0: Добавок ко всему, помимо того, что мы исполняем мечты, мы еще и наслаждаемся творчеством любимых артистов, которые приходят сюда. Это тоже счастье.
1: Да, потому что это абсолютно живой звук и самые живые эмоции. Приятной встречи. Итак, давайте аплодировать и встречать первую артистку, первую участницу нашего сегодняшнего суперфинала. Внимание, Мона!
2: Привет!
0: Мона, как мы рады тебя видеть. Напомню, Мона — триумфатор прошлого года. Да что до прошлого, и этого тоже. Ее Иордан просто взорвал все хит-парады, все соцсети и так далее. Вдобавок ко всему, у Моны юбилейный год. Да.
3: Да.
0: Да, и в ноябре это случится, я так понимаю. Это большое событие.
3: Большое событие — сольник, вы имеете в виду?
0: Ну, а 30-летие разве не в...
3: 30-летие входит, конечно же, в ноябре. Большие события, да, да.
1: Для артистки важнее сольник.
0: Вот именно. Слушай, ну 6 ноября, давай скажем, Санкт-Петербург, 22-е, Москва. Два больших сольника, так что приглашаем на эти замечательные концерты Моны. Ну и ты у нас сегодня открываешь. Почетная миссия — открыть наш марафон.
2: Волнуешься, понятно.
3: Конечно, волнуюсь, конечно. Всегда волнительно открывать, но с большой радостью. Спасибо огромное, что вы пригласили.
0: Ну тогда нужна вот та самая песня, да? Иордан, поехали! Мона! Мона!

0: Мона и Ордан, играем на эту песню.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Итак, друзья, начинаем суперфинал. Но сначала, еще раз напомню, надо раздать оставшиеся от 3 миллиона деньги. Тысячи рублей.
2: Да. Осталось 31 тысяча до того момента, как на кон станет заветное желание нашего...
0: Нашего слушателя. Стоп.
2: Да, музыку уберите, пожалуйста.
0: Ворвался к нам кто-то сейчас. Вот, спасибо.
2: Так вот, 31 тысяча осталось до того момента, как на кон станет заветное желание нашего слушателя. В данный момент в банке 5000 рублей. Играем именно на эти деньги.
0: Ну, пока разминаемся, да. Мон, ты понимаешь, что сейчас происходит в эфире, да? То есть люди установили гимн Авторадио, свои смартфоны, наверняка он у тебя тоже стоит. И,
3: естественно.
0: Собственно, да. И пишут, что они хотят. То есть какая мечта у них есть. И мы с удовольствием, если вот они попадают в суперфинал и, соответственно, выигрывают, называют ту песню, которая звучала, мы исполняем их мечту.
2: Но сначала мы отдадим деньги.
3: Всего-то нужно слушать радиостанцию и сказать, что в данный момент, например, пела Мона. Все.
0: У тебя есть мечта, кстати?
3: У меня?
0: Да.
3: Ну, большинство...
0: Но которую можно рассказать.
3: Ну, вообще я... Слушайте, да, я хочу очень сильно купить маме дом. Вот,
2: вот прекрасно.
0: Давайте поаплодируем Моне. Знаешь, человек не о себе думает в первую очередь, да, а хочет маме сделать
2: приятно. Но будет в гости ездить часто.
0: Да, но пока мы начинаем с 5000 рублей. И давайте посмотрим, с кем мы сейчас будем играть. Останавливаем радиорулетку. Номер телефона заканчивается на 9207. Принадлежит телефон Максиму. Он проживает в Свердловской области. То есть плюс 2 часа, да, у нас получается, да, Захар?
2: Я скажу, подожди, я пока записываю.
0: Хорошо. В общем, мечта Максима, зачитываю. Построить гараж, в котором круглый год можно с железом ковыряться и посмотреть телек под кружку кофе.
2: Вот нормальное мужское желание.
0: Вот он, мужской рай, да, настоящий.
3: Нет, это портал в иной мир называется, да.
0: Да, давайте звонить Максиму, пообщаемся по этому поводу, ну и, соответственно, предложим ему сорвать банк. Свердловская область.
2: Все правильно, плюс 2, сейчас там 7:30 вечера.
0: Ну, смешное время еще. Детское, можно сказать. Уж для человека, который в гараже пребывает постоянно, это вообще...
2: Ну так он только хочет гараж.
0: Ну, может быть, у него есть холодный гараж.
3: А где гараж?
0: Есть. Гимн Авторадио есть. Супер. Максим Юрьевич, между прочим. Да. Алло, Максим. Алло. Максим. Да, здравствуйте. Это автора. Это игра «Много денег». Суперфинал. И вы сейчас в прямом эфире. Добрый вечер.
3: Ну, здравствуйте.
2: Привет, Максим.
4: Обалдеть.
2: Не то слово.
0: Да, да. Обалдеть именно, да.
3: Мы сами такие же, да.
0: Суперфинал. Мы сегодня будем осуществлять мечту одного из наших слушателей, но пока раздаем оставшиеся деньги. Максим, мы...
3: Заберете деньги?
0: Да. Вы заберете деньги?
3: Максим растерялся.
0: Максим.
3: Максим, вы здесь?
4: Да, я здесь. Я просто в недоумении.
3: В недоумении. Почему?
0: В недоумении, так.
3: Ну как? Ну вы же написали нам письмо.
2: Установили гимн Авторадио.
0: Вы хотите гараж, правда? Теплый, с железом ковыряться.
2: И телек позырить.
4: Да, блин, серьезно, да, я хочу вот такой гараж.
0: Да, так. Понятно, но все это впереди. А сейчас пока 5000 рублей у нас в банке. Скажите, какая песня только что звучала, какая артистка, и все, мы отдадим.
4: Какая артистка, кто у нас
0: там? Не сможете. Вы слушали сейчас Авторадио?
4: Я его слушаю, когда на работе, но я сейчас, блядь, поломался, у меня нога сломана, у меня нога под коряком сломана.
3: Понятно, Максим, сейчас не слышали.
0: Максим, в любом случае, у вас установлен гимн Авторадио, да, и 3000 рублей мы вам с удовольствием вам отдадим.
3: Да, но у нас еще есть генеральный партнер игры «Озонбанк». Он удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Максим получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
2: Банк игры подрастает до 7 тысяч рублей. И именно на эти деньги будем играть уже очень скоро в следующем игровом эпизоде. И надо, во-первых, запустить радиорулетку и сказать огромное спасибо Мон.
0: Мон, спасибо тебе, да, с наступающим юбилеем. Хотя вроде с днем рождения не поздравляют, но с наступающими юбилейными концертами. Да,
3: я думаю, еще увидимся здесь, в нашей студии, в преддверии этих больших сольников.
0: Счастливо.
3: Спасибо.
0: Мона, спасибо. Продолжаем.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит».
8: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
8: Авторадио. Новости.
10: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В скейт-парке «Яма» в Вологде делают основание новой баскетбольной площадки. На территории скейт-парка продолжаются работы по созданию баскетбольной площадки. Ограждения и баскетбольные щиты на объекте уже установлены. Специалисты завершают нанесение первого слоя акрилового покрытия на основание. Также рабочие уложили грунтовку. Всего в Вологде в этом году благоустраивают порядка 370 объектов. Работы идут в рамках масштабной подготовки к 880-летнему юбилею Вологды, который она отметит в следующем году. В Вологде стартовал прием заявок на участие в кроссе нации. Всероссийский массовый забег вновь пройдет в Вологде. В этом году для спортсменов подготовили две дистанции. Участниками забега на 1 километр могут стать спортсмены 2017 года рождения и младше. В забеге на 4 километра примут участие желающие мужчины и женщины 2007 года рождения и старше. Регистрация проходит на портале госуслуги. Оба забега пройдут в первой половине дня с 8:30 до 12:30. Спортсмены будут стартовать от Ледового дворца Вологда-Арена 26 сентября без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
8: Авторадио. Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
11: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Фарингосепт!
13: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
14: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентом функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств размещен на счете ежедневный доход. Осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/финтех/роботс в разделе Озонкарта клиентских карт.
15: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно.
16: Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.
17: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
18: А что с оплатой?
17: До 75% после загрузки.
19: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте вази.озон.ру. 18+.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Мама, дочь и сын против нового соседа.
23: Ты что, реально собрался здесь жить?
24: Вас выживать.
22: Кто из них не жилец в квартире?
24: Да вы все равно съедете.
22: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
25: Авторадио.
26: Карту Озонбанка, получаете выигрыш в двойном размере.
27: Гордей, восстанови радиорулет.
26: У меня рука не дотянется. Хорошо. Короткий.
28: 0186 в конце телефона игрока, которую зовут Людмила. Опять Свердловская область. Ты посмотри, а? Сегодня у нас прям везунчики из Свердловской области.
26: Мечтает, гараж тоже?
28: Нет, об одном килограмме золота. Представляете, я вчера оговорился, да, по поводу золотого сезона. А люди-то все равно золото хотят.
26: Это, значит, не закрытый гештальт, да, Людмила, с нашего прошлого сезона. Ах так, мне не досталось золото в прошлом сезоне, да. Значит, я буду его завоевывать в этом.
28: В этом. Давайте звоните Людмиле. Так, напомню еще раз, Свердловская область. Тишина. Ждем гимн авторадио. Пропуск в игру. И потом, надеюсь, будем общаться.
26: Так.
28: Что-то щелкнуло. И потом, надеюсь, будем общаться.
26: Так.
28: Что-то щелк.
25: Авторадио. Авторадио.
0: Здравствуйте.
26: Да, это Брагин, Гордеев и Захар. Это суперфинал игры «Много денег» на Авторадио, участницей которой вы, судя по всему, являетесь, коль уж у вас гимн Авторадио установлен в телефоне. Это так?
0: Так.
26: Так, Людмила.
28: Еще не веря своим ушам.
26: Серьезно, Авторадио «Рулетка» выбрала ваш номер телефона. Мы звоним в Свердловскую область Людмиле, которая является участницей этого сезона. У нас сейчас идет суперфинал. Вы же ведь слушаете Авторадио в данный момент?
0: Да.
26: Так, это очень хороший знак.
1: Для того, чтобы подтвердить, мы можем даже сказать то, что вы написали в виде вашего желания. Хотите? Чтобы вы окончательно нам поверили.
0: Угу. И что я там написала?
28: Вы мечтаете об 1 килограмме золота, верно?
0: Верно.
28: Вот.
26: Верно.
28: Все. Но пока до золота нужно еще дойти, пока мы раздаем оставшиеся деньги. У нас в данный момент 7000 рублей. Какая песня только что была в эфире? И все. Все очень просто.
0: Так сильно-то...
1: В принципе, этого достаточно.
28: Давайте поаплодируем Людмиле!
26: Так сильно!
28: Да, мы Людмила. Рады! А что же вы так неуверенно-то отвечали вначале? Так...
26: Нет, она сказала, что слушает.
0: Да я что-то вообще...
26: Вы растерялись.
28: Вы не ожидали себя услышать?
1: Себя-то по приемнику. Себя по приемнику слышите? Приемники?
0: Нет, он отключен.
28: То есть сейчас вы отключили, после того, как мы вам позвонили, да?
0: Да.
28: Понятно. Ну, в любом случае, да, вы абсолютно правы, вы правильно назвали песню, и вы срываете банк в 7000 рублей.
26: Ну, а генеральный партнер игры «Озон Банк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 14 тысяч рублей. Очень скоро вы, Людмила, получите эти деньги на вашу карту «Озон Банк». А еще мы вас очень благодарим за то, что именно вот этой своей победой, пусть небольшой, но внесли все-таки весомый вклад в развитие событий в нашем третьем суперфинале. Потому что мы сразу делаем хороший скачок навстречу розыгрышу мечты.
1: Но, Людмила, имейте в виду, сейчас уже приемник можно включать, потому что ваш номер телефона остается на авторадио рулетки. И тот самый слиток золота вполне вероятно вы получите. Кстати, хотите, коллеги, скажу, сколько стоит слиток золота сейчас?
28: Сколько?
1: 12 миллионов.
28: Нормальная мечта, Людмила.
1: Ну, я имею в виду в 1 килограмм.
28: Нормальная. На этот слиток золота можно купить все, что угодно потом себе, хоть квартиру. Спасибо огромное. Давайте запустим радиорулетку, друзья мои.
1: Да, банк возвращает в первоначальное положение 5000 рублей.
28: И будем играть совсем скоро.
25: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки. Спонсор программы ООО «Тоталекс». Стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Стоматология «Акула».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите выгоду до 555 тысяч рублей в «Автоэкспресс». Телефон в Вологде – 71 50 50.
4: Лидер продаж среди кроссоверов – сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-230.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Автохимия в «Экзист». Пашихонское шоссе, 8А.
3: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
5: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 15 сентября. Подробности у продавцов.
6: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
7: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Да, друзья, третий суперфинал игры «Много денег», и у нас очередная очаровательная гостья Виктория Дейлека!
2: Вика, привет! И сразу начинаем песню, которую ты подаришь нашей огромной аудитории и счастливчикам, которые претендуют сегодня на исполнение своих желаний и на выигрыш. Давай!

0: Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
1: Итак, играем на песню «Дыши» Вики Дайнека. По-прежнему у нас в банке 5000 рублей. Давайте остановим радиорулетку и посмотрим, кто же претендует у нас на эти деньги. Это Марина из Краснодарского края. Номер телефона заканчивается на 3365. А мечтает она о квартире у моря в Крыму. Прекрасная мечта, друзья. Давайте звонить Марине. Так, Краснодарский край. Ох,
2: сначала надо услышать гимн авторадио.
1: Сначала гимн авторадио, конечно же, чтобы понять, что человек в игре, он наш, он в курсе дела и надеюсь, что в курсе того, что у нас происходит сейчас в эфире. А у нас в эфире суперфинал игры.
3: А у нас в эфире Виктория Дайнека.
1: Да, Виктория, что сказали? Что-то гимна нету.
4: Алло.
1: Алло, здрасте.
2: Алло, здрасте, это авторадио. Это суперфинал игры «Много денег». А скажите, пожалуйста, мы не услышали гимн авторадио, когда мы вам звонили. Он у вас установлен?
4: Естественно.
1: Тогда, пожалуйста, мы сейчас вам перезвоним. Сразу не берите трубочку, чтобы мы убедились в этом, хорошо? Так, ну давайте, попытка номер два, как говорится, да? Давайте еще раз звоним по телефону Марине. Так, тишина. Угу. Марин, ну бывает такое.
3: Мне кажется, она либо просто очень быстро спотел.
1: Есть! Отлично. Так.
4: Алло.
2: Марина, ну еще раз здрасте. Это еще раз авторадио. Мы вам готовы звонить постоянно. Да. А, сами понимаете, это суперфинал игры «Много денег» на авторадио. И у вас сейчас есть шанс еще приблизить нас к розыгрышу заветного желания. Но сейчас будем играть на деньги. Скажите, пожалуйста, какая песня или какой артист только что выступал у нас в эфире?
4: Вероятно, Чебукина.
1: Нет, нет.
2: А вы
1: нет.
2: Слушали авторадио?
4: Ой, все время слушала, но не верю.
3: Нет, вы слушали или не слушали? Марин, скажите, пожалуйста.
4: Сегодня нет.
1: Сегодня нет. У нас сегодня суперфинал. Поэтому, Марин, 3000 рублей, потому что гимн у вас установлен, мы его услышали.
3: Да, ну а генеральный партнер нашей игры «Озонбанк удваивает» вот этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Еще не скоро Марина получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Запускаем радиорулетку, а Вика Дайнека остается с нами.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 18:02.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Мошенники придумали новую схему с перерасчетом коммунальных платежей. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Аферисты начали использовать новую схему под видом перерасчета коммуналки. Об этом сообщили в МВД. Преступники создают закрытые группы в мессенджерах и представляются сотрудниками энергосбытовых компаний. Пользователям предлагают подтвердить личные данные, а затем перейти в специальный чат-бот. Там человека просят ввести 6-значный код для входа в аккаунт. Получив его, мошенники могут получить доступ к учетной записи. В МВД советуют не сообщать такие коды, а также ограничить возможность добавления в неизвестные группы.
4: Про авиацию.
3: Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Сейчас полеты из страны выполняются по международным направлениям в 37 государств, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, СНГ и Африке. При этом в ведомстве отмечают, что для роста въездного туризма важно не только увеличивать число рейсов, но и привлекать больше иностранцев, которые приезжают в Россию именно как туристы.
4: Про экзамены.
3: Экзаменационные билеты по правилам дорожного движения предлагают пересмотреть. В общественной палате считают, что в некоторых вопросах есть ошибки или неоднозначные формулировки. В результате даже человек, который хорошо знает правила, может выбрать ответ, который в билете будет считаться неправильным. При этом, по мнению специалистов, экзамен должен проверять не только знание отдельных формулировок ПДД, но и понимание реальной дорожной обстановки. О том, какие вопросы вызывают больше всего претензий и что стоит изменить в экзаменационных билетах, Авторадио рассказал автоюрист Александр Холодов.
5: Там, где, например, даже хорошо знающий ПДД ответит неправильно. Ну, например, там билет, где едет человек на мотоцикле и человек на мопеде, согласно логике там законодателей, нарушает тот, кто едет на мопеде только, но водитель мотоцикла едет без номеров. Поэтому, да, то есть вот такие моменты, когда, получается, даже хорошо знающий ПДД человек будет ошибаться. Есть какие-то моменты, которые вот настолько редко узко встречаются, что там жест-регулировщик отменяет требования разметки знаков и прочее. К тому моменту, когда реально водитель с этим столкнется в жизни, скорее вот эти знания ему могут мешать, потому что 99% других не знает, и сам инспектор еще может забыть, который регулирует. Поэтому, как бы, мне кажется, что должны быть такие билеты, когда условно человек, который 20 лет без ДТП проездил, может с первого раза сдать, может быть, один раз что-то повторив. Но билеты должны быть в первую очередь по тем вопросам, которые влияют на безопасность дорожного движения.
3: В общественной палате уже запустили специальную платформу, где можно сообщить об ошибках в билетах, предложить изменения в правила и проголосовать за варианты других пользователей. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. А на Авторадио тем временем продолжается третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Сейчас в банке 7000 рублей, а партнер нашей игры удвоит эту сумму. Так что совсем скоро на кону будет уже 14 тысяч. Присоединяйтесь прямо сейчас, меняйте гудки на наш гимн и обязательно расскажите о своем заветном желании. Оставайтесь с нами. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Суперигра. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал. Чья мечта сбудется в прямом эфире Авторадио? Узнаем уже очень скоро.
2: И снова добрый вечер.
6: Здравствуй, страна.
2: Привет. Ну, зал, давайте взорвемся аплодисментами, друзья. Это суперфинал. Третий суперфинал в этом году. Игры «Много денег». Счастливый сезон. И какая счастливая артистка у нас здесь стоит. Дело в том, что Вика Дейнеко осуществила в этом году свою мечту. Она купила дом. А многие наши радиослушатели только мечтают об этом.
7: Даже переехала.
2: Даже переехала. Да, с чем мы Вику поздравляем. А какие-нибудь мечты остались еще, Вика?
6: Да, расшириться теперь.
7: А, еще? Купить соседний дом.
6: Нет, просто достаточно участка. Дом мне их не нужен.
7: Так. Выкупить у них участок, и все, правильно?
2: Да. Понятно. В общем, Вик, устанавливай гимн, напиши, сколько тебе гектаров нужно, а дальше все дело за
6: нами. Хорошо, сейчас я только спою и все сделаю.
8: Давай. Хорошее предложение, хорошее,
2: отлично. Следующая песня. Поехали. Еще один хит от Вики Дейнека.

0: Прекрасная Вика Дейнека, да. Не уходи, подожди, мы сейчас сыграем.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Вот так вот весело, здорово. Продолжаем раздавать оставшиеся от миллиона деньги. Захару тут обычно вступает.
2: В банке 7 тысяч рублей.
0: Так, а сколько осталось до мечты?
2: 18.
0: Тоже не так много. Друзья
3: мы
0: мои,
3: приближаемся, да, к этому ответственному моменту.
0: Семитысячными шагами, да, можно так сказать.
3: Семитысячными купюрами даже.
0: Да, остановим радиорулетку и посмотрим, кто претендует на 7 тысяч. Александр из Москвы. А мечтает Александр о трехкомнатной квартире в Сочи с панорамным видом из окон. Просто скромно.
2: На море, небось, вид-то должен быть.
3: Да нет, просто панорамный.
0: Панорамный.
2: Куда бы ни было.
0: Захар, панорамный вид, все. Давайте звоните, Александр спрашивает подробности. Так, я сразу от тебя уйду. Так называлась эта песня от Вики Дейнека.
3: Я просто.
0: Я просто сразу. Хорошо. Так, Александр. Ждем с нетерпением. Алло. Алло, Александр. Здравствуйте, это Авторадио, игра «Много денег», суперфинал игры. Вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте. Здесь мурзилки такие громкие.
4: Добрый вечер.
0: Здрасте, здрасте. Ну что, ждали нас?
4: Конечно, три года.
0: Три года. И вот,
3: ну, а что?
0: И вот мы обещанного три года, известно, ждут, ждут. Вот мы позвонили вам как раз во время суперфинала, когда на кону 7 тысяч рублей. Остается только сказать, какая песня только что звучала. Александр, эти деньги ваши?
4: К сожалению, господа, не слушал.
3: Вот вы три года ждали,
0: да.
3: А мы позвонили, а вы не готовы.
0: А вы пошли чайник ставить, да, в этот момент?
2: Но есть правило, 3000 рублей, Саш, мы тебе отсылаем, гимн Авторадио мы услышали.
3: Ну да? А генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Александр получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
0: Как так можно вот три года сидеть ждать? А, понимаешь, услышать
2: день суперфинала?
0: И я такой, а не слушаю. Но я хочу квартиру, но я не слушаю в данный момент. Друзья мои, не надо так поступать. Надо слушать Авторадио, особенно сегодня, в день третьего суперфинала.
3: Не ворчи.
0: И да будет вам. Я не ворчу, нет.
3: Не ругайся.
0: Я просто напоминаю на всякий случай.
2: Давай спасибо скажем Вике.
0: Давайте запустим радиорулетку.
2: Хорошо.
0: И поблагодарим нашу замечательную
3: артистку. Спасибо, спасибо за песню, за участие, спасибо, за отклик, за абсолютно искреннее участие. Спасибо.
0: Да. Ну и, кстати, устанавливай гимн, мы же договорились.
5: Да, да, да. Сейчас вот этим и займусь. Как
0: давай.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
2: Банк подрастает до 9000 рублей.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Подробности и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
3: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
4: Скажи 300!
5: 300.
4: Учись на тракториста!
6: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
7: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 100 200 34 567.

0: счастливый сезон. Суперфинал!
1: Да, и можно сказать, что мы играем на ваши улыбки. Потому что когда человек счастлив, он улыбается. Можно даже сказать, смеется.
2: А когда он улыбается, он опять-таки излучает счастье, делится им с другими людьми. Это оборот счастья в природе.
1: Да, счастливый сезон.
2: С участием радиостанции Авторадио. Мне очень нравится эта формула.
3: Ну, у нас все улыбаются. Выигрывают деньги, улыбаются. А уж если мечта сбывается,
2: улыбаются вдвоем. Захар, улыбнись, пожалуйста.
3: Да. Я деньги не выигрываю, я всегда улыбаюсь.
1: Напомни, сколько у нас сейчас в банке?
3: В банке 9000 рублей.
1: Ну и песню вы слышали только что. Егор Крид, «Самое-самое». Именно на эту песню мы сейчас и играем. Радиорулетка остановлена. 42-16 в конце мобильного телефона. Виталия из Омской области, который хочет просто обновить автомобиль. Хочется, конечно, конкретики потом, потому что можно просто подшаманить автомобиль. Да, это тоже обновить. А можно поменять автомобиль на новый, это тоже обновить автомобиль. В общем, давайте звонить Виталию и узнавать. Так, Омская область. Тоже плюс какой-то, да, у нас в Омске?
3: Два.
1: Плюс два тоже, да?
2: Гимн есть, прекрасно. Угу. Но еще не так поздно, даже плюс два.
1: Да? Полдевятого вечера. Полдевятого в Омске.
3: Полдесятого.
1: Полдесятого.
2: А. Алло, Виталий. Это радиостанция Авторадио. Радиостанция Авторадио и третий суперфинал игры «Много денег на Авторадио». А вы наш дорогой участник. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
3: Здрасте.
4: Добрый вечер.
1: Ага.
2: Добрый вечер. Вы ведь рады нам, Виталий? Скажите, пожалуйста.
4: Да, конечно, очень рад.
2: Да, вы знаете, что у нас сейчас в эфире происходит?
4: К сожалению, не смотрю. Даже и не рассчитывал, что ко мне кто-то дозвонится.
1: Ну как же?
2: Слушайте, у вас мечта есть. Вы машину хотите обновить. Об этом нам написали, поделились этой своей мечтой. У нас сегодня как раз разыгрывается мечта одного из наших слушателей. Угу. Вы представляете, вы могли бы им стать, этим человеком. Ну вот,
4: да,
2: вот
4: сейчас... что,
1: еще можете
4: да,
1: стать его.
2: Нет, вы еще можете стать, но в данный момент, вот данный конкретный игровой эпизод, мы сейчас играем на деньги. Но мы буквально вот сейчас в шаге от исполнения, вернее, от исполнения того, как на кон станет мечта.
1: Да.
2: Но в любом случае, давайте пойдем по правилам, Виталий, спросим все-таки у вас, какая песня звучала? Только что звучала в эфире радиостанции Авторадио?
4: К сожалению, не слушал и не могу даже ответить.
1: Понятно.
3: Но 3000 рублей в любом случае мы вам отправляем с удовольствием, потому что гимн Авторадио вы установили.
2: Ну, а наш генеральный партнер Озон Банк удваивает эту сумму. Теперь она составляет 6000 рублей. Очень скоро Виталий получит эту сумму на свою карту Озон Банка.
1: И смотрите, Виталий, если вы в данный момент включите Авторадио, продолжите слушать, вдруг ваш телефон вновь выпадет на авторадио-рулетке, то вполне возможно, именно ваша мечта сегодня и будет осуществлена. В общем, желаем удачи. Запускаем радио-рулетку. И
3: банк возрастает до 11000 рублей.
1: Продолжим играть совсем скоро.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на t2.ru. АО «Т-банк».
4: Вы – владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Авторадио. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
6: Страна мечтает и выигрывает.

0: Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Обожаю наши супермарафоны за непредсказуемость. Только что в студию ворвались они, те самые Гаязов Бразерс. Давайте поаплодируем.
3: Привет, ребята.
4: Привет.
2: И они уже готовы приветствовать всех и выступать на нашей сегодняшней площадке.
3: Вы готовы?
5: Да, здравствуйте.
2: Привет.
5: Здравствуйте.
3: Класс.
2: Здорово.
3: Ну, начинаем.
2: Финал. Поехали. Нужна очень классная песня. Есть у вас?
5: Есть.
2: Ну, давайте.

0: Очень-очень неожиданно.
1: Своя версия, авторская.
2: Я только сердце кольнула, а где же Шинанай да Опа? Опа, Шинанай.
0: Это шиномонтаж остался. Ребята, напомните, откуда в вашей семье братьев появилась вдруг сестра Фаина? Каким образом?
2: Как эта песня?
3: Мы были как-то на одном шоу с прекрасной группой «Нана». И решили обменяться хитами. Они спели нашу песню «Увезите меня на Deep House». По нашему мнению, шикарно спели, а мы, собственно, спели Фаину.
1: По нашему мнению, шикарно спели.
0: Давайте играть именно на эту песню «Фаина».
4: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: И прикиньте, сейчас Фаина у нас появляется в третьем
2: ролике. Здорово.
0: Все может быть, друзья мои. Итак, в данный момент в банке
1: 11 тысяч рублей.
0: Так, останавливаем радиорулетку и смотрим, кто же претендует на эту сумму. Ренат, между прочим, из Астраханской области. Номер телефона Рената заканчивается на 3172. Ну и, конечно же, озвучиваем мечту. Мечтаю я купить дом мечты для своей семьи, который мы нашли, именно в нем родить уже третьего ребенка. Ну, прекрасная мечта.
1: А место не указано. Просто дом мечты.
0: Вероятно, Астраханская область, наверное, где-то рядом. Давайте звонить Ренату. Так, тишина в студии. Ждем гимна Авторадио. Ренат называет песню, которая только что звучала, и срывает банк. Все очень просто.
2: Так.
1: Для начала мы должны услышать гимн Авторадио.
0: Да, ждем. Упс.
2: И не слышим.
0: I did it again. К сожалению, да, к сожалению, не услышали мы гимн Авторадио, поэтому еще раз призываем всех наших радиослушателей проверить его наличие в своих телефонах.
2: Тем более в день суперфинала, когда на кон вот-вот уже может стать мечта. Действительно, до этого трогательного момента осталось очень мало, потому что в данный момент 11 тысяч рублей у нас в банке. Если срывается банк, в самое ближайшее
1: время. Давай сорвем банк, а потом расскажем всю историю, друзья. Банк без изменений, 11 тысяч рублей.
0: Запускаем радиорулетку.
2: Братья Гаязова остаются у нас в гостях.
0: Вы не против?
2: Вы не против?
5: А мы вас слушаем.
0: Да. Продолжим через несколько минут.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
6: По данным Яндекс погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
4: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.

0: окружном шоссе.
1: Автомобили Теннет с выгодой до 660 тысяч рублей. За подробностями по телефону 71 50 50. Если автомобиль, то Теннет. Если Теннет, то в Автоэкспресс. Указана максимальная выгода по действующим маркетинговым акциям. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
3: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
4: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
5: Белджи. Надежность в движении.
1: Акция действует до конца сентября.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр. 54 54 54.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.

0: Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Да, и мечты это совершенно разнообразные. И кто-то, возможно, мечтает в данный момент, до сих пор мечтает о малиновой ладе. Может же быть такое
2: есть
1: желание,
2: есть такие,
1: правда?
2: Люди.
3: Ну вот, кстати, в предыдущем эпизоде человек сказал, что хотел бы обновить автомобиль. Мы же не уточнили, вот не удалось,
1: может
3: нам,
1: быть,
3: к сожалению.
1: Он хотел может именно этот автомобиль. Может от быть. Братьев Гаязовых. Давайте поаплодируем.
3: Заводи!
1: Еще раз. И давайте, да, заведем ладу и прокатимся все вместе, всей нашей огромной аудиторией.
4: Ну что, Авторадио, споем?

0: Brothers. Brothers играли.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Кстати, можем подсказать девочке-бунтарке, если она по-прежнему хочет на Канары, то вот он, счастливый шанс осуществить это, да, в этом году, в счастливом сезоне игры. Много денег и, может быть, даже сегодня, в третьем суперфинале нашей игры.
2: Ну что ж, давайте остановим авторадио-рулетку для того, чтобы понять, давайте, кто претендует нас на очередной выигрыш.
0: На выигрыш в 11 тысяч рублей по-прежнему.
3: Именно так.
0: Да. Итак, телефон заканчивается на 91-56. Вадим из Московской области. Моя мечта – побывать на острове Свободы Куба. Не Канары, конечно, загадал у нас Вадим.
2: А почему Канары?
3: Вот именно, чем Куба, тем хуже. Канары
0: просто зацепился за песню, хорошо. В следующий раз они споют про Кубу. Давайте звонить Вадиму и поговорим по этому поводу. Так, остров Свободы.

0: Вадим...
1: Продолжаем дозваниваться.
0: Понятно. Все, к сожалению. Да, да, да. К сожалению, да. Вадим, мы не услышали. Ну что, 3000 рублей в любом случае. Да, гимн, да. Мы, Авторадио действительно звучал очень красиво.
2: Ну да. А генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Вадим получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
3: Давайте поблагодарим ребят. Братья Гаязовы сегодня участвовали в нашем супермарафоне. Спасибо за отличные песни.
4: Спасибо. Спасибо большое.
3: И до новых встреч.
5: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался

0: образования. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России изменится порядок назначения пенсии. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии Екатерину Медякову. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использовать при расчете размера выплат.
3: Про болезни.
2: В России пока не выявили случаев заражения новым клещевым вирусом, обнаруженным в Китае. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Инфекция передается человеку через укусы клещей и может вызывать высокую температуру и сильную усталость. Летальных случаев пока не зарегистрировали. В России вид клещей, который может переносить этот вирус, встречается только в некоторых районах Приморского края. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией.
3: Про детей.
2: Программу «Детская книжная карта» планируют опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах, их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу пушкинской карты и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил Владимир Путин.
3: Про туризм.
2: С 15 сентября россияне смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней вместо нынешних 60. В Российском союзе туриндустрии отмечают, что новые правила прежде всего затронут самостоятельных путешественников, которые остаются в стране на несколько месяцев. Например, проводят там зиму или регулярно выезжают и снова въезжают в Таиланд. О том, насколько серьезные изменения повлияют на российских путешественников и что делать тем, кто планирует долгую поездку, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
4: 98% россиян приезжают в Таиланд на срок менее 30 дней. То есть вот эти изменения коснутся только 2% россиян, которые приезжают в Таиланд. Что им надо сделать? Им не стоит огорчаться, переживать, рвать на себе волосы. Надо просто обратиться в посольство Таиланда в Москве, получить визу с правом пролонгации. Это уже платная история, в отличие от тех россиян, которые приезжают без визы совершенно бесплатно. Здесь платная история, она стоит небольших денег, и вы живете 30 дней в Таиланде, после этого платите эту сумму официально. Никаких проблем остаться там на 2-3 месяца нет.
2: Кроме того, с 15 числа въезжать в Таиланд через сухопутные пункты пропуска без визы разрешат не больше 2 раз в год. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. А мы продолжаем третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». В банке сейчас 13 тысяч рублей, а партнер нашей игры удвоит эту сумму, и на кону будет уже 26 тысяч. Так что скорее присоединяйтесь, меняйте гудки на наш гимн и обязательно рассказывайте о своем заветном желании. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал. Страна мечтает и выигрывает.
1: И еще раз всем добрый вечер!
5: Добрый счастливый вечер, счастливые люди!
6: Привет, привет!
1: Да, это третий суперфинал игры «Много денег», счастливый сезон, дорогие друзья! И в данный момент очень важно, в банке осталось 13 тысяч рублей, но какие-то важные 13 тысяч!
6: Дело в том, что по правилам нашей игры, как только мы раздадим деньги, которые останутся от очередного миллиона, то мы перейдем к розыгрышу вашей мечты. В призовом фонде нам, ну, осталось 9 тысяч рублей отдать для для того, чтобы мечта встала на кон, и мы понимаем, что банк гораздо больше, угу, чем оставшиеся деньги. Таким образом, если в ближайшем игровом эпизоде будет сорван банк, то мы все моментально поставим на кон мечту. Если банк сорван не будет, но мы услышим гимн, 3000 рублей мы с удовольствием отдадим нашему слушателю и продолжим, угу, играть на деньги.
1: И вы именно в этот момент, дорогие друзья, в этот важный момент появляется она. Обладательница премии «Певица года» и «Лучшее шоу», автор песен и новоиспеченная студентка Люся Чеботина!
5: Привет,
1: нормально у нас, а что с тобой? Почему ты так?
5: Она говорит, что я просто очень рада вас видеть, абсолютно взаимно. У вас очень красиво в студии, у вас очень красивые цветы, у вас очень красиво ведущая, дорогие мои любимые друзья.
1: Да.
5: Я никогда почему-то это не подсвечиваете.
6: Мы постоянно ее подсвечиваем.
5: Люся Чеботина появилась в нашей студии для того, чтобы поговорить, конечно же, о прекрасном. Сказать друг другу комплименты — это всегда хорошо, но у нас сегодня еще, как ты сама понимаешь, а ты это знаешь отлично, как многочисленный, как человек, который много раз принимал участие в наших суперфиналах.
7: Да.
5: Мы дарим людям деньги, мы дарим людям мечты, мы делаем это с огромным удовольствием и с самыми лучшими артистами.
7: А мы с удовольствием к этому присоединяемся.
1: Ну тогда с тебя песня.
7: С меня песня. Поехали!
1: Ну давайте.
7: Ну не томите.
1: Заводи!

0: Дачи Ботина!
1: Спасибо!
0: Со своими барабанами.
2: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Ну, это она только так говорит, что ей все по барабану. Тем не менее, мы же сказали, что она стала студенткой. Значит, заветная мечта Люси сейчас все-таки...
3: Сдать сессию.
0: Ну, получить диплом в перспективе.
3: Ну, сначала надо,
0: да,
3: сдать сессию.
1: Нет, сначала у меня была заветная мечта поступить.
0: Так, поступила.
1: Мне заветная мечта дойти до университета, потому что мы только-только вернулись с гастролей, и я сразу слегла с болезнью.
3: Слушай, мы одинаково с ней в институт ходили.
0: Да? Один цвет?
3: Ну, нет, 10 половиной.
4: Она в авиационный, что ли, поступила тоже?
0: Да.
1: Ну, если летать, то только в облаках. В моей профессии только так. И когда как раз-таки проходили вступительные, я никому не рассказывала, кроме своих близких, близкого окружения, потому что я боялась сглазить. И когда вывесили результаты уже, собственно, на сайте экзаменов вступительных, я вижу свой... Там сейчас...
0: А там пока до че дойдешь?
1: Там вот именно что самое интересное, там не по фамилии, там по номерам. Тебе присылается на почту номер.
3: А, индивидуальный твой.
1: Да, и ты проходишь под этим номером все экзамены. Сначала сдаешь русскую литературу, потом я сдавала сольфеджио, потом я сдавала... А, нет, сначала я сдавала вокал, потом я сдавала сольфеджио, потом было собеседование. И все эти 5 экзаменов я думала, господи, ну вот, хоть бы.
3: Господи, зачем я это делаю?
0: Давайте поаплодируем человеку, который сдал сольфеджио! Знаете, как это сложно!
1: Я готовилась к этому несколько месяцев, потому что поступать на самом деле было абсолютно спонтанным решением, но очень долгожданным. Я все время думала, что, наверное, сейчас не вовремя, наверное, сейчас не время, очень большой загруз. И когда сейчас уже поняла, что в целом-то я способна сейчас это совмещать, и я хочу уже прям дожать.
0: Люсь, мы очень сейчас хотим определиться с тем человеком, который сейчас должен назвать твою песню для того, чтобы сорвать банк.
1: Ну да, и узнать,
0: банк.
1: Где ты поступила, да? Тоже
0: да. Давайте. Остановим радиорулетку. 2494 в конце телефона Татьяна из Тверской области, которая мечтает о небольшой дачке, чтобы было куда приезжать на выходные. Я так понимаю, что дачка где-то тоже в Тверской области. Ну, давайте об этом узнаем у самой Татьяны. Звоним. Ждем с нетерпением гимн Авторадио.
4: Пропуск в игру.
0: И очень важные 13 тысяч. Последние деньги от миллиона. Если сейчас срывают банк, все, дальше мечта.
3: Так, ну, по крайней мере, гимн мы услышим.
0: По крайней мере, да. Ох, как нам сейчас не по барабану, а? Как хочется услышать правильный ответ, какая песня звучала в эфире.
3: Хотя бы человека бы услышать, Татьяна.
1: Танечка не берет трубку.
0: Таня, Танечка. Нет, Татьяна
3: не взяла
0: трубку.
3: Танечку мы не услышали.
4: Танечку не слышали.
3: 3000 рублей в любом случае мы должны ей отправить, потому что согласно правилам нашей игры мы услышали гимн.
4: Ну а генеральный партнер игры Озонбанк готов удвоить эту сумму. Просто нужно Татьяне открыть карту Озонбанка, и, соответственно, она получит выигрыш в двойном размере.
0: Это хорошо, что у Люси есть много замечательных песен.
1: Мы будем дожимать это дело.
0: Благодаря которым, да, мы сможем продолжить наш марафон буквально через несколько мгновений.
3: А банк игры подрастает до 15 тысяч рублей.
0: Запускаем радиорулетку.
2: Продолжаем. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Реклама. Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Шины «Бэкзист». Пошехонское шоссе, 8А.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить!
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене!
7: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.

0: Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Может быть, сегодня, именно сегодня кто-то мечтал, что для него споет Люся Чеботина. И эта мечта уже осуществилась. Давайте еще раз поаплодируем артистке.
2: Итак, дорогие друзья, третий суперфинал на игры «Много денег» на Авторадио продолжается. Слушайте нас, естественно, в эфире любимой радиостанции Авторадио и смотрите на телеканале «Музыка Лайв».
1: Ну а сейчас тост, да?
3: Тост поднимаем за Авторадио.
1: И за бывшего, я так понимаю.
3: За бывшего не поднимаем. Не поднимаем. Тост мы поем, но не поднимаем. А тост сегодня поднимаем за Авторадио и за его слушателей прекрасных.
1: Погнали.

0: что, пожелаем.
1: Спасибо.
0: Всем всего наилучшего, играем.
2: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Важный Захар.
3: Важная информация.
0: Сегодня он в пиджаке, обратите внимание.
3: Потому
0: да,
3: что наступил тот самый момент. Если наш игрок сейчас сорвет банк, то разыграем 3 миллиона рублей из денежного

0: фонда, а значит, по правилам счастливого сезона игры, в следующем эпизоде на кону окажется мечта. Если банк сорван не будет, а мы услышим только гимн, призовой фонд уменьшится, и мы дальше продолжим играть на деньги. Так что, друзья, имейте в виду, во-первых, знаешь, и банк прекрасный, 15 тысяч рублей.
1: И такая артистка, что, знаешь, я готов слушать и слушать.
0: Так слушать и будем.
1: Тем более, что впереди премьера. Но об этом, если чуть позже, давайте остановим. Радиорулетку.
0: 15 тысяч рублей в банке.
1: Да, 50-40 в конце мобильного телефона Наталье из Костромской области, которая хочет двухкомнатную квартиру в центре Москвы. Не в Костроме, еще раз подчеркну.
2: Она сама из Костромы,
1: Москвы.
2: Да?
1: Она сама из Костромы.
0: Так у нее есть в Костроме уже, хватит.
3: Наталья, если что, мы тоже очень хотим квартиру. Нас просто туда пригласите в гости, можете написать.
1: Значит, если Наталья сейчас сорвет банк, а потом выиграет квартиру, ну тогда мы все пойдем к ней на новоселье.
3: Что значит все? Я в первую
1: очередь. Хорошо, ты в первую очередь. Давайте звонить Наталье, тишина. Так, ждем гимн авторадио. Всегда это волнительный момент.
2: Не волнуйся. Волнуйся, не волнуйся.
0: Не, подожди, а что это?
1: Это как бы... А, это гимн.
0: Вот такой... Это новая версия, ремикс.
1: Техно. Да, жесткая. Алло. Алло. Что? А, вы знаете, наверное, мы все-таки перезвоним, потому что
0: да.
1: Разговаривать таким образом совершенно нереально.
2: Мне только одной показалось, что это не Наталья была.
1: Ну, подожди.
0: Это был, если это ремикс, там мог быть то угодно.
1: Вообще непонятно, кто это был. Может, в Костромской области какой-то сделали такой эффект специальный. Типа. Ну вот сейчас все нормально.
2: Сейчас лазунский голос. Алло. Здравствуйте. Наталья, это радиостанция Авторадио вас приветствует. Суперфинал, третий суперфинал игры «Много денег на Авторадио».
1: Добрый вечер.
0: Здрасте.
4: Добрый.
2: Добрый, добрый, так, счастливый вот, вечер.
1: Улыбка.
2: Дорогая наша участница, мы услышали гимн в вашем телефоне. Это значит, что вы, во-первых, ждете этого момента, когда наконец-то вам позвонит Авторадио и готовы назвать ту песню, которая только что звучала в нашем эфире. Это так?
4: К сожалению, нет.
2: Вы не знаете, вы не знаете, какая песня только что звучала?
0: Какой, или какой артист?
2: Какой артист был у нас в гостях?
4: К сожалению, не слушала.
1: Очень жалко.
0: Не
1: слушай. Жалко,
0: согласно
1: Наталья.
0: Правилам нашей игры, в любом случае мы услышали гимн Авторадио у вас в мобильном телефоне. 3000 рублей мы вам отправляем.
2: Ну а наш генеральный партнер Озонбанк удваивает эту сумму. И теперь, соответственно, 6000 рублей Наталья получит на свою карту Озонбанка.
0: Банк игры подрастает до 17 тысяч.
1: Уже 17
0: рублей.
1: Тысяч, да, дорогие друзья. Ну и давайте запустим радиорулетку. Да. И мы знаем, что Люся к нам пришла не с пустыми руками.
5: Да.
1: И несмотря на то, что да, сейчас мы не сорвали банк, но зато у нас сейчас будет шикарный музыкальный подарок от Люси Чеботиной. Песня называется
5: «Горгона».
1: Погнали.

0: Поэтому Люся сегодня в солнцезащитных очках. Опасно.
1: Чтобы никого не убить, да, случайно?
2: Да. Слушай, ну поздравляю.
3: По-моему, спасибо большое.
2: Очередной вау-эффект ожидает нашу эстраду в связи с появлением.
3: Спасибо большое. Но это, на самом деле, очень интересный нюанс. Почему-то все удивляются. Стихи к этой песне написал талантливейший поэт Михаил Сафарбекович Гуцериев.
0: Почему все удивляются? Чему тут удивляться?
3: Потому что это очень, мне кажется, неожиданно для Михаила Сафарбековича. Он, мне кажется, в таком направлении никогда еще не работал. И это эксперимент и для меня, и для него, который, мне кажется, как...
0: Вот, по-моему, удался.
3: Учился.
0: Да,
3: и такой классный творческий симбиоз у нас вышел.
0: Супер. Спасибо тебе огромное за то, что пришла.
3: Спасибо большое. Мы ничего сейчас не разыгрываем.
0: В данный момент нет. В данный момент мы просто наслаждались песней.
3: Ну, может быть, тогда вы мне отдадите денежку-то?
0: Нет. Тебе денежку нужна.
2: Тебе Михаил Сафарбекович слова пишет, понимаешь?
0: Да, ты про денежку.
3: Спасибо большое, авторадио.
0: Спасибо.
3: Шутками мы вас очень-очень сильно любим. Всем удачи и, конечно же, прекрасного незабываемого вечера. Ура.
0: Спасибо. Люся Чеботина!
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: дорога. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interskull. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Interskull от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: ОКЛ Стрит, ОГРН 1167746780761, город Москва.
9: Кэш,

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица», филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Эй, ну что за суперфинал у нас сегодня? Какой-то удивительный просто. Что не артист, то народный. Друзья мои, аплодисменты.
2: Особый случай. Столь торжественному поводу.
1: У нас в гостях народный артист России Олег Газманов!
2: Неподражаемый, всеми любимый, а в этом году еще и юбиляр, при том которым восторгается, восхищается вся страна и аплодирует этому молодому человеку. Еще раз здравствуйте.
3: В этом году еще 57 лет, как я впервые вышел на сцену и стал получать деньги за то, что пою. 57 лет. И 75, 57.
2: Что бы это значило?
1: Символично.
2: В этом что-то, есть.
3: Это да.
1: Давайте петь. Давайте начнем.
3: А что? Давай ясные дни тогда, чтобы распеться.
1: Поехали.
4: Давайте.
1: Ясные дни.

0: Олег Газманов!
1: Играем!
2: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал!
1: Олег притаился. Именно на эту песню мы сейчас играем и проверим, действительно, насколько хорошо текст знают наши радиослушатели.
3: Но дело в том, что уникальная ситуация сложилась сейчас. Если будет сорван банк, то на следующий игровой эпизод станет на кон мечта. Если мы услышим гимн, но песня не будет названа, то наш игрок получит 3000, и все равно в призовом фонде останется ровно 2 миллиона рублей. Вау! Это значит, что миллион мы разыграли.
1: Решающий
3: и в следующем
1: момент.
3: Игровом эпизоде на кону тоже будет мечта.
1: Ну, супер. Давайте остановим радиорулетку. И кто же у нас в этот важный момент выйдет на сцену? Это Фанил из Ульяновской области. Здравствуйте, пишет он. Моя мечта — трехкомнатная квартира в городе Ульяновске. Спасибо, что даете шанс. Фанил, ну пока что не квартира, пока что деньги, но очень важные деньги. Ждем гимн Авторадио. Ясные дни у нас сегодня. Действительно потрясающая погода. Ясный день. Ясный Олег Газманов. Вообще все прекрасно.
4: Все ясно.
1: Осталось только услышать ясный гимн Авторадио. Гимн есть? Очень хочется поговорить.
5: Алло.
3: Фанил, это радиостанция Авторадио. Это финал. Суперфинал.
5: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Есть возможность, Фанил, у тебя сорвать банк и таким образом вывести наш суперфинал на финишную прямую, поставить на кон драгоценную мечту. Но скажи, пожалуйста, ты хочешь трехкомнатную квартиру в Ульяновске. А сейчас у тебя сколько комнат в апартаментах?
5: Именно так. Я в частном доме живу.
3: Ты хочешь из дома переехать в квартиру.
1: Понятно.
3: Надеюсь, что если ты сорвешь банк, то это тебе поможет приобрести квартиру, а может быть и твою радиорулетку выберет и во время финального эпизода тоже твой номер телефона. Какой артист или какая песня только что звучали в эфире Авторадио?
5: Звучал Олег Газманов, а я ясный день.
3: Да, молодец,
1: вот это да! Срывает банк!
4: Фанил. Олег, поздравьте, пожалуйста, человека. Фанил его зовут.
6: Фанил. Ну, клянусь здоровьем своего первого директора, я первый раз слышу такое имя.
4: Да,
6: это очень круто вообще. Это что-то из области музыки. У меня иногда микрофон тоже фанит. Я тебя поздравляю, вас поздравляю. Надеюсь, это не будет не последняя квартира, которую вы выиграли в своей жизни.
1: Пока что деньги.
3: Пока деньги. Ты срываешь банк, 17 тысяч рублей.
4: Но генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 34 тысячи рублей. Очень скоро, Фанил, вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
3: Ну и теперь с удовольствием мы говорим о том, что очередной миллион из нашего призового фонда мы разыграли, и в следующем эпизоде на кон встает мечта.
1: Давайте запустим радиорулетку. Олег Газманов с нами. Продолжим через пару минут.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
2: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
9: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
10: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.

0: Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Да, друзья, и если вы смотрите прямую трансляцию на сайте Авторадио.ру, то видели сейчас, как Олег Газманов давал мастер-класс танцев.
2: Да,
1: в нашей студии.
2: Да, с элементами акробатики, в том числе. Репетировали, участвовали. И зрители, которые сейчас притихли, вы что, разве устали? Когда такой энергичный мужчина в студии, нельзя унывать ни в коем случае, дорогие друзья.
1: У нас же суперфинал сейчас, можно сказать, для финишной прямой. У нас мечта уже на кону, и песня Олега Газманова прямо сейчас. Еще одна.
3: Песня называется так же, как вот здесь у меня написано. Видите, загулял. Неожиданно завирусившая песня.
1: Давайте.
3: Погнали! Страшное вступление.

0: мы сейчас играем?
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Да, и очень важный момент, поскольку именно сейчас уже на кону ваша мечта, уважаемые наши радиослушатели. То есть апофеоз. Именно сейчас мы остановим радиорулетку и... даем шанс Александру из Татарстана осуществить его мечту. Номер телефона заканчивается на 2685. А мечтает Александр о собственной двухкомнатной квартире в Сочи с видом на море. Вот здесь четко с видом.
2: Все указание, да.
0: Да, давайте звонить Александру. Тишина. Так, Олег Газманов, я по жизни загулял.
3: Называйте песню.
2: Вот именно, ты отдышись, да, по жизни.
0: Ну, Олег, смотри.
3: Олег даже не сбил дыхание.
0: Вообще. А я, понимаешь, два движения сделал, уже задохнулся.
4: Но тебе тоже будет, как бы,

0: Александр не взял трубку.
1: Но, согласно правилам нашей игры, Александр получит 3000 рублей за наличие гимна авторадио у него в телефоне.
2: Плюс генеральный партнер подключается Озонбанк и удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Александр получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
0: Давай запустим радиорулетку и спросим у Олега Газманова, не улетает ли он буквально через час, через два, есть ли еще время для того, чтобы продолжить наш замечательный концерт?
2: Нет, не отпустим.
3: Ну, я тогда еще спою какую-то песню.
0: Хорошо, через несколько мгновений уже в следующем часе.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Маша, внучка писала?
9: Велозабег предлагает в парке.
8: Реванш за гонки на сапах.
9: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
10: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Еламед.
13: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
18: Топ покупок месяца.
19: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
18: А мода C5. Добавить стиля.
19: JQJ7. Впечатлить друзей.
18: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: Столица 20.00.
4: Новости.
6: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Резкого скачка цен на жилье в России пока не ожидается. Подробности далее.
4: Про главное.
6: Цены на жилье в России продолжат расти, однако резкого подорожания пока не ожидается. Об этом порталу news.ru рассказал эксперт рынка недвижимости Анатолий Сокольцов. По его словам, сейчас нет предпосылок ни для быстрого роста цен, ни для их заметного падения. Часть застройщиков продолжает запускать проекты, которые начали готовить еще до снижения спроса. В разных сегментах странах рынка жилье может постепенно дорожать, однако темпы будут зависеть от количества предложений и характеристик конкретных проектов.
4: Про инициативы.
6: В школьном расписании предлагают сделать четверг менее загруженным днем. Об этом пишет «Парламентская газета». Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что к середине недели работоспособность учеников достигает пика, а затем начинает снижаться. Поэтому по четвергам рекомендуют по возможности не ставить математику, физику, химию, а также контрольные и проверочные работы. Более сложные занятия советуют переносить на вторник или среду.
4: Про автомобили.
6: Перед поездкой автомобилистам советуют самостоятельно проверять состояние машины. Внимание стоит обратить на шины, уровень моторного масла, а также охлаждающие и омывающие жидкости. Кроме того, полезно убедиться, что исправно работают фары, поворотники, стоп-сигналы и стеклоочистители. Состояние шин рекомендуют проверять хотя бы раз в месяц. При этом важно не только давление в колесах, но и отсутствие порезов и трещин на боковинах. О том, какие изменения уже во время эксплуатации автомобиля могут говорить о возможной неисправности, Авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
12: Не знаю, как у кого, но меня с детства, что отец, что дед научили важному правилу. Когда ты просто подходишь к автомобилю, всегда загляни под двигатель, что там происходит вообще. Может быть, там за ночь что-то накапало, может быть, какая-то резинка прохудилась, какой-то сальник или еще что-то. Вот, то есть, даже визуальный осмотр, он уже может уберечь вас от серьезных, действительно, каких-то проблем. Во время эксплуатации еще рекомендовал бы обращать внимание на любые изменения в поведении автомобиля. То есть, появилась какая-то вибрация на руле, автомобиль начало в сторону уводить, звук двигателя стал какой-то другой, гул при движении есть, щелчки или стуки на неровностях. Причем отдельное внимание уделил бы тормозам, потому что если педаль вдруг стал мягче, и то же самое с температурой двигателя или любыми предупреждениями на приборной панели. Это, кстати, очень плохая привычка ездить неделями с горящими ошибками, потому что... И еще один простой показатель – это расход топлива.
6: При самостоятельной проверке технических жидкостей машину советуют поставить на ровную площадку и дождаться, пока двигатель остынет.
4: Про Авторадио.
6: На Авторадио продолжается третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Мы уже разыграли 3 миллиона из нашего денежного призового фонда, и сейчас на кону мечта одного из участников игры. Чтобы она осуществилась, нужно, чтобы в вашем мобильном вместо гудков зазвучал гимн Авторадио. А когда в телефоне раздастся заветный звонок из студии, вам останется только ответить на простой вопрос, какая песня только что звучала в эфире Авторадио. Наша игра продолжается, всем удачи! Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 84 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 98 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
4: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Суперигра. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал. Чья мечта сбудется в прямом эфире Авторадио? Узнаем уже очень скоро.
0: Еще раз всем добрый вечер. Звучат аплодисменты.
2: Публика в нашей студии, счастье в нашей студии, Олег Газманов в нашей студии, дорогие друзья.
1: Да, и все это третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио, счастливый сезон.
0: Да, народной игры «Много денег», и поэтому народный артист у нас в гостях, не побоюсь этих громких слов, продолжает программу. И следующая песня тоже народная, можно сказать. Уже.
3: Следующая песня «Есаул».
0: Во!
3: Там вот это место, хей-хей-хей, всем нужно шуметь, я прям дирижировать буду. Давай, поехали.

0: Легендарная песня в прямом эфире, в живом исполнении. Олег Газманов здесь у нас, и мы продолжаем.
1: Я сказал, народная песня.
2: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
1: Напомню, друзья, что в данный момент мечта на кону. Мечта одного
0: Ваша мечта,
1: радиослушателей, да. Что это за Исаул у нас сейчас будет? Давайте остановим радиорулетку и посмотрим, может быть, он действительно о коне мечтает в данный момент, о железном коне.
3: Кто такое
1: у нас часто бывало. Итак, номер телефона заканчивается на 78-00. Исаула зовут Евгений. Правда, проживает он не на Кубани, а в Амурской области. А хочет увидеть Красную площадь и Кремль. Олег,
3: то
1: представляешь,
3: побывать в Москве.
1: То есть люди ни разу в Москве не были. Амурская область. И вот такая вот простая мечта у Евгения. Давайте звонить Евгению. Итак, Амурская область. Осталось выяснить, сколько там времени.
3: Я сейчас...
1: Гимн звучит.
3: Утро.
1: Утро уже? Алло. Алло, Евгений. Это Авторадио. Здравствуйте. Игра «Много денег». Разбудили?
3: 2 часа ночи.
1: Евгений? Алло? Алло, Евгений? Кстати, очень плохая связь, да, надо перезвонить Евгению.
0: Давай перезвоним.
1: Амурская область, но тем более там ночь, да, действительно, сейчас в данный момент. Давайте перезвоним. Гимн звучит отлично.
0: Ну и какие-то вроде там голоса слышны.
1: Голоса были слышны, но...
3: Ну, в 2 часа ночи какие-то голоса не услышишь.
1: К сожалению, невнятно очень. Алло, Евгений, это Авторадио. Здравствуйте. Алло. Алло. Евгений, к сожалению... Нет, к сожалению... Не удается.
0: Нет, ну, слушай, на второй раз мы перезвонили, соответственно, уже
3: не
0: получается.
3: Понятно, что он не слушал Авторадио.
1: Да.
3: А гимн Авторадио мы услышали. 3000 рублей отправляются Евгению в Амурскую область.
0: Наш генеральный партнер Озонбанк удваивает эту сумму. И теперь, соответственно, она оставляет 6000 рублей, которые Евгений получит на свою карту Озонбанка.
1: Ну что, друзья, все меньше и меньше времени остается до того момента, как мечта осуществится у наших слушателей.
3: Ну, мы на это
1: потому что
3: надеемся.
1: Каждый эпизод может быть финальным, поэтому давайте запустим радиорулетку. И оставим у нас в гостях Олега Газманова. Сейчас небольшой перерыв, а потом опять продолжим.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон, потому что на кону мечта. И у нас в гостях по-прежнему Олег Газманов!
1: Спасибо! Друзья, прежде чем начнется песня, хотел бы вот что сказать, а то забуду. Тут мне недавно стукнуло летом, значит, 75 лет.
0: Да не верим.
1: Но основной концерт, глобальный концерт, будет в Москве 29 ноября на ВТБ-арене. Вот так вот. Запомнили ну, все?
2: Я когда... записала.
1: Когда поехали, музыка пошла. Песня называется

0: кричим. 3-4. Че так тихо, народ? Вы что-то вялые какие-то. Еще одна попытка. 3-4. Вот, хорошо, но уже лучше.
1: Вы знаете, если бы я загадывал мечту, я бы загадал себе делать сальто в 75, как Олег Газманов. Вот.
0: Я сегодня не делал.
2: Но мы-то знаем, что
3: мы делаем. Но мы по эфиру создали такую легенду. Вот я разбежался, вот я сделал.
1: Да, делал. Было? Давайте играть.
4: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
1: Ну что, друзья, возможно, последний эпизод нашего суперфинала. Все возможно. Давайте скрестим пальцы сейчас, да? И остановим радиорулетку, потому что это будет претендент на исполнение мечты. Зовут его Виталий. Он из Москвы. Внимание, какой красивый. Какая красивая мечта. Какой красивый.

0: Твое желание. Виталий хочет кольцо с бриллиантом. Ну, вы понимаете, вот да?
1: Ну,
0: что Виталий
1: красивый,
0: не для себя старается. Наверняка у не Виталия факт. Есть вот женщина или девушка.
2: А номер телефона на что заканчивается?
0: Виталий? 0007. У него и номер телефона красиво заканчивается.
2: Ничего
0: понимаете?
2: Себе.
1: 007?
0: 0007, да. Виталий 07. Давайте звонить Виталию, узнавать подробности. Ну, интересное какое, да, действительно.
2: Танки.
0: Ждем гимн авторадио. Так, что-то там соединилось.
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
0: Вся надежда на Виталия. Виталий Дмитриевич из Москвы.
1: 007, агент 007, ну.
0: Виталий 007. Ну, кольцо с бриллиантом, вот оно уже практически. Вот оно у вас, еще чуть-чуть.
1: Забирайте.
0: Еще несколько секунд, ну. Ну что?
2: Гимн был. 3000 рублей отправим Виталию вместо кольцо с бриллиантом.
0: Так красиво.
2: Вместо кольца. Вернее.
0: Такая красивая мечта была.
1: Слушай, ну может, следующий еще красивее будет.
0: Может быть, следующая мечта будет дом в Калининградской области. Вот.
2: В Зеленоградске.
0: Допустим. Посмотрим. В любом случае, мы сейчас запускаем радиорулетку. Ничего не меняется у нас. У нас по-прежнему мечта на кону. И очень хочется попросить Олега Газманова исполнить еще одну песню.
1: Через несколько минут,
0: если это возможно.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
1: ОКЛ-стрит, ОГРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
12: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
13: Битва поколений.
12: Это новый вызов.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
15: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блоги.

0: старше 17+.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
2: Категория 16+.
1: Авторадио. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
3: Страна мечтает и выигрывает.
4: Итак, друзья, вновь в эфире суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон. И сегодня мы делаем практически невозможное. Сегодня получается у нас репетиция юбилейного концерта Олега Газманова.
5: Как говорится, незадолго до 29 ноября, где мы встретимся все вместе. Публика самых разных возрастов, потому что, ну, мы прекрасно знаем, что в течение этого года Олег Михайлович дал такие концерты.
6: На таких фестивалях.
5: На таких фестивалях молодежных, где стал хедлайнером, что просто попрошу еще раз поаплодировать всех этому.
7: У меня каждый концерт – это репетиция 29 ноября в ВТБ арене. Я уже... Проблема в том, что у меня столько песен, они не вылезают в 6-часовой концерт. Ничего. Вот я сейчас думаю, что петь, тем более, что за это время вот я еще понаписал новых песен. Ну, в общем, борьба идет за выживание между песнями.
4: Ну, сейчас хочется вот прям для авторадио.
7: И вот именно песня, которая 100% для авторадио, это про пробки. Вот песня называется «Помада». Я буду смотреть слова, потому что не помню. Давно не пел.
8: Рисуй губной помадой сердце на окне в гостиной.

0: на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
1: И пускай эта помада станет для вас счастливой.
2: Чтобы вы могли сказать, да, 4 часа полет нормальный.
1: Да, совершенно верно. Итак, помада. Именно эта песня поможет вам сейчас осуществить свою мечту. Все очень просто. Гимн Авторадио. Называйте песню, и все. И мы осуществляем вашу мечту. Давайте остановим радиорулетку и смотрим.
3: Номер.
1: Претендент Татьяна из Москвы. Номер заканчивается на 6236. А мечтает она о путешествии на двоих в Китай. Тоже очень красивая мечта. Самая высокая мечта. Так, звоним Татьяне. Путешествие в Китай. Олег был в Китае, наверное, не раз. Татьяне звоним?
3: Уже.
1: Ждем гимн Авторадио. Так. Есть. Татьяна вот уже в сантиметре, в миллиметре от мечты.
3: От Пекина.
1: Ну. Татьяна Анатольевна,
4: 62-36.
1: Алло, здравствуйте, добрый вечер, Татьяна.
4: Здравствуйте.
1: Татьяна Анатольевна, это Авторадио, это супер игра, много денег, счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Привет, Татьяна, здравствуйте. Мы вас всей студии...
1: Да, Татьяна из Москвы. Только что вся страна услышала, как у вас вместо гудков играет гимн нашей радиостанции. Поскольку мы находимся буквально в шаге от розыгрыша третьего суперприза, на кону ваша мечта. Уточните, пожалуйста, в данный момент вы слушаете Авторадио. Только просьба, если слушаете, не называйте пока песню.
4: Авторадио!
1: Подожди, Татьяна, вы слушаете Авторадио в данный момент? Тань.
4: В данный момент нет, я сдавала зачет по сальсе и бачате. Вот
1: да
4: как раз все сдала. Я танцевала.
3: Танцевали, а могли бы танцевать в Китае.
1: Татьян, ну мы вас поздравляем с тем, что... Ну зачет-то сдали хотя бы.
4: Да, мы как раз сейчас начинаем отвечать. И это
1: ну, понятно. Понятно, Татьян. Ну, а для вас пел Олег Газманов у нас в данный момент в студии.
2: Да,
1: ну,
2: ваш,
1: как жалко, а?
2: Сейчас могла исполниться ваша мечта, если бы сейчас слушали Авторадио.
4: Ой, господи, ну...
3: Да, мы предупреждали. 3000 рублей мы услышали гимн в вашем мобильном телефоне. Правило есть правило.
1: Да.
2: Ну, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает эту сумму. Теперь она составляет 6000 рублей. Очень скоро Татьяна получит эту сумму на свою карту в «Озонбанке».
1: Да, давайте поаплодируем Олегу Газманову, народный артист России. Ну
2: за
1: и до встречи на концерте,
2: энергию.
1: Олег, да, 29 ноября.
5: Спасибо, я сделал все, что мог.
2: Спасибо.
5: Люди спят, не отвечают.
2: Люди отмечают.
1: Сдают зачеты.
5: Ладно, кто не успел послушать меня на Авторадио, приходите на концерт 29 ноября. ВТБ-арена. Пока.
1: Спасибо.
2: Олег Газманов.
1: Запускаем радиорулетку, продолжим совсем скоро.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки. Спонсор программы ООО «Тоталекс». Стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование и имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Стоматология «Акула».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Счастливый сезон. Суперфинал.
1: Да, третий суперфинал. И он продолжается, друзья, поскольку самый главный вопрос на сегодняшний день еще не решен, несмотря на то, что мы в эфире уже почти 4 часа.
2: И марафон не закончится до того момента, пока мы не найдем того самого счастливчика, которому авторадио пообещает и обязательно выполнит, и обязательно исполнит мечту этого человека.
3: Тем более, что эта самая мечта уже стоит на кону.
1: Да, давайте определимся с очередным претендентом и будем надеяться, что он будет финальным. 0881.
2: Кто за мечтой последний?
1: Да.
3: Подожди, еще раз.
1: 0881, в конце телефона Александра, который проживает в Брянской области и мечтает. Внимание, коллеги, так. Это одна из самых действительно потрясающих
3: мечт.
1: Ну, если можно так выразиться, одно из потрясающих желаний. Он мечтает о большом телескопе. Как вам, а?
3: Красиво.
1: О, мечта. Вот это я понимаю. Слушайте. Давайте звоним Александру. Александр, Брянская область. Звоним. Удивительное желание, конечно. Захар, ты никогда не мечтал о телескопе, нет?
3: У меня есть, но он небольшой.
1: Но маленький.
3: А ну, такой,
1: хочет,
3: да.
1: Большущий. А он, наверное, дорогой, кстати.
3: Как в этой, в планетарии?
2: У тебя есть телескоп?
3: Да. И микроскоп.
1: Друзья, гимн звучит. Александр может сейчас взять трубку, ответить, какая песня была в эфире, и мы подарим ему телескоп. Причем большой, как он и хотел.
4: Продолжаем дозваниваться.
1: Понятно?
3: Нет.
2: Он наблюдает за звездами, видимо.
3: Согласно правилам нашей игры, 3000 рублей за наличие гимна отправляем Александру.
1: Маленький, на маленький такой телескопчик.
2: Генеральный, нет, смотри, генеральный партнер игры Озон Банк Удвай.
1: Это в два раза больше.
2: 6000 рублей. Да. И очень скоро Александр получит эти деньги на свою карту Озон Банк и побежит за средним телескопом.
1: Да, давайте запустим радиорулетку, друзья. Но еще раз напомним, пока мы не найдем победителя, мы отсюда не уйдем. Так что все продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Мама, дочь и сын против нового соседа.
6: Ты что, реально собрался здесь жить?
7: Вас выживать.
5: Кто из них не жилец в квартире?
7: Да вы все равно съедете.
5: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
9: Он не изменил.
8: Горько.
9: В нашей семье давно нет любви.
8: Горько.
10: Все разрушилось. Все.
8: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
8: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. По будням в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Венгрия просит ЕС компенсировать отказ от российской нефти. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Венгрия намерена добиваться от Евросоюза компенсации за отказ от российских нефти и газа. Об этом сообщает агентство ТАСС. Правительство страны предлагает предусмотреть такие выплаты в новом семилетнем бюджете ЕС. По словам премьер-министра Петра Мадьяра, финансовая поддержка должна помочь компаниям Центральной Европы перейти на другие источники энергии. Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что отказ европейских стран от российского газа негативно сказался на их экономике и уровне жизни населения. По его словам, последствия также затронули сферу социального обеспечения.
3: Про образование.
2: Ученики 8 и 9 классов начали заниматься по новым учебникам истории. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Министерство просвещения. В обновленном курсе события в России 17-19 веков рассматриваются в связи с мировыми процессами. В программе также стало больше материалов по истории стран Азии и Африки. Учебники дополнили картами, иллюстрациями, заданиями для исследований и ссылками на электронные ресурсы.
3: Про автомобили.
2: География зарубежных поставок АвтоВАЗа сегодня охватывает 31 страну мира. Об этом пишут ведомости со ссылкой на представительство компании. Наиболее востребованными моделями за рубежом остаются «Лада Гранта» и «Лада Веста». В этом году производитель рассчитывает заметно увеличить экспорт и поставить за границу до 30 тысяч машин. Это на 45% больше, чем в прошлом году. О том, куда сегодня в основном отправляют российские машины и насколько велики объемы этих поставок, нам рассказал автоэксперт Андрей Осипов.
4: «АвтоВАЗ давно экспортирует свою продукцию. В последние несколько лет экспортное направление, в общем-то, изменилось, но не сильно. Традиционно это те же самые страны СНГ или бывшего СССР, если хотите. Плюс это Африка, Египет. Мы также экспортируем немало машин на Кубу и в некоторые страны Латинской Америки. Прежде всего, это, если не ошибаюсь, Венесуэла. Но объемы экспорта, конечно, мизерны. То, что АвтоВАЗ зарабатывает на экспортной программе, чрезвычайно, в общем-то, небольшое количество автомобилей, потому что особым спросом, честно сказать, они на зарубежных рынках не пользуются.
2: При этом компания продолжает расширять присутствие за рубежом. В прошлом году АвтоВАЗ вышел еще на 4 новых рынка, а в 6 странах открылись 7 новых дилерских центров.
3: Про туризм.
2: К 2030 году Россия рассчитывает принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. После отмены виз число поездок заметно выросло. Только за первое полугодие турпоток увеличился примерно в 1,5 раза. Для дальнейшего роста в стране расширяют гостиничную инфраструктуру и туристические программы. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 35 копеек, курс евро 98 рублей 29 копеек. И мы продолжаем искать счастливчика, чью мечту исполнит авторадио. Для этого в вашем мобильном вместо гудков должен зазвучать наш гимн. А если раздастся заветный звонок из студии, останется только назвать песню, которая только что была в эфире. Слушайте внимательно и оставайтесь с нами. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Суперигра. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал. Чья мечта сбудется в прямом эфире Авторадио? Узнаем уже очень скоро.

0: счастливый сезон. Суперфинал!
1: Я так понимаю, что Дима Билан мечтает о новом генераторе. Раз про молнию и про 220 вольт была песня.
2: Мы с ним представляем все, что угодно.
3: Любые желания исполним.
2: Вообще. Мы желаем, вообще самое главное, чтобы сейчас мечта одного из вас осуществилась, дорогие друзья, какая бы она ни была, даже про генератор.
1: Очень красивые были варианты. Вон, и кольцо с бриллиантом, и телескоп мы только что слышали, да? Но почему же вы не берете трубки? Давайте в очередной раз попытаем счастье. Останавливаем радиорулетку. Мечта на кону, напомню. Телефон 2677, именно такое окончание, принадлежит он Альбине из Республики Башкортостан. Хотелось бы хоть разочек побывать на Мальдивах, поведала нам Альбина. И я ее прекрасно понимаю. На Мальдивах сейчас...
3: Всем хотелось
1: очень
3: бы.
1: Очень даже неплохо. Давайте звонить. Это потрясающая вода.
2: А что ты понимаешь, ты же не был на Мальдивах.
1: Ну, я очень много раз хотел и видел.
3: И видел, да.
1: Так, Альбина, Башкортостан, Мальдивы, вот они, рукой подать. Назовите песню, которая только что была в эфире, и все.
2: Просто через авторадио путь на Мальдивы тебе лежит.
1: Теперь да.
2: Нет.
1: Альбина Рафисовна. Алло. Понятно.
3: Нет, спасибо.
1: Понятно.
3: Гимн авторадио услышали, 3000 рублей, Башкортостан, отправляем Альбине.
2: А генеральный партнер нашей игры «Озвонбанк».
1: Не плачь, девчонка, пройдут дожди.
2: Удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. И очень скоро Альбина получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: 6 тысяч тоже приятно, согласись. Не Мальдивы, конечно, но...
2: Не, конечно, но приятно.
1: Друзья мои, мы все продолжаем. Мы запускаем радиорулетку. Очень ждем вашего ответа и, конечно же, очень хотим осуществить именно вашу мечту. Но где ты, человек?
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.

0: счастливый сезон. Суперфинал!
1: Наша песня «Не спи», это, напомню, дорогие друзья, уважаемые мечтатели, нет, точка еще в сегодняшнем суперфинале не поставлена.
2: А точка должна быть счастливой, красивой, яркой, мы обязательно ее сделаем, мы обязательно ее дождемся, потому что иначе быть не может, Авторадио обещает, Авторадио выполняет свои обещания. То есть если мы сказали, что сегодня найдется тот человек, чье желание мы исполним, то так тому и быть.
3: На кону по-прежнему мечта, ваша мечта, и остановите уже, давайте Авторадио рулет.
1: 85-65 в конце телефона нашего претендента на мечту. Игорь из Москвы. А мечта выглядит следующим образом. Профессиональная фототехника. Фотографировать птиц в дикой природе плюс объектив фокусное расстояние. Представляете, какие у нас увлекающиеся натуры.
3: Фототехника. А ведь фототехника. Профессиональная фототехника может быть и подороже, чем стоит поездка на Мальдивы.
1: Ого-го, да. Ну, в общем, красивая мечта у Игоря. Давайте звонить. Гимн Авторадио. Напомню, Леонид Агутин только что и «Мир зеленого цвета» были.
3: Для фотографа песни прям.
1: Да, кстати, да. Ждем Игоря. Ждем гимн
3: Ждем
1: сначала.
3: Ждем гимн сначала.
1: Да. Гимн есть.
3: Гимн есть.
1: Отлично.
2: Игорь уже бежит к телефону. Вокруг него птицы.
1: Очень хочется верить. Так, алло.
4: Алло.
1: Алло, Игорь. Игорь, здравствуйте. Это Авторадио, Суперграм, много денег, счастливый сезон. Вы в прямом эфире. Добрый вечер.
2: Привет.
3: Добрый.
4: Добрый вечер, добрый вечер.
1: Здрасте, здрасте. Ну, только что вся страна услышала, как у вас вместо гудков играет гимн Авторадио. Поскольку мы находимся буквально в шаге от розыгрыша третьего суперприза, на кону ваша мечта. Уточните, пожалуйста, в данный момент вы слушаете Авторадио, только если слушаете, не называйте песню, которая была в эфире.
4: Слушаю.
1: Слушать. Отлично. В таком случае, по правилам игры «Много денег» на Авторадио, мы обязаны задать вам несколько уточняющих вопросов. Вы готовы?
4: Готов.
2: Вы подтверждаете, Игорь, что будете абсолютно честно отвечать на эти вопросы?
4: Подтверждаю.
3: Назовите, пожалуйста, громко и четко ваши фамилию, имя и отчество.
4: Чугляев Игорь Иванович.
3: Чугляев Игорь Иванович.
1: Да, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с правилами акции «Много денег».
4: Подтверждаю.
2: Вы являетесь гражданином Российской Федерации?
4: Являюсь.
3: Вам уже исполнилось 18 лет?
4: Исполнилось.
1: Вы подтверждаете, что номер мобильного телефона, оканчивающийся цифрами 8565, зарегистрирован именно на вас, и вы сможете предоставить подтверждающее это необходимое

0: необходимые документы.
1: Подтверждаю.
2: И главный вопрос, Игорь. Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
1: Леонид Агутин.
3: Да! Молодец! Друзья, только что Игорь Чугляев из Москвы в прямом эфире Авторадио стал победителем 3-го суперфинала. А это значит, что мы исполним его заветную мечту. А это профессиональная фототехника для съемки дикой природы. Я правильно сказал, Игорь?
1: Правильно.
0: То есть вы профессиональный фотограф, Игорь, или нет? Или любитель,
2: или
0: но хотите стать?
1: Ну, любитель, давно увлекаюсь, фотографирую, хотел просто обновить технику.
3: Это очень
0: обновить
3: круто.
0: Обновить технику. Ну, то есть там много чего надо, да? Я так понимаю, и объективы, и новая камера.
1: Камера, объектив, самое главное.
0: Камера, объектив, самое главное. Ну,
2: Игорь,
0: что?
2: Как мы рады, что мы вас нашли. Как мы рады, что вы такой замечательный человек, который появился в нашем эфире с таким невероятным, прекрасным, очень красивым увлечением, ради которого Авторадио тут готово на все. И вся ваша же мечта будет исполнена от и до.
0: Абсолютно.
3: Да, наши поздравления, конечно.
0: Игорь, да, еще раз поздравляем. Мы временно расстаемся с вами в прямом эфире, но мы снова встретимся с вами через несколько минут. И мы еще раз поздравляем, напомню, Игоря Чугляева из Москвы тем, что он стал победителем 3-го суперфинала игры «Много денег». Поздравляем!
3: Ура!
4: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
5: Категория 16+.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блоги.

0: 18+.
1: Авторадио. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Страна мечтает и выигрывает.
3: Вы не представляете, как мы счастливы, друзья.
4: Да, абсолютно.
3: Буквально точно. Несколько минут назад в этом третьем суперфинале случился действительно яркий финал. Игорь Чугляев из Москвы ворвался к нам в эфир, правильно назвал песню. Это был Леонид Агутин «Мир зеленого цвета». И таким образом его мечта будет осуществлена. У нас Игорь на связи вновь. Игорь, еще раз добрый вечер.
5: Добрый вечер.
6: Игорь, ну наши поздравления.
3: Да,
6: конечно.
3: Еще раз наши аплодисменты, спасибо. Поздравления и так далее.
5: Я рад вас очень слышать и хочется вас домой уже отпустить. После такого.
4: Ничего себе.
3: Спасибо за это.
4: Впервые за все время к нам с таким сочувствием, с таким пониманием обратился победитель.
3: А нам все равно всегда очень интересно познакомиться с победителем. Представляете, вот из миллионов наших слушателей, Игорь, вы сегодня единственный, стали тем, чью мечту мы осуществим. Но это правда, шансы на миллион буквально. Расскажите немножко о себе. Чем вы занимаетесь?
5: У меня свой бизнес. Работаю, занимаюсь реализацией лакокрасочных материалов для промышленных. Промышленных лакокрасочных материалов для производства.
3: Так, значит, закраской к вам, понятно.
6: Да-да-да, для экономики.
5: Да, если нужно стул покрасить, то не проблема.
6: Либо цех какой-то. Игорь, можно я все-таки к вашему хобби вернусь? Какая сейчас техника у вас? И на что вы хотите ее поменять, улучшить?
5: Ну, у меня сейчас совсем старенький Canon D650.
6: Так, а объектив?
5: Объектив 500-й Sigma. Ну, тоже достаточно старенький.
3: А Захар как будто разбирается, смотри.
4: А, Игорь, а скажите, пожалуйста, а почему именно птицы? Я так понимаю, что вы именно птиц фотографируете, или это просто один из моментов в палитре ваших объектов?
5: В основном птиц. Я любитель, орнитолог, увлекаюсь этим с детства. Угу. С самого детства.
4: Супер. То есть вы еще просто за птицами наблюдаете, возможно, кормите или там что-то, или разводите?
5: Ну, знаете, есть такое движение бёрдничества. Ага. То есть люди, которые увлекаются, наблюдают за птицами, фотографируют, гонятся там за каким-то редким видом.
3: Понятно.
5: Вот. Я сотрудничаю с Союзом охраны птиц России, помогаю.
3: Ясно.
6: Круто.
3: Игорь, скажите, как долго вы ждали нашего звонка?
5: 7 лет!
3: 7 лет! Реально?
6: Поздравляю!
3: Вот
6: молодец.
3: Это выдержка! И вот после 7 лет ожидания Игорь сегодня действительно стал победителем. И именно его мечту о профессиональной фототехнике мы с удовольствием исполним. Игорь, спасибо вам огромное. Еще раз поздравляем. И, конечно же, будем надеяться, что мы еще долго-долго лет будем идти вместе с вами рука об руку. Ну и, конечно же, ждем в нашей студии.
4: Да, очень хочется глаза в глаза еще посмотреть и познакомиться поближе.
6: Обязательно вам увидимся.
3: Праздничного сертификата. До новых встреч! Спасибо.
4: Счастливо, поздравляем. Счастливо.
3: Ну что, друзья, наша фирменная суперграмма «Много денег» на Авторадио продолжается. В 13-м счастливом сезоне мы разыгрываем деньги и исполняем ваши мечты, как вы слышите. Только что мы осчастливили победителя третьего суперфинала. Счастливчиком стал наш слушатель из Москвы Игорь Чугляев, чья мечта, и Авторадио обязательно исполнит эту мечту в ближайшем будущем.
4: И напоминаем, что в нашем счастливом сезоне впереди еще 1 миллион 968 тысяч рублей и две ваших заветных мечты, которые исполнит Авторадио.
6: Ну, а это значит, игра продолжается. Если вы еще не установили вместо гудков гимн Авторадио, сделайте это прямо сейчас на сайте Авторадио.ру и поделитесь своей мечтой.
3: Напомним также, что под Новый год в 6-м финале счастливого сезона мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
4: Еще раз поздравляем нашего счастливого первого победителя. Спасибо огромное всем тем, кто сегодня был с нами, кто претендовал, кто ждал, кто надеялся. Друзья, конечно же, придет и ваш час. Нам, по крайней мере, этого бы очень хотелось. Мы обязательно расскажем, что касается, опять-таки, сегодняшнего победителя. Расскажем в эфире, покажем в наших социальных сетях, мессенджерах и на сайте Авторадио, как сбудется его заветная мечта.
6: Ну что, в банке 5000 рублей. Запускаем Авторадио-рулетку.
3: Запускаем радиорулетку, и игра продолжается. Всем счастливо!
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Страна мечтает и выигрывает.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
2: Mr. 305.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой-невестой.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях дня расскажу через несколько секунд.
1: Про спонсора.
2: Спонсор ООО «ВК Экспо-дизайн». Приглашаем на ярмарку-выставку «Охота и рыболовство на Руси» с 10 по 13 сентября в Тимирязевцентре, метро Петровско-Разумовская.
3: 12+.
1: Про главное.
0: На Авторадио завершился третий суперфинал нашей фирменной игры «Много денег. Счастливый сезон». Победителем стал Игорь Чугляев из Москвы. Он орнитолог-любитель, увлекается бёрдвотчингом и фотографирует редких птиц. Его мечтой была профессиональная фототехника для съемок дикой природы. Теперь, благодаря Авторадио, эта мечта осуществится. Напомню, чтобы получить шанс исполнить свое желание, нужно зарегистрироваться в игре, поменять гудки в мобильном на гимн нашей радиостанции и внимательно слушать эфир. Мы еще раз поздравляем Игоря Чугляева. А тем временем счастливый сезон продолжается. Все подробности и ваш пропуск в игру на сайте Авторадио.ру. И главное, помните, для нас нет ничего невозможного.
1: Про визиты.
0: К другим новостям. Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Индию, где примет участие в 18-м саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Встреча пройдет в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. На полях саммита российский лидер также выступит на деловом форуме БРИКС. В российскую делегацию войдут представители Минэкономразвития, Минпромторга и Минфина, а также деловых объединений, крупных компаний и банков. В работе форума примут участие представители бизнеса и государственных структур.
1: Про переговоры.
0: Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров России, Украины и США, если такой запрос поступит от участников, пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в турецком правительстве. Анкара сохраняет готовность содействовать дипломатическим усилиям по прекращению конфликта между Москвой и Киевом. Ранее американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер встретились в Москве с Владимиром Путиным, а затем обсудили урегулирование конфликта с Владимиром Зеленским. По словам Уиткофа, в ходе этих контактов удалось достигнуть существенных успехов.
1: Про нововведение.
0: Банки будут обязаны уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги. Новые правила начнут действовать с 1 октября следующего года, пишет РИА Новости. После оформления кредита банк должен будет в течение часа отправить сообщение в личный кабинет клиента. В нем укажут, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек договор не заключал, то у него будет 5 рабочих дней, чтобы обратиться в банк и отказаться от него.
1: Про мошенников.
0: Аферисты могут заранее собирать подробную информацию о будущей жертве. Как пишет портал news.ru, для этого мошенники изучают утечки данных компаний, соцсетей, электронную почту и открытые публикации. Таким образом, они могут узнать имя, город, место работы, контакты родственников и даже планы на отпуск. Затем сведения объединяют и используют, чтобы сделать схему обмана убедительнее. Эксперты советуют не публиковать в открытом доступе лишние персональные данные. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязевцентре, метро Петровско-Разумовская, категория 12+.
1: Авторадио. Номер один.

Непереиграемый суперфинал самой щедрой игры российского радиоэфира, игры «Много денег». Игорь из Москвы абсолютно заслуженно стал его победителем. И теперь авторадио совершенно точно исполнит его мечту. А мечтал он ни много ни мало о профессиональной фототехнике и крутом объективе для съемки птиц в дикой природе. Вот фотографы сейчас понимают, что это очень ценный приз. И теперь заслуженно Игорь станет его обладателем. Причем совершенно бесплатно. Бурные поздравления в адрес Игоря. И стоит сказать, что мы приступаем к розыгрышу 4 из 5 миллионов рублей. Впереди и деньги, и 2 суперфинала от нас, и еще 1 гранд-финал от нашего партнера. Так что шансы на исполнение заветного желания очень высоки. Принимайте участие в игре, тем более, что правила очень-очень простые. Читайте о них на сайте авторадио.ру. Искренне желаю вам удачи в розыгрыше. И еще раз поздравляю нашего 3-го суперфиналиста Игоря из Москвы с сегодняшней блистательной победой и совершенно точно триумфом. Друзья, участвуйте в нашей игре «Много денег».

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Скажи 300.
2: 300.
1: Отучись на тракториста.
3: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.
7: Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: голосом.
1: Отец на грузинском языке звучит как мама, мать же, в свою очередь, деда. Так что не удивляйтесь и не перепутайте, если что. Ну, а мы совершенно точно ни с кем не перепутаем ту группу, которая появляется в эфире Авторадио. Это бит-квартет «Секрет». Слушаем его хит. Всем приятного вечера.

0: Реклама. Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
1: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
2: «Автотент 35». Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальном сроки. 50-13-76. 50-13-76.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
5: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

не царицей, а настоящим царем нашей фирменной игры. Много денег стал сегодня Игорь из Москвы. Он победил в третьем суперфинале игры. И теперь Авторадио совершенно безвозмездно, как говорила сова в одном мультфильме, подарит ему крутую фототехнику и мощный объектив. Такова была его мечта. Мы все сделаем в лучшем виде. От души дружно поздравляем Игоря с этим запоминающимся событием жизни. И мне хочется всем сказать, что игра не снижает обороты. Мы приступили к розыгрышу 4 из 5 миллионов рублей. И еще впереди 3 суперфинала. 2 от Авторадио и 1 от генерального партнера игры. Хотите претендовать на исполнение своей мечты или на деньги? Тогда выполните простые движения. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и делитесь своей мечтой. И на этом все. Останется только внимательно слушать эфир и вовремя поднять трубку телефона. Участвуйте в игре «Много денег» и становитесь богаче за счет Авторадио. Всем желаю удачи!

0: Реклама. Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
2: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
5: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.

0: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Авторадио.

Закусили на ночь, глядя пиццы. Так называется эта группа. И предлагаю впитать в себя стихи серебряного века поэзии. Именно они легли в основу той песни, которая вот-вот зазвучит в эфире. Написал их легенда Сергея Есенина. Исполнила группа, которая своим названием выбрала наименование официального почтового оператора Монголии. На авторадио хит группы «Монгол Шуудан». Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам прекрасного настроя и поздравляю с наступающей пятницей. Она вот-вот, знаете, вступит в свои права. Проведите ее в компании авторадио и отличных хитов. И берегите себя, конечно же, и будьте здоровы.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер.

воплотил в реальность свою мечту в третьем суперфинале игры «Много денег». Игорь из Москвы. Суперфинал состоялся, и Авторадио, как и обещала, воплотит его желание о профессиональной фототехнике и мощнейшем объективе в реальность. С удовольствием поздравляю с невероятной победой. Пусть Игорь принесет вам вот этот подарок. Все хорошее, что сделает вас счастливым. И спешу обратиться ко всем. Мы продолжаем игру, и планку стандарта в ней снижать не намерены. У нас впереди еще два суперфинала и финал от генерального партнера розыгрыша. То есть заветное желание еще трех счастливчиков до конца года исполним. В их число может войти каждый, даже тот, кто впервые слышит об игре «Много денег». Что необходимо сделать, чтобы стать ее участником? Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказываете о своей мечте. Просто? Конечно, просто. Сделайте это и участвуйте в самой щедрой игре российского радиоэфира. Ваша мечта может стать реальностью, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Призываю участвовать и, конечно, побеждать. Верьте в чудо, и оно случится.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Незабываемых осенних деньков желаю всем слушателям Авторадио во всех городах вещания. И пусть она к вам будет ласкова, как бабье лето. Мы продолжаем осеннюю ночь и делаем ее яркой благодаря отличной музыке, которая звучит из ваших колонок. И пора отдать должное классике отечественного рока. Группа «Алис» соединяется к нам на Авторадио. За рулем эфира по-прежнему Денис Левашов. Будьте рядом.
1: Наперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Она была на праздничном марафоне по случаю третьего суперфинала игры «Много денег». Все, друзья, он прошел, и мы определили третьего суперфиналиста, который присоединился к первым двум счастливчикам – Вере из Москвы и Евгению из Петербурга. Зовут его Игорь, живет он в Москве, и мечтал он о профессиональной фототехнике и крутом объективе для этой техники, чтобы снимать птиц в дикой природе. Теперь ему придется придумать новое заветное желание, поскольку авторадио мечту эту воплотит в жизнь. Поздравляем от всей души и готовы искать нового победителя. Поскольку игра продолжается с новой силой, мы приступили к розыгрышу 4 миллиона рублей из 5. Нас до финала года ждут еще 2 суперфинала и гранд-финал от генерального партнера. Советую не упускать шанс стать нашим счастливчиком. Присоединяйтесь к участникам розыгрыша. Вся последовательность действий доступна на сайте авторадио.ру. Они крайне простые, эти действия, так что заходите в самое ближайшее время на сайт и становитесь, возможно, будущим суперфиналистом, почему бы и нет. Во всяком случае, держу за вас кулаки и желаю 100% победы. Друзья, становитесь счастливее вместе с Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.